Все частицы, все пылинки должны воссоединиться и, отвратившись от земного, обратиться к Творцу, чтобы и праотец ваш архангел воссоздался из частиц, и лик его вновь засиял, словно зеркало чистое, солнце отражающее. Господи, сотворивший меня, воссоздай человека таким, каким ты сотворил его от начала. Тот человек, который существует сейчас, не твое творение. Имя ему — болезнь. Откуда болезнь в руках твоих? Имя ему — страх. Откуда страх у того, кто всякий страх гонит?

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года, так много вокруг красоты, которая проявляется во всем, и в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи, а тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний офицера Семена Яновского, духовного сына иеромонаха Германа Аляскинского, о святом мученике Петре Алеуте. 1815 год. Однажды я рассказал отцу Герману, как испанцы в Калифорнии захватили в плен наших 14 алеутов. И иезуиты замучили одного алеута, принуждая их всех принять католическую веру. На что алеуты никак не соглашались, отвечая: «Мы христиане, мы крещены», и показывали им кресты на шеях. Но иезуиты возражали: «Нет, вы еретики, если не согласитесь принять католическую веру, то мы вас замучаем». И оставили их подвое в темнице до вечера на размышление. Вечером пришли с фонарем и с зажженными свечами и начали опять убеждать их к принятию католической веры. Но алеуты, проникнутые благодатью, твердо и решительно отвечали: «Мы, христиане, не переменим своей веры». Тогда приступили их мучить. Сперва одного, другой был свидетелем. Мученик до конца терпел. Неизменно одно твердил с такою верою. От истечения крови скончался. Они и на другой день хотели было мучить и других, но в ту же ночь было получено из Монтерея повеление, чтобы всех взятых в плен русских алеутов немедленно прислать под конвоем в Монтерей, а потому они утром, все, кроме скончавшегося, были отправлены. Это рассказал мне самовидец алеут, товарищ замученного, впоследствии бежавший из плена. Об этом я тогда же донес в главное управление в Санкт-Петербурге. Когда я окончил свой рассказ, то отец Герман спросил: «А как звали того замученного алеута?» Я ответил: «Петр», а фамилии не припомню. Тогда он встал перед образом,

0: благоговейно перекрестился и произнес эти слова: «Святой новомученик Петр, моли Бога о нас».
1: Голоса

0: слушаете радио «Вера».
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: «Спи». И курганы спят, звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: «Вечный, свят, свят, свят». В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.
1: В начале 16 века близ города Смоленска было место, называемое Болдиной горой. Оно было покрыто густым лесом. Сюда, к ручью, пришел однажды монах по имени Герасим и решил остаться в этом тихом, подходящем для уединенной молитвы месте. Когда-то Герасим жил в Горицком монастыре города Переяславль-Залесский. 26 лет провел он в обители и однажды удостоился видеть самого царя. Герасим из скромности не любил об этом говорить. А дело было так. Наслышанный о духовных подвигах и молитвенной жизни переяславльского монаха, великий князь Василий III сам пригласил Герасима в Москву и несколько раз с ним беседовал. Вскоре после этого, желая избежать мирской славы, и пришел Герасим на Болдину гору. Жил он здесь у подножия высокого раскидистого дуба. Питался кореньями, мхом и ягодами. Монах старался избегать любых встреч с людьми. Но скоро живущие поблизости крестьяне узнали о нем. И хотя Герасим ничуть им не мешал, в злобе сердечной решили прогнать его. Они оклеветали Герасима перед наместником, назвав его шатающимся бродягой и едва ли не разбойником. Наместник, не разобравшись, постановил посадить Герасима в острог. Но прежде чем отправить туда доставленного под стражей несчастного, решил еще и поиздеваться над ним. Стал осыпать монаха оскорблениями, бить его. Герасим терпеливо и молча все переносил и только тихо молился. Вдруг дверь в комнату наместника открылась, и слуга сообщил о прибытии царского посланника из Москвы. В следующее мгновение и сам приехавший показался на пороге. Увидев Герасима, он тотчас узнал его, так как не раз видел монаха во время его визита в Первопрестольную в палатах у самого царя. Посланник почтительно поклонился Герасиму и попросил у него благословения. А потом строго отчитал наместника за то, что он позволяет себе так обращаться с отшельником, которого люди и сам царь почитают за праведника. Лицо наместника вытянулось от удивления. Так значит, он глумился над невиновным и, может быть, святым человеком. Раскаиваясь, он стал просить у монаха прощения. В искупление своей вины наместник передал Герасиму крупное пожертвование на устройство обители на Болдинской горе. В 1530 году под руководством Герасима там был построен храм Святой Живоначальной Троицы, который положил основание Свято-Троицкому Болдину монастырю. Нет у Бога ничего напрасного, но все обращает Он в свой промысел о нас, грешных, говорил Герасим Болдинский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Михаил Словцов.
1: Нравственное состояние человека зависит от влияния его родителей в те времена, когда он был маленьким ребенком. Воспитание детей – это большая ответственность, и без помощи Божией здесь не обойтись. Постоянно молитесь Божьей Матери и святым об их предстательстве пред Богом за души наших детей. Мы должны быть им родителями не только по плоти, но и по духу. Хочу поделиться с вами словами великого учителя Церкви, святителя Иоанна Златоуста. «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Живописец и ваятель творит только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуются Бог и люди».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Второвой Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Соловецкий лагерь. К вечеру мы подъезжали к Соловкам. Нас вызвали на палубу, и я через 12 лет снова увидел этот сказочно красивый остров. Но, боже мой, как он изменился за эти 12 лет. Тогда, я помню, мне все напрашивалось сравнение с островом князя Гвидона. Что-то оперное, феерично-декоративное было в общем виде Кремля со стороны моря, с его нагромождением церковных глав и колоколов, с их яркими красками и сверкающими на солнце крестами. А сейчас ни одного купола, ни одного креста и однотонный серый колорит на всем кремлевском массиве, напоминающем заброшенные руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности есть какая-то величавая красота, быть может, даже более возвышенная, одухотворенная, повествующая о долгом и славном прошлом и мученическом конце. Пожалуй, так оно и справедливее сейчас. Есть какое-то внутреннее соответствие между тем, что переживается теперь здесь людьми, и тем, что говорят эти печальные остовы зданий. И камни, и люди здесь равно отмечены страданием. И я с благоговейным уважением, быть может, большим даже, чем у прежних паломников, приезжавших сюда, вступила на эту искони святую землю, отмеченную новыми подвигами терпения, труда и молчания».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: Богатейшие фабриканты XIX века, супруги Николай и Надежда Бурылины, не мыслили своей жизни без родного Иваново-Вознесенска, сегодня известного как город Иваново. Бурылины много путешествовали по Европе, восхищались Парижем, Венецией, Женевой, но всегда с радостью возвращались домой. В процветание Иваново-Вознесенска они вкладывали и свои миллионные доходы, и милосердные сердца. Супруги владели огромной ситцевно-бивной фабрикой. Ее продукция была хорошо известна не только в Российской империи, но и в Европе, Америке, Китае. В 1896 году фирма Бурылиных удостоилась государственного герба – высшей награды, о которой мечтал любой фабрикант. Радостное известие застало Бурылиных на Всемирной художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Супруги отметили торжественное событие не богатым застольем, а тем, что часть ситцев с выставки пожертвовали беднейшим землякам. Помогать людям было естественной потребностью Бурылиных. При их фабрике, на которой трудилось 2500 человек, Николай Геннадьевич и Надежда Харлампиевна построили несколько бесплатных домов для служащих и мастеров, а рабочих поселили в специально для них выстроенном огромном каменном здании. Там были оборудованы столовые, кухня, баня. Работала амбулатория с врачом и фельдшером. Дети рабочих учились в школе. Все это было бесплатным. На социальные нужды своих работников Бурылины ежегодно перечисляли 90 тысяч рублей. Николай Геннадьевич охотно вкладывал средства в просвещение горожан, принимал участие в строительстве реального училища, училища детей мастеровых и рабочих, механико-технического училища. Бурылин опекал детские приюты, гимназию, художественную школу, для которой выписал из Франции картины на библейские сюжеты, выполненные из тончайшего лионского шелка. А Надежда Харлампиевна состояла попечительницей земского училища. В день ее 25-летнего пребывания в этой должности Бурылиной преподнесли поздравительный адрес, в котором были такие слова: «За все время своего попечительства с любовью участвовала во всех делах школы и при этом не жалела на нужды ее своих средств». В 1907 году Бурылины обратились к властям города с просьбой разрешить им построить больницу. Этот проект обошелся супругам в 100 тысяч рублей, не считая личного участка, отданного под клинику. Больница бесплатно принимала пациентов всякого звания и возраста. Бурылины подарили ее городу вместе с капиталом на содержание и были удостоены звания почетных граждан. Случай по тем временам нетипичный. Подобные звания давались по совокупности заслуг за долгие годы, но император не стал настаивать на соблюдении формальностей, получив подробное описание клиники. Она была оборудована по последнему слову техники, в ней поддерживался высокий уровень гигиены. Пациенты лежали в просторных светлых палатах с отличной вентиляцией. Главный корпус, служебные помещения, церковь, дом для врачей – все это было построено из красного кирпича. На территории комплекса цвел сад. Больница Бурылиных считалась одной из лучших в России. К слову, она успешно работает до сих пор. 1917 год стал для супругов катастрофой. Николая Геннадьевича арестовали и долго держали в тюрьме. Фабрику национализировали. Все сбережения, хранившиеся в швейцарском банке, Бурылин перевел в Россию и передал государству в обмен на разрешение не выезжать из родного дома. Оно было получено лично от Ленина. Но новые власти деньги приняли, а супругов обманули. Выселили их в квартирку дома, когда-то ими же и построенного, отобрав почти все имущество. В 1921 году умерла Надежда Харлампиевна. Спустя 7 лет не стало и Николая Геннадьевича. По воспоминаниям современников, Бурылины имели возможность эмигрировать за границу, но не захотели этого сделать. Слишком они любили свой Иваново-Вознесенск, для которого за 47 лет совместной жизни совершили так много добрых дел.
0: имена милосердия.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесария Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и яко же в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да и гдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко ты Иси воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один военачальник, восхищенный беседой со святым старцем, хотел задержать его, когда тот уходил. Но старец ему сказал: «Как рыбы гибнут, когда находятся слишком долго без воды, так и отшельники, если остаются без достаточной причины довольно долго с мирянами, чувствуют, как никнет их благочестие в подобной беседе. Мы должны также поспешно возвращаться в наше уединение, как спешит рыба нырнуть в воду». Такой ответ привел военачальника в восхищение, и он ушел очень довольный.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его непереходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятное! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте и вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющая сияние твое и просеивающая его через себя, как через сито, ибо в полном твоем сиянии померкло бы все, кроме тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием Твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает. Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

Радио «Вера». Наталья Клейман. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Большим делом для сплочения нашей семьи были походы в лес. Кто садился на велосипед, кто шел пешком, кого-то везли в коляске. Мы уходили иногда очень далеко, поэтому Глеб перебрасывал кого-то вперед, а потом возвращался за следующими. Так мы приходили в лес, там начинали готовить обед. Это уже делали дети, я была от этого освобождена. Около меня были малыши, и я могла отдыхать. Дети бегали, собирали хворост. Есть такая фотография, где Кирюшка – кашевар. Он мешает в казане кашу. Все было очень вкусно, всем было интересно и весело.

Я, Матерь Божья, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.
1: В 1627 году на Юрьевой горе, что близ Карельского озера с красивым названием Вадлозеро, в глубине леса строился монастырь. Его основатель, монах по имени Дамиан, жил в здешних лесах вот уже 7 лет. Далеко расходилась молва о строгой молитвенной жизни отшельника. Постепенно вокруг Дамиана собрались ученики, а вскоре о пустынном жителе узнал сам царь Михаил Федорович, пожаловал ему грамоту на устройство обители и сделал большое пожертвование на строительные работы. Дамиан с усердием принялся за дело. По его распоряжению одновременно начали возводиться 3 монастырских храма и крепкие братские кельи взамен ветхих хижин. Между тем обительские запасы провизии стали подходить к концу, а пополнить их было не на что. Все деньги ушли на строительство. Иноков страшил голод, и, посовещавшись, они пошли к Дамиану с намерением высказать ему свое недовольство. «Неразумный стратил ты все средства на постройки», — обратились они к монаху. «В одно время выстроил 3 храма, поставил кельи, оградил монастырь, а теперь нам нечем питаться. Лучше бы ты поставил сначала 1 храм, а другой после. Не можем мы переносить голод, и завтра же утром все разойдемся», — пригрозили братья. «Потерпите», — утешал их Дамиан, — «Бог не оставит нас». «Неужто сомневаетесь, что может Господь нас пропитать?» Иноки отправились по своим кельям, а Дамиан встал на молитву. Он просил Господа не оставить уповающих на него. На следующий день ропот среди братьев усилился. Они вновь пришли к Дамиану. «Нужно потрудиться», — сказал монах. «Ступайте на озеро, закиньте сети». Услышав эти слова, иноки зароптали пуще прежнего. «Рыбу каждый день есть не станешь. Нужен хлеб», — возмущались они. Однако делать было нечего, и братья все же решили последовать совету Дамиана. Монах же остался в келье молиться. В тот день в монастырские сети попало столько рыбы, сколько никто из иноков и представить себе не мог. Они развезли богатый улов по ближайшим деревням и обменяли его у крестьян на муку и крупу. «Уповающему на Господа подастся помощь. Скольких пропитал он в пустыне манной небесной, скольких насытил 5 хлебами. Все Богу возможно», — говорил Дамиан Юрий Горский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Дамиан Юрий Горский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Как же мы огорчаемся, когда с нами, как нам кажется, разговаривают непочтительно. Вновь и вновь проживаем в голове эту ситуацию. Ищем причины, накручиваем себя, надумываем то, чего, может быть, вовсе и нет. Хочу поделиться с вами мудрым советом преподобного Порфирия Ковсоколевита. Это эгоизм – желать, чтобы другие люди любезно с нами разговаривали. Позволим другим разговаривать с нами так, как они чувствуют. Не будем просить любви. Пусть наше стремление будет направлено на то, чтобы любить их и молиться за них от всей души.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1822-1830 годы. Я помню, что после светских развлечений мама испытывала потребность в покое и серьезных разговорах. Она приглашала к себе Софи Бобринскую. Когда она приезжала в Зимний дворец, мама запиралась с ней в красном кабинете. Этот кабинет был подобием алтаря, в котором хранились разные ценные вещи. Там был мраморный бюст королевы Луизы Прусской, портреты императора Александра I, бабушки и других родственников, а также разные предметы, которыми они пользовались при жизни, как, например, молитвенники и усеянные камнями кресты. Перед церковной службой часто сестра Дени и я тайком пробирались туда, становились на колени перед семейными реликвиями и целовали портреты предков, усердно молясь перед ними. Страх быть пойманными и выброненными, вероятно, еще усиливал потребность к этим тайным богомольям, благодаря которым мы научились молиться непосредственно от сердца.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В конце третьего века на острове Кипр, неподалеку от города Тримифунта, в бедной крестьянской семье родился малыш, которого назвали Спиридоном, что в переводе означает «сильный». И выбор имени оказался пророческим. Спиридону в жизни пришлось вынести много горя, но он не сломался и не озлобился под ударами судьбы. Напротив, остался человеком редкой доброты и примером милосердного отношения к людям. Спиридон был счастлив в семейной жизни. Жена родила ему дочь Ирину, но супруга рано скончалась. Вера в Бога помогла вдовцу выстоять в горе. Он воспитывал дочку. Когда она немного подросла, оставил ее на попечение церковной общине, а сам принял монашеский постриг. Отзывчивый к чужим бедам, Спиридон всегда помогал людям. К нему стекались странники, бездомные, и все получали в его доме приют. Спиридон обладал даром лечить людей. К нему за мудрым советом приходили те, кто оказался в трудной ситуации. Люди так уважали Спиридона, что избрали его епископом Тримифунта. Высокий сан не изменил образа жизни святителя. Он по-прежнему жил скромно, пас овец и заботился о своей пастве. Делился всем, что у него было с нуждающимися. Раздавая деньги, говорил: «Вернешь, когда сможешь». А собирая урожай зерна, одну часть дарил беднякам, другую сужал в долг. И никогда не требовал расписок. У Спиридона все было на доверие. Когда к нему приходили люди за зерном, он показывал им, где находится амбар, и предлагал самим взять, сколько необходимо. Один крестьянин однажды удивился: «Неужели епископ всем верит на слово? А вдруг я возьму больше, чем скажу тебе?» Спиридон ответил: «Я просто знаю, что ты не унесешь больше, чем тебе требуется». И крестьянин действительно смог взять ровно столько, сколько ему было нужно, а лишнее зерно высыпалось у него из рук. Как-то ночью в загон, где спали овцы Спиридона, пробрались воры. Но украсть они ничего не смогли, так как невероятным образом оказались крепко связанными. Утром Спиридон пришел в загон, увидел перепуганных жуликов и освободил их со словами: «Не надо, дети мои, зариться на чужое добро. Старайтесь впредь добывать себе пропитание честным трудом». Наказывать воров Спиридон не стал. Более того, дал каждому по барашку и при этом пошутил, что это компенсация за их бессонную ночь. Вскоре после избрания Спиридона епископом на Кипре началась засуха. Поля выжигало солнце, урожай погибал на глазах, людей ждала голодная смерть. Спиридон, видя всеобщее отчаяние, молился о дожде, и набежали такие тучи, что ливень не прекращался несколько суток, на сей раз угрожая серьезным наводнением. И снова искренней молитвой епископ остановил дождь. Остров был спасен. Еще одним чудом Спиридона считается исцеление императора Констанция. Вылечить его не могли даже светилы медицины тех лет. Узнав о болезни молодого монарха, епископ поспешил в Антиохию и пришел в царский дворец. Святитель был одет более чем скромно, его не захотели пропускать, а один из придворных даже ударил по лицу. Спиридон, следуя заповеди Христа, подставил для удара вторую щеку. Вельможа понял, что перед ним святой человек, и стал вымаливать прощение, которое тут же получил. Вылечить Констанция епископ сумел, едва прикоснувшись рукой к его голове. Монарх хотел отблагодарить Спиридона, велел принести ему золотые монеты. Святитель взял золото, а, выйдя из императорских покоев, тут же раздал его царским слугам. Это потрясло Констанция. «Неудивительно, что такой человек способен творить великие чудеса», произнес император и, вдохновленный бескорыстием Спиридона, приказал всех городских нищих, сирот и вдов одарить хлебом и одеждой. Епископа Тримифунтского, чья жизнь была примером любви к Богу и людям, церковь почитает святым уже больше 1500 лет, и столько же времени имя Спиридон остается одним из самых популярных в Греции.
0: Имена, имена милосердия.

судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истины склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять Его заповеди.
1: Праздник Преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 4 года назад в подмосковном городе Видное родители особенных ребят и неравнодушные жители создали хоккейную команду «Шаг в жизнь». Ее игроки – дети с аутизмом, синдромом Дауна и ментальными особенностями. Всего более 30 человек. Хоккей для них не только спорт, но и важный этап в развитии и изучении окружающего мира. Ребята, которые поначалу боялись сдвинуться с места на коньках, через несколько занятий уверенно скользят по льду, отдают пас и забивают шайбы в ворота. Под руководством опытных тренеров и наставников дети с инвалидностью развивают координацию, концентрацию и социальные навыки. Юные спортсмены участвуют в турнирах и находят в команде друзей. Чтобы тренировки были возможными, организаторам нужно оплачивать аренду льда и покупать хоккейную экипировку. Кроме того, в команде появились новые игроки, а многим из прежних форма мала. Полностью обновить экипировку для ребенка многим семьям не под силу из-за ее высокой стоимости. Поддержать юных хоккеистов решили в благотворительном фонде «Мои друзья». Его сотрудники открыли сбор на закупку спортивной формы для команды «Шаг в жизнь». С 2009 года фонд «Мои друзья» поддерживает проекты, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями, в том числе спортивные инициативы для особенных ребят. Подарить юным хоккеистам шлемы, коньки и радость от тренировок можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути. Думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем. Думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую».

0: В эфире Радио Вера. Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющивая стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца Иеросхимонаха Макария к мирянам.

0: надобно иметь рассуждение и рассматривать людей и случаи, расположение первых и важность последних. Если кто-либо оскорблен тобою, и знаешь, что он с любовью примет твое извинение, то можешь просить прощения, а особо когда резко оскорблен тобою. Но сего невозможно сделать, пока не сознаешь внутренно своей вины и обвинишь себя. А если знаешь, что те лица, коих ты оскорбил, примут извинение твое с насмешкою, то и не нужно перед ними извиняться, а обвинить себя в сердце своем и мысленно просить у них прощения. Тем надобно и успокаиваться.
1: Голоса

прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

нежнее нежного лицо твое. Белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
1: В 1603 году на берегу речки Хазьюги, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря, что под Архангельском, поселился монах по имени Никодим. Здесь, в густой лесной чаще, он, искавший безмолвие и уединение, поставил себе маленькую хижину-келью и проводил дни и ночи в молитве. Спал Никодим мало. После ночной молитвы, рано поутру, он отправлялся ловить рыбу, которую сразу же, пока она свежая, относил в монастырь. Возвратившись, монах принимал пищу. Трапезы ему обычно служили ягоды, травы и коренья. И снова до утра молился, позволяя себе лишь ненадолго вздремнуть. И вот однажды ночью, как раз во время такого короткого отдыха, келья Никодима загорелась. Монах дремал, не увидел, как хижина занялась огнем. Когда же он почувствовал запах гари и открыл глаза, вокруг бушевало пламя. Никодим понял, что покинуть жилище уже не удастся, и его ждет гибель. Тогда монах взял в руки икону Божьей Матери и стал горячо молиться. Но вдруг сквозь прогоревшую крышу на Никодима упала крупная капля. Потом еще одна. Начался ливень. Дождь стоял стеной, и уже через несколько минут пожар полностью потух. Никодим был спасен. Он крепче прижал к себе икону и стал благодарить Бога за явленное чудо. «Имей все упование твое на Бога, и погибели избежишь», — говорил Никодим Хазьюкский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: В первом послании святого апостола Павла Коринфянам читаем: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Многие хотели бы не то чтобы разгадать, но хотя бы приблизиться к пониманию этой тайны. Православные христиане верят в то, что воскреснут в своих собственных телах. Но как это будет? Святые отцы тоже размышляли на эту тему. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Великого. «Представь себе сад, в котором всякого рода плодоносные деревья. Были там груши, яблони, виноград с плодами и листьями, но и сад, и все дерева, и листья изменились и обратились в иное естество, и все прежнее сделалось световидным. Так и люди изменятся в воскресение, и члены их сделаются святыми и световидными».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. При моем приезде в Оптину пустынь старец Варсонофий рассказал про свою встречу с отцом Иоанном Кронштадтским в Москве. Когда я был еще офицером, мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил святые дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь видишь, как неисповедимы судьбы Божии. Я не только священник, но и монах.
0: Голос.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Весной 1965 года Москва прощалась с Екатериной Пешковой, женой писателя Максима Горького и первой советской правозащитницей, как называли ее люди, которым Екатерина Павловна помогла выжить в годы сталинских репрессий. На похоронах Пешковой все говорили о ее вкладе в литературное наследие Горького, и только одна из женщин произнесла: «Спасибо от многих тысяч заключенных, которым вы утирали слезы». Барышня из дворянской семьи Катя Волжина рано окунулась в политику, вступив в партию эсеров. Девушка занималась благотворительностью, собирала средства для российских политических эмигрантов, а в годы Первой мировой войны стала помогать раненым воинам и их семьям. Пешкова создала комиссию «Помощь жертвам войны» и организовала отряд волонтеров по поиску беспризорных детей. Сама выезжала за линию фронта и вывозила ребят, потерявших родителей, из зоны боевых действий. В 1917 году Пешкова возглавила организацию «Политический Красный Крест», а потом еще одно общество – «Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным», сокращенно «Помполит». И почти 20 лет спасала тех, кого ссылали в лагеря, обрекая на верную гибель. Огромные связи Екатерины Павловны в правительстве и дружба с представителями мира искусства давали ей возможность объявлять сбор средств, организовывать благотворительные спектакли, устраивать лотереи и распродажи. Пешковой присылали деньги из-за границы. Она публиковала в прессе объявление о том, что заключенным требуются продукты и одежда. «Помполит» располагался в здании на улице Кузнецкий мост. Туда приходили денежные переводы, посылки. Туда люди приносили теплые вещи и лекарства. И оттуда все это отправлялось в лагеря. По лагерям и тюрьмам ездила и сама Екатерина Павловна. Ездила вместе с адвокатом Михаилом Винавером. Многих арестованных им удалось спасти от расстрелов. Пешкова хлопотала о тех, за кого некому было вступиться, за простых людей, священнослужителей, дворян, за их жен и детей. Кузнецкий мост 24 – это был единственный адрес в стране, по которому можно было прислать запрос о судьбе арестованных и получить ответ. Когда в Москве пропадали люди, их родственники, не зная, где искать своих близких, безрезультатно звонили в милицию и больницы, они получали один совет – тогда обращайтесь на Кузнецкий мост. Этот адрес был последней надеждой. И Пешкова ее оправдывала. Так, в 1928 году она добилась возвращения из ссылки в Нижний Новгород священника Павла Флоренского. В 1932-м, по ее настойчивым просьбам, сосланного философа Алексея Лосева воссоединили с женой, которая тоже отбывала срок, но в другом месте. «Это помогло нам выжить», – вспоминал Лосев. Сестры Ширинские, благодаря Пешковой, получившие в ссылке паспорта, писали Екатерине Павловне: «Теперь мы настоящие вольные граждане. Конечно, неизвестно, надолго ли, но все же мы счастливы». Мало было таких счастливых писем, и все-таки они были. Одевать, кормить, лечить политзаключенных, наводить справки о них, оповещать родных – всем этим занималась Екатерина Павловна. Арестовывали ее коллег, помощников, но саму Пешкову, жену советского писателя номер один, трогать боялись. Ее правозащитная работа выводила из себя представителей власти. Однажды генеральный комиссар государственной безопасности Генрих Ягода поинтересовался у Екатерины Павловны: «Слушайте, когда же вы закроете эту свою лавочку?» Пешкова ответила: «Как только вы закроете свою». В 1938 году «Помполит» ликвидировали, но Пешкова продолжала работать. В годы Второй мировой помогала детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда. После войны хлопотала о реабилитации бывших врагов народа. Анна Тимирева, жена адмирала Колчака и подруга Пешковой, вспоминала: «Кто не пережил страшного этого времени, тот не поймет, чем был для многих и многих ее труд. Что значило для людей, от которых шарахались друзья, если в семье у них был арестованный, прийти к ней, услышать ее голос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их ожидает. А это она узнавала. Как она сумела? до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и веру в человека, и сердце полное любви.
0: Имена, имена милосердия.

знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность. И видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы.

отважно твердую стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни».
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Рассказывают об одном старце, что на его лице никогда не было улыбки. И вот однажды демоны, желая его попусту рассмешить, привязали к древку перо и пронесли его с большим шумом и веселыми восклицаниями. Видя их, старец рассмеялся. Демоны начали торжествовать, крича: «Э, да ты смеешься!» «Не смеялся я», — ответил им старец, «а осмеивал ваше бессилие. Вон вас сколько, а несете всего одно перо».

0: вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И неважно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
9: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
10: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам».
9: «Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
8: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну а для современников Христа из числа иудеев то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность Его слов. Говорит Он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в Него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность Его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Слезы. Субботнее утро. Я читаю новости. Сын с дочкой играет в своей комнате. Жена готовит завтрак. Прислушиваюсь к стуку кастрюль и звону тарелок. Поскорее бы. До меня доносятся такие вкусные запахи, что я, наконец, не выдерживаю. Иду смотреть, что же готовит супруга. Появляюсь в дверях кухни, жена оборачивается ко мне, и я вижу, что ее глаза полны слез. Что случилось? Может, на работе неприятности, или я чем-то расстроил? Молниеносно проносится в моей голове. Я подхожу, обнимаю жену, успокаиваю, говорю какие-то добрые и ласковые слова, и вдруг понимаю, что плечи ее трясутся вовсе не от рыданий. Она хохочет. Отстраняюсь и смотрю непонимающе. Она объясняет сквозь смех. «Да все в порядке, просто я лук резала для соуса. Вот почему слезы. Но все равно спасибо тебе». Я сажусь на табурет и тоже смеюсь. Выходит, зря утешал. Но на душе в этот момент стало так тепло и светло, что я понял, нет, не зря. Добрые слова не бывают лишними.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О действии Божьей благодати в человеке настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Святитель Феофан Затворник убеждает многих своих корреспондентов по переписке из затвора в том, что подлинно великие, значительные, спасительные перемены внутри человека совершает Божья благодать. Не сам человек как-то совершенствуется в духе, например, восточных представлений антропологических о том, что вот мы и сильны сами в себе куда-то перекатывать энергию, должны сами себя как-то обогреть внутренним светом себя самого из нас же самих берущемуся. Это пустые и неосновательные понятия. А вот открытость кающегося сердца благодати Божией – это как раз та духовная реальность, которую святитель Феофан сам глубоко понимал и призывает и нас искать именно этого действия благодати. Она в результате устанавливает сердце и в молитвенном пред Богом хождении, предстоянии. Она умиротворяет дух и создает из человека прежде нервного, дерганого, боязливого, создает человека светлого, тихого, скромного, благоговейного устроения, который от утренних молитв до вечерних не теряет это устроение в течение целого дня. И от вечерних молитв до утренних не только заботится

0: а ощущают в себе эту молитвенную теплоту, которая есть действие в нем Божьей благодати.
1: Актуальная тема.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков Евгения Ульева.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Билли Рэй Харрис из американского штата Миссури многие годы не имел крыши над головой и уже не надеялся ее когда-нибудь обрести. Но в 2015 году с бродягой произошел случай, полностью переменивший его жизнь. Эту удивительную историю рассказали СМИ по всему миру. В один из летних дней Билли, как обычно, собирал подаяние на центральной площади Канзас-Сити. Он не следил, какие монеты и купюры бросают прохожие в коробку для пожертвований. Билли рассуждал, что Богу виднее, сколько денег ему послать. Каково же было удивление бездомного, когда вечером он увидел среди центов и долларов кольцо из белого металла. Билли Харрис отправился к ювелиру, чтобы оценить нечаянный подарок судьбы, и был ошеломлен. Перстень оказался из платины с крупным бриллиантом. Бродяга вовсе не обрадовался. Он подумал, что такое дорогое кольцо, скорее всего, попало к нему случайно, и захотел вернуть его владельцу. Только как же его отыскать? Хозяин, а вернее хозяйка драгоценности, нашлась сама. Сара Дарлинг, обнаружив пропажу, восстановила в памяти прошедший день, чтобы понять, куда запропастился перстень. И вспомнила, что сняла кольцо, когда мыла руки в кафе и положила в кошелек для мелочи. А потом забыла об этом и по дороге домой, не глядя, опрокинула содержимое кошелька в коробку нищего. Сара пришла к Билли и спросила его о перстне. Бродяга в ответ протянул ей украшение со словами: «Меня воспитал дед, а он был священником. От него я научился, что чужое присваивать нельзя». Сару и ее мужа растрогала честность бездомного, и они организовали в соцсетях для него сбор средств. Собранная сумма позволила купить Харрису дом, а благодаря публикациям в СМИ Билли встретился с родственниками. Оказалось, что родные брат и сестра уже много лет разыскивают его. Харрис нашел работу, и бездомная жизнь для него осталась в прошлом. Он говорит, что чудесная перемена произошла по милости Божией, благодаря молитвам деда-священника. И я в это верю. Но прежде чем Господь преобразил жизнь Билли, благодать коснулась его сердца, и он откликнулся благородным поступком. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери.
3: Святого апостола Симона Зелота называют еще канонитом по месту его рождения – селению Кана Галилейская. Симон был сыном святого Иосифа Обручника от его брака с Соломеей. После кончины супруги Иосифу было поручено оберегать и опекать Преснодеву Марию. Другое наименование Симона – Зелот, видимо, связано с тем, что одно время он симпатизировал политическому движению зелотов. Они выступали за активное сопротивление Израиля римскому владычеству. По преданию, первое свое чудо Спаситель сотворил в доме Симона. Во время свадебного пира Христос притворил для гостей воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем уверовал во Христа, оставил все и последовал за ним. Симон стал одним из 12 ближайших учеников Спасителя. В день Пятидесятницы он, как и другие апостолы, получил дары Святого Духа и отправился на проповедь. Симон побывал в Египте, Ливии и даже в Британии. Он принял мученическую кончину в Абхазии и был погребен близ Сухуми. В XIX веке на месте проповеди святого апостола построили Новоафонский монастырь Симона Канонита. До ныне сохранилась пещера, в которой в уединении жил святой апостол.
2: Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых учеников Христа, которые понесли свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостола Симона Зелота, мы просим его: Святой апостол Симон, моли Бога о нас. –

0: 1965 году на экраны вышел фильм «Друзья и годы». В нем впервые прозвучала песня, ставшая впоследствии невероятно популярной. Ностальгический вальс «Это было недавно». Герой фильма, красноармеец капитан Лялин, исполняет его в освобожденном от фашистов городе Вене, среди развалин дома, аккомпанируя себе на чудом уцелевшем рояле. Стихи к песне написал поэт Михаил Матусовский. Военным корреспондентом он прошел всю Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Автор музыки, композитор Вениамин Баснер, тоже фронтовик. В годы Второй мировой он руководил военным оркестром, с которым выступал на передовой, поднимая боевой дух солдат. И Матусовский, и Баснер вложили в песню личные переживания. Неудивительно, что вот уже несколько десятков лет она глубоко трогает сердца слушателей. Композиция «Это было недавно» вошла в репертуар многих эстрадных исполнителей. В 1985 году актер Андрей Миронов записал ее вместе с Ленинградским концертным оркестром.
1: На вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить?

это было давно. Это было недавно. Это было давно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
2: «Души же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России Как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О сыновстве Богу настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Как часто приходится слышать упрек в сторону православных христиан, почему вы называете себя рабами Божьими? Многие язычники в противовес православным говорят, а мы не рабы, мы сыновья нашим богам. Во-первых, очень хорошо помогает понять смысл этого самоназвания христианина отрывок из 4 главы послания Галатам апостола Павла. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». То есть наше сыновство должно развиться. Человек, когда становится сыном, несет полную ответственность. Пока же он находится в послушании, он может позволить себе исправлять свои ошибки. Когда же он называется сыном, он в полноте должен нести ответственность за все свои дела и поступки. Дай Бог, чтобы мы действительно смогли называться сынами Божьими, и это название соответствовало нашей жизни.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, родился во второй половине XII века. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В начале XIII века Симона назначили игуменом Владимирского Рождество-Богородицкого монастыря. Через несколько лет он был поставлен первым епископом Владимира Суздальским. Владимирский князь Георгий Всеволодович настолько ценил и почитал епископа Симона, что готов был пригласить на Суздальскую кафедру его друга из Киева, инока Поликарпа. Но епископ Симон видел, что Поликарп искушается духом честолюбия, и отговорил князя. Самому Поликарпу он написал послание, в котором осторожно и с любовью разъяснил, в чем опасность возможного возвышения для духовного состояния друга. Это послание положило начало знаменитому Киево-Печерскому патерику, собранию нравоучительных и душеполезных историй жизни монахов и старцев Лавры. Скончался святитель Симон в 1226 году. Долгое время его прах покоился во Владимире. Со временем мощи святителя были перенесены в Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении и спасению своей паствы. Прославляя святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мы просим его: «Святитель Симон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Июня 1854 года на берегу Финского залива собрался народ. Люди с тревогой вглядывались вдаль. Там на горизонте можно было разглядеть корабли. Их было много. У окрестностей Санкт-Петербурга стоял англо-французский флот. Шла Крымская война 1853-1856 годов. Несмотря на то, что основные боевые действия велись у берегов Севастополя, вражеская эскадра подошла к столице Российской империи. Расчет противника был прост. Основные силы русского флота сосредоточены в Крыму, а в распоряжении Балтийского флота на тот момент имелось 25 парусных линейных кораблей и 27 боевых пароходов. Этого было недостаточно для того, чтобы вступить в бой. На морских подступах к столице Россия могла только обороняться. Николай Иванович Путилов, будущий известный инженер и успешный предприниматель, служил в то время младшим чиновником в кораблестроительном комитете морского ведомства. Он получил письмо от генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича Романова. Князь предлагал Путилову стать руководителем строительства новой флотилии для защиты Петербурга. Но почему же с такой серьезной просьбой генерал-адмирал обратился к малоизвестному чиновнику? Все было просто. Константин Николаевич уже разговаривал с самыми влиятельными промышленниками, но те только руками разводили. Мол, не готова Россия к тому, чтобы построить несколько десятков кораблей в сжатые сроки. Без подкрепления флот мог держать оборону и не подпускать противника к городу максимум несколько месяцев. Все, к кому не обращался великий князь, отвечали категорическим отказом. А Николай Иванович Путилов согласился взяться за эту, казалось, невыполнимую задачу. Он с 12 лет изучал морское дело. Однако мечтал не о штурвале и капитанском мостике. Куда больше бескрайних лазурных просторов и волн его привлекали цифры, формулы и чертежи. Николай любил точные науки. Математику, физику, химию, черчение. В морском кадетском корпусе он с особым усердием изучал инженерные специальности. Разбирался в кораблестроении и металлургии. После выпуска на несколько лет остался преподавать в стенах родного учебного заведения астрономию и геометрию. А в 1840 году ученое сообщество Петербурга всколыхнуло его статья, опубликованная в журнале «Маяк». В ней Путилов утверждал, что французский математик Агюстен Коши, знаменитый специалист по баллистике, исследованию движения пули снарядов, в некоторых своих расчетах допустил ошибки. Доводы Путилова внимательно изучил Михаил Васильевич Остроградский, российский математик с мировым именем, и подтвердил правоту молодого человека. Ученый был среди тех, кто в критический для Отечества момент посоветовал великому князю Константину Николаевичу обратиться за помощью к Николаю Путилову. Николай Иванович прекрасно понимал, что профессионалов своего дела для одновременного строительства целой флотилии попросту не хватит. Не теряя времени, Путилов отправился в Ржев. Там в результате морской блокады из-за отсутствия сырья закрылись все ткацкие фабрики. Люди не получали жалования. Николай Иванович предложил текстильщикам новую работу. Он в кратчайшие сроки обучил их премудростям слесарного, токарного, механизаторского дела. Потом поделил на группы по 100 человек. Во главе каждой поставил специалиста по кораблестроению. И работа закипела. Она не останавливалась ни на минуту. Путилов лично следил за ее ходом. Когда государственных средств не хватало, пускал в дело собственные сбережения. И уже к маю 1855 года у Толбухина маяка в Кронштадте стояли 67 артиллерийских лодок и 14 легких парусных судов. Это казалось настоящим чудом. Николая Ивановича Путилова называли человеком, который спас Петербург. Когда речь идет о благе любимого Отечества, не может быть ничего невозможного, говорил он.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И не важно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам».
2: «Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
1: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну а для современников Христа из числа иудеев то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя – несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность его слов. Говорит он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

0: Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не забываем весенний безмолвный рассвет, если сподобишься встретить его на лоне нетронутой человеческой рукой девственной природы. Робкие поначалу разреженные лучи восходящего светила затем все смелее и смелее высвечивают горизонт, напечатлевая на нем золотисто-розовые оттенки, подобные нежным лепесткам чайной розы. Никто никогда не сможет описать словом касание Божией благодатью совершенно смирившейся пред Господом христианской души. Лишь в картине весеннего рассвета мы обретаем постижение того, что происходит внутри нас самих в час посещения благодатью Духа Святого.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает эколог Алла Ильичева.
2: Хочу поделиться историей, которая случилась с моей лучшей подругой Сашей. У нас был очень важный экзамен в университете, а ей ехать часа два дома. И в этот день, как назло, была очень плохая погода, все электрички отменили, а автобусы туда ходят, ну, крайне редко. Она просто стоит на остановке, понимает, что сегодня до университета она не доберется, и начинает плакать. К ней подходит мужчина лет 60 и спрашивает, что случилось. Она не может ему ничего объяснить, потому что она просто плачет и через слово повторяет «экзамен, экзамен, экзамен». Видимо, он понял, что она опаздывает, и отошел куда-то на 5 минут, начал звонить, и через какое-то время подъехало такси. Саша растерялась, и мужчине стало понятно, что у нее просто нет денег, чтобы доехать до университета на такси. И он сказал, что все в порядке, он начал ее успокаивать, говорить о том, что он тоже помнит времена, когда был студентом и опаздывал на очень важный экзамен. В общем, он оплатил ей такси, она доехала до университета, сдала экзамен, причем очень хорошо. И была безумно ему благодарна. И на самом деле хотелось бы, наверное, сейчас в эфире сказать огромное спасибо мужчине. Мы потом навещали его и даже помогали ему в огороде. Потому что мне кажется, что за добро надо платить добром. Побольше бы на самом деле таких искренних и добрых людей. И на самом деле поступок этого мужчины показал мне, что очень важно обращать внимание на других и помогать даже просто случайным прохожим. Добро – это всегда помощь людям.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святой мученик Исихий Антиохийский жил на рубеже 3-4 веков. Он занимал высокую должность при дворе императора Максимиана. Однажды император издал эдикт, согласно которому христиане не могли нести военную службу. Те, кто не хотел отречься от веры, должны были снять воинские знаки и перейти на положение слуг. Что касается Исихии, то император решил особо унизить знатного вельможу. Он приказал ему сменить одежды сановника на грубое платье и перейти на женскую половину дворца, жить среди служанок. Для мужчины-воина это считалось особым позором. Через несколько дней Максимиан призвал Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Христианин отвечал: «Честь, которую я имел от тебя временно». Тогда Максимиан приказал казнить святого Исихия.
4: Мы верим, что святые мученики ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая сегодня святого Исихия Антиохийского, мы просим его: «Святой мученик Исихий, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» есть строки: «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень Орфей». Несмотря на то, что итальянский оперный композитор Джоаккино Россини и впрямь был почитаем любителями театра, в возрасте всего лишь 37 лет он написал свою последнюю, 39-ю оперу и неожиданно простился с театральными подмостками. Вследствие тяжелой болезни Россини в корне изменил взгляды на творчество и образ жизни. Он начал глубже изучать христианство, а в своей музыке отныне сосредоточился на духовных жанрах. Опера, созданная перед этим жизненным переломом, отчасти уже предвосхищает серьезную и глубокую тематику последующих произведений. В отличие от многочисленных комических и романтических спектаклей Россини, его последнее детище в этом жанре посвящено историческим событиям и повествует о легендарном национальном герое Швейцарии по имени Вильгельм Тель, жившем на рубеже XIII и XIV веков. Вильгельм Тель был искусным лучником и борцом за независимость родной страны. И хотя достоверных исторических свидетельств о существовании этого героя нет, образ Вильгельма Телля, как смелого и мужественного человека, неоднократно воплощался в искусстве. В опере «Россини» тема героизма и отваги раскрывается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении. Особенно примечателен раздел, следующий после фанфары, то есть призывного возгласа труп. Этот эпизод, стремительный галоп, символизирующий неустрашимость главного героя, снискал огромную популярность и даже был процитирован в 15-й симфонии советского композитора Дмитрия Шостаковича. Фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Тель» Джоаккино Россини прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра Великобритании. Дирижер Чарльз Герхард.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
2: «Доши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Одну чудесную историю рассказал о своей прихожанке близкий нашей семье батюшка. Он приезжал причастить женщину, которая из-за болезни ног не могла сама прийти в храм. Звали ее Людмила. Людмила родилась в интеллигентной семье в 30-е годы 20 века. Из детства была крещена, но воцерковленной не была. В ранние годы она перенесла заболевание, которое дало осложнение на сердце. Сердце стало настолько слабым, что жизнь девочки находилась под угрозой. У ровесниц все впереди, а она практически прикована к постели, и годы ее, казалось, сочтены. Подруги резвятся, прыгают, бегают, смеются, а ей любое дело дается с трудом, часто перехватывает дыхание. Когда приходит болезнь, всегда кажется, что это не вовремя. Но в такие юные годы совсем страшно и непонятно зачем. Людмила немного подросла и приехала в Троице-Сергиевую лавру. Душа ее искала утешения. Она приложилась к мощам святого Сергия Радонежского с молитвой и надеждой на помощь. А когда отошла от раки, к ней приблизился человек и представился Сергеем. Человек этот оказался врачом-кардиологом и сказал, что готов ее вылечить. Как он узнал о болезни девушки? Может, по цвету лица или по дыханию? Людмила еще не успела прийти в себя от изумления, как врач подарил ей образок преподобного Сергия в серебряной оправе. Сергей действительно был врачом от Бога и смог вылечить Людмилу. Девушка не только осталась жива, но и смогла закончить вуз по экономической специальности, стала преподавателем в Академии МВД, вышла на пенсию в чине полковника милиции. Болезнь, которая казалась раньше такой неуместной, стала маяком, помогающим не сбиться с курса. Благодаря своему недугу и чуду исцеления Людмила обрела крепкую веру в Бога. Всю свою жизнь, до 90 лет, она прожила девицей, сохранила душевную и телесную чистоту. До глубокой старости посещала храм и до самой смерти участвовала в таинствах. Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий. Все это посещение Божие тебе же на пользу, говорил преподобный Анатолий Оптинский. Когда болезнь настигает меня и меняет мои планы, я стараюсь помнить, что Бог ведает сроки. Кто, как не Он, знает, когда посетить меня.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Преподобная Исидора, Христа ради Юродивая, жила в IV веке. Она была монахиней в Тавинском монастыре в Египте. Многие сестры считали ее безумной, относились к Исидоре с презрением. Ведь она себя странно вела, покрывала голову простой тряпкой, питалась водой, в которой мыла котлы и посуду. При этом Исидора делала по монастырю все самые грязные работы. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла, была молчалива и послушна. Однажды монаху-пустыннику Петериму было видение. Ангел Божий повелел ему идти в Тавинский монастырь и найти странную монахиню с тряпкой на голове. Небесный посланник сказал: «Она служит всем с любовью и переносит безропотно от них презрение. Сердце же ее и мысли всегда пребывают с Богом, а ты сидишь в уединении, но мыслью обходишь всю вселенную». Старец так и поступил. Исидора первая упала к ногам монаха за благословением, но Петерим сам склонился перед ней до земли. Многие сестры раскаялись за те обиды, что нанесли Исидоре. Но той стало тяжело от такой славы. Блаженная тайно скрылась из обители. Исидора прославлена церковью как «Юродивая Христа ради». Так называют христиан, отрекшихся от привычного образа жизни и социальных норм. Их поведение не всегда объяснимо. Нередко юродивые терпят насмешки и гонения. Зачастую юродивые утешают страждущих и проявляют истинную мудрость при кажущемся безумии. Чествуя преподобную Исидору Юродивую, мы просим ее: «Святая Исидора, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Митрополит Литовский и Виленский Иосиф родился в малороссийском селе Павловск Киевской губернии в семье Иосифа Тимофеевича и Феклы Семеновны Семашко. Будущий архиерей появился на свет в 1798 году, в самый день Рождества Христова. Над селом плыл колокольный звон. Иосиф Тимофеевич счел это знаком Божьего промысла. «Быть может, чаду нашему суждено нести людям свет Христов», — сказал он супруге. Семашко жили небогато. Отец и мать работали, не покладая рук, чтобы прокормить семью, в которой, кроме старшего Иосифа, было еще несколько детей. «Они для нас тянулись из последнего. Да будет им вечная от нас благодарность», — вспоминал митрополит. В наследство родителям Иосифа достался небольшой кусок земли. Глава семейства выращивал хлеб. Сын стал его самым верным помощником. Вместе с отцом они пахали, сеяли, жали. Митрополит впоследствии говорил, что работа на земле на всю жизнь укрепила его здоровье. Матушку свою владыка Иосиф называл женщиной ангельской доброты. Отец же остался в его памяти человеком строгим, однако в хорошем смысле этого слова. Иосиф Тимофеевич тщательно следил, чтобы дети росли в благочестии. Уважали старших, помогали друг другу. С Иосифа, как со старшего сына, спрос был особым. Впрочем, волю гневу отец никогда не давал. И он сам, и мать воспитывали собственным примером. «Благочестие, честность, благонравие всегда представлялись в родителях глазам нашим», — вспоминал митрополит. Семья была очень дружной. Длинными зимними вечерами все собирались вокруг Иосифа Тимофеевича. Он был большим мастером рассказывать сказки. Так порой засиживались они далеко за полночь. Другим их любимым занятием было музицирование. Глава семьи играл на скрипке, а Иосиф пел. Особенно любил он старинную казацкую песню о сыне, который просит мать отпустить его из дома в дальние края. Слушая Иосифа, Фёкла Семёновна с грустью думала о том, что совсем скоро и правда придет время провожать его в дорогу. Мальчику предстояло получить образование. Кое-чему он уже успел научиться дома под руководством отца и дьячка местной Павловской церкви. С большим рвением Иосиф перечитал всю небольшую отцовскую библиотеку, в которой нашлись увлекательные книги по истории, а главное – Библия. В десятилетнем возрасте Иосиф трижды от корки до корки перечитал Священное Писание. Отец и мать Иосифа были греко-католиками, но сына с радостью отпускали в православный храм, который находился неподалеку от их дома. Он не только посещал богослужение, но и пел на клиросе. Когда мальчик возвращался из церкви, отец с интересом расспрашивал его о том, какое Евангелие и апостол читались. Часто он просил Иосифа спеть дома что-нибудь из православной церковной службы. Особенно нравилось Иосифу Тимофеевичу, как сын поет 33-й псалом «Благословлю Господа на всякое время». В 1810 году Иосифу исполнилось 12 лет, и он впервые покинул дорогой сердцу родительский дом. Отец отвез его учиться в гимназию малороссийского города Немирова, расположенного в Винницкой губернии. Иосиф уезжал с мыслью о том, что хочет получить духовное образование и, может быть, даже стать монахом. Свои стремления он не стал скрывать от родителей, а они благословили сына. Спустя несколько лет Иосиф окончил гимназию, а затем Виленскую духовную семинарию. В 1829 году он принял монашеский постриг. С родителями митрополит поддерживал тесные отношения до самой их кончины. В 1850 году он приехал домой, чтобы отпраздновать золотую свадьбу отца и матери. Владыка Иосиф говорил: «Если бы от нас зависело избирать родителей, то я и ныне избрал бы тех же, которых Бог послал мне благим своим промыслом».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И не важно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам».
2: «Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
1: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну а для современников Христа из числа иудеев то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность Его слов. Говорит Он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в Него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность Его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.
0: Иван.

0: Радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть люди, которые настолько привыкли произносить грубости, что искренне удивляются, если на них обижаются. «Ведь я по-простому, без этих всяких реверансов», — часто говорят они. Но подобная, так сказать, простота не всем по нраву. Никто не любит, когда ему грубят. Но давайте разберемся, что значит «грубый». Один из синонимов этого прилагательного — слово «необработанный». Грубая ткань, грубая кожа. То есть можно сказать, что грубость в общении проявляется тогда, когда человек не обработан воспитанием, культурой. Поэтому еще один синоним прилагательного «грубый» – это слово «некультурный». Причем можно иметь высшее образование, но все же быть неприятным, резким в разговоре. Что же делать, если вам приходится общаться с человеком, позволяющим себе грубые высказывания? Это может быть неделикатная оценка вашей работы или неуместные слова в адрес внешности, поведения. Есть несколько советов. Не воспринимайте грубияна как недруга. Прежде чем отвечать, представьте, как переживает этот человек, как ему тревожно, что он не может себя сдержать. И тогда у вас, возможно, получится ответить ему вежливо и с пониманием. Зачастую добрые слова сразу меняют тон общения. Также иногда в ответ на грубость можно предложить собеседнику выбрать другую формулировку. Например, «Знаете, я чутко реагирую на резкие слова, могли бы вы выразить свою мысль более мягко?» Есть еще одна причина грубости. Это стресс, неумение справиться с ситуацией. В подобном случае лучше сказать что-то успокаивающее и поддерживающее. Например, «Я понимаю, ты волнуешься и переживаешь. Давай вместе подумаем, как решить проблему». Зачастую нам самим стоит быть более деликатными и не провоцировать так называемую эпидемию грубости. Иногда лучше просто промолчать. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Святые Ставропольского края.
3: Заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
4: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен во иерея к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста, взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден Святой Анны III.

0: степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
1: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в Краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. Расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в известной общей могиле в Краснодаре.
0: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
0: Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа 1869 года в селе Новоегорлыкское Ставропольской губернии в семье священника. Григорий осознанно принял решение встать на путь священнического служения и, с благословения отца, поступил в Ставропольскую духовную семинарию, в которой учился вместе с Андреем Ковалевым и Григорием Троицким. В 1892 году он окончил духовную школу, после чего был определен законоучителем в село Тахта, сейчас это Ипатовский городской округ. В 1894 году был рукоположен в иерее к Покровскому храму села Медведского, современное село Гафицкое, с должностью законоучителя церковно-приходской школы. Спустя 3 года отец Григорий был перемещен на штатное священническое место в село Молдаванское Кубанской области. Большинство жителей этого села не говорили по-русски, и ради общения с прихожанами отец Григорий выучил молдавский язык. Этот поступок священника, который хотел говорить с односельчанами на одном языке, заслужил любовь и уважение жителей. Впоследствии он построил в селе кирпичный храм в честь святителя Иоанна Златоуста взамен обветшавшего деревянного, возведенного в 1876 году. Отец Григорий имел государственные награды, в том числе орден святой Анны III степени. В годы гражданской войны он призывал прихожан к миру, неоднократно спасал от смерти бывших советских работников и красноармейцев, рассказывает клирик архиерейского подворья храма святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя иерей Александр Гридасов.
1: В июле 1920 года священномученик Григорий Конокотин арестован председателем молдавского ревкома. За недоказанностью обвинения освобожден Кубано-Черноморским рефтрибуналом. Переведен в Александро-Невский собор города Краснодара. 15 сентября 1921 года арестован, заключен в Краснодарскую тюрьму, обвинен в бегстве от советской власти из Молдавского в Краснодар, а также в переписке с репрессированным духовенством. 23 сентября коллегией Кубано-Черноморской ЧК приговорен к расстрелу как враг трудового народа. расстрелян 28 сентября 1921 года вместе со священномучениками Андреем Ковалевым, Григорием Троицким, Иоанном Яковлевым. Погребен в безвестной общей могиле в Краснодаре.
0: 26 декабря 2003 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви священномученик Григорий Конокотин был включен в собор новомучеников и исповедников российских.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я поеду дальше через Гудзон и скину весь этот груз прямо в реку. Договорились? Да он настоящий волшебник, подумала Элизабет. Многие пассажиры засмеялись, и лица их прояснились. Совсем недавно все притворялись, что не замечают своих попутчиков, а теперь стали заглядывать друг другу в глаза, будто спрашивая: «Он не шутит?» А он говорил серьезно. На остановке водитель просунул руку в окошко для билетов и стал ждать. Люди один за другим выходили через переднюю дверь, делая вид, будто что-то кладут ему в ладонь. Кто-то улыбался, кто-то тихонько всхлипывал, но все дотронулись до его руки. На следующей остановке шофер снова протянул руку выходившим пассажирам. И так было при каждом открытии дверей вплоть до самой реки. Этот рассказ Элизабет Гилберт тронул меня до глубины души. Безымянный водитель автобуса из Нью-Йорка оказался настоящим профессионалом. Видя, что его пассажиры расстроены, он нашел способ им помочь. Необычным поступком, похожим на волшебство, он на самом деле продемонстрировал добросовестное отношение к своей работе. Спасибо ему за это и побольше бы таких водителей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Блаженная Таисия жила в Египте в V веке. После смерти богатых родителей она осталась сиротой. Девушка была воспитана в христианской вере. Она вела благочестивую жизнь, раздала состояние бедным, привечала в доме странствующих монахов. Но вскоре соблазны мирской жизни оказались сильнее и захватили девушку. Узнав об этом, монахи упросили подвижника Иоанна Колова пойти к Таисии и убедить ее вернуться к праведной жизни. Девушка весело встретила инока. Но тот посмотрел на Таисию и начал плакать. «Я плачу о тебе, ибо ты оставила своего жениха, Господа Иисуса Христа, и отдала себя сатане», — сказал он. Эти слова пронзили душу Таисии. Веселость ее мгновенно исчезла. В страхе спросила она, возможно ли еще покаяние. Старец отвечал, что Спаситель всегда ждет ее. Таисия решительно покинула свой дом, отвергнув прежнюю жизнь. Вместе со старцем Иоанном она поспешила в пустыню. Всю ночь Таисия оплакивала свои грехи и молилась. Под утро Иоанн проснулся от яркого света, идущего с неба к месту, где была девушка. Преподобный увидел ангелов, возносивших душу святой Таисии. Ночью та скончалась.
3: Житие блаженной Таисии напоминает историю другой раскаявшейся грешницы, ставшей святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих подвижниц дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь блаженной Таисии Египетской. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой за молитвенной помощью. Святая Блаженная Таисия, моли Бога о нас. –

Музыкальная карьера Сергея Беликова развивалась стремительно. В 1976 году выпускник Московского института культуры и искусств участвовал в резонансной постановке Марка Захарова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты в театре «Ленком». В это же время композитор Давид Тухманов пригласил 22-летнего певца к работе над авторским диском «По волне моей памяти». Лирический тенор Беликова привлек внимание кинематографистов. Именно он озвучил главного героя в фильме «Волшебный голос Жельсамина», исполнял вокальные партии в таких ярких картинах, как «31 июня» и «Берегите женщин». В 70-х Беликов неоднократно становился лауреатом номинации «Лучший певец года». Но все награды Сергей получал в составе музыкальных коллективов. Сначала группы «Аракс», затем ансамбля «Самоцветы». Лишь в 1985 году Беликов стал давать сольные концерты. Начало новому творческому этапу положило сотрудничество с Вячеславом Добрыниным. Успех союзу певца и композитора принесло произведение на стихи поэта Владимира Дюкова «Живи, родник». Песня о чистой, как любовь, родниковой воде родного края на долгие годы стала хитом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Очень часто как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяния апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
2: «Доши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: – какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим – понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье – день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О сыновстве Богу настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Как часто приходится слышать упрек в сторону православных христиан, почему вы называете себя рабами Божьими? Многие язычники в противовес православным говорят, а мы не рабы, мы сыновья нашим богам. Во-первых, очень хорошо помогает понять смысл этого самоназвания христианина отрывок из 4 главы послания Галатам апостола Павла. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». То есть наше сыновство должно развиться. Человек, когда становится сыном, несет полную ответственность. Пока же он находится в послушании, он может позволить себе исправлять свои ошибки. Когда же он называется сыном, он в полноте должен нести ответственность за все свои дела и поступки. Дай Бог, чтобы мы действительно смогли называться сынами Божьими, и это название соответствовало нашей жизни.
0: Актуальная тема.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление Киево-Братской иконы Божией Матери произошло в 1654 году в Вышгороде, северном предместье Киева. Город подвергся нападению литовского князя Радзивилла. Захватчики грабили и дома, и церкви. Один из воинов, чтобы унизить и оскорбить православных горожан, ударил ружьем по лику Богоматери на одной из икон. И вдруг на иконе выступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1662 году на Вышгород напали поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла икону к берегу Киевского Подола. Там ее с трепетом и радостью приняли и перенесли в Киевский Братский монастырь. Так образ получил свое наименование. Эту икону в народе стали считать покровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в Киевском монастыре Покрова Божией Матери. В память Киево-Братской иконы в 2009 году была освящена церковь в селе Горенки под Киевом. Чествуя Киево-Братскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы. Сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В мае 1896 года городские площади и улицы Нижнего Новгорода были переполнены людьми. К пристаням подходили речные суда, а пролетки развозили прибывающих гостей со всей России и других стран. В городе начиналась 16-я Всероссийская промышленная выставка, на которой демонстрировали главные достижения техники, изобразительного и прикладного искусства всей страны. Подобные выставки проводились в России с 1828 года в Петербурге, Москве, Варшаве. Но впервые в истории масштабное мероприятие было решено устроить в Нижнем Новгороде, большом торговом городе на слиянии рек Оки и Волги. Средства на выставку выделил император Николай II и частные меценаты. На левом берегу реки Оки, где сейчас находится парк имени 1 мая, соорудили более 200 павильонов для демонстрации достижений в различных промысловых и промышленных отраслях, а над их оформлением трудились лучшие архитекторы и художники своего времени. Так, павильон Крайнего Севера, посвященный достижениям в промышленном освоении далеких земель, был создан по проекту художника Константина Коровина. Постройка напоминала рыболовецкие дома Мурманского побережья. Внутри ее украшали 10 панно о жизни Крайнего Севера, специально написанные художником. По проекту архитектора Александра Померанцева из стекла и металла был выстроен грандиозный павильон машинного отделения, где демонстрировались достижения в технической отрасли. Кроме постройки специальных павильонов, в Нижнем Новгороде запустили первый электрический трамвай и подъемник для перемещения гостей в гору. Торжественное открытие выставки состоялось 9 июня и началось с молебна в соборе Нижегородского Кремля. Репортер Леонид Колотилов, кстати, приехавший из Петербурга на велосипеде, отмечал в своих записках туриста: «Выставка, устроенная в Нижнем Новгороде, является самой грандиозной, колоссальнейшей из всех бывших прежде в России выставок. Все павильоны были разделены на 20 отделов, посвященных разным тематическим отраслям: сельскому хозяйству, металлургии, рыбным промыслам, военному делу и другим. В павильонах посетители могли не только увидеть изобретения и интересные экспонаты, но и послушать лекции экспертов. Например, об использовании химических удобрений в сельском хозяйстве в одном из павильонов рассказывал ученый Дмитрий Менделеев. Он так вспоминал о своем участии в мероприятии: «Счастлив уже тем, что дожил до Нижегородской выставки, и верю в то, что наши дети увидят всероссийскую, которая будет иметь значение всемирной, где русский гений реально встанет не в уровень, а впереди своего века». В течение трех дней, 17 июля, на выставке присутствовал император Николай II и его супруга Александра Федоровна. Они познакомились с первым русским автомобилем, который был произведен в Петербурге на заводе Евгения Яковлева, где создали двигатель, и на фабрике Петра Фрезе, где собрали корпус и ходовую часть. За 4 месяца работы 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки с отечественными достижениями познакомились около 1 миллиона человек. Она стала яркой вспышкой в истории дореволюционной России и послужила толчком к будущим масштабным техническим открытиям.
1: Открываем историю. сюжеты.
0: Протоиерей Василий Геливан.
3: Во дворе храма растут 200-летние маслины. В таком возрасте масличное дерево становится символом поддержки старых молодыми. Ствол дерева слабый и усохший. Оплетают молодые крепкие стволы. Мы идем по ступеням храма. Втроем. Отец и два сына по бокам. Отец, протоиерей Василий Геливан-старший, и мой брат. Мой брат, протоиерей Иоанн Геливан, и я. В памяти всплыла строка из чина венчания. «Сыновья твои, как новосаждение масличное вокруг трапезы твоей». Это Псалом 127. Это будет наша уже не первая совместная литургия у одного престола. Но мы в первый раз сослужим в храме, где только недавно начал служить мой брат, протоиерей Иоанн. Каждый раз, когда венчаешь, читаешь эту строчку из Псалтыри, и каждый раз желаешь, чтобы эта семья, эта мать и этот будущий отец обязательно дожили до седых волос и непременно получили бы поддержку своих детей и своих внуков. В общем, так, как поддерживают эти молодые ветки, то старые, слабые, но такое любимое, самое главное, этот центральный ствол.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И не важно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам».
2: «Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
1: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну а для современников Христа из числа иудеев то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя – несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность его слов. Говорит он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

0: Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. В электричке. Весело стучат колеса поезда. Субботняя электричка быстро мчится вдоль полей и лесов. Все сидячие места в вагоне заняты. Здесь полно дачников. Я нахожусь в окружении женщин пенсионного возраста. Они оживленно беседуют на темы садоводства. Внезапно одной женщине стало плохо. Она побледнела и завалилась на плечо к соседке. «Люся, что такое, сердце?» Тут же всполошилась полная дама в широкополой шляпе. Она придвинула Люсю к стенке и дала ей воды. «Есть ли здесь врач?» – громко объявила другая женщина. Вагон на минуту замер, и откуда-то сбоку к нам подошел немолодой мужчина. «Откройте окно, здесь душно!» – он строго глянул на меня. Я послушно выполнил его просьбу. «Так, милочка, давайте измерим давление». Из своей сумки врач извлек автоматический тонометр и, не дожидаясь ответа, надел манжет на руку больной. «Высокая, 160 на 90. Нужны таблетки от давления». «Доктор, возьмите!» – очень быстро отреагировала бабушка с соседнего сиденья. Врач велел больной положить таблетку под язык, дал еще пару советов и вернулся на свое место. Спустя минут 10-15 женщина порозовела, приободрилась, заулыбалась и стала благодарить всех людей, оказавших ей помощь. А я ехал и думал, как дружно, пусть даже в этом маленьком вагоне, живут люди. Какие они отзывчивые и добрые. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную Пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад –

0: шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту. И будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем. И остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает юрист Антон Беляков.
2: Меня зовут Антон, и я хочу рассказать про одно удивительное место. Это Добродомик. Это кафе, где пенсионеров кормят абсолютно бесплатно. Находится оно в Питере. Открыли его Евгений и Александра, муж и жена. Благодаря этому кафе такие места появились в Новосибирске, Барнауле, а скоро появятся и в Москве. Летом кафе бесплатно кормят примерно 300 человек в день, а зимой более 500 пенсионеров. Хозяевам часто предлагали продать это место, но они отказываются. Дедушки и бабушки очень привыкли к ним и уже без них не могут. Я помню, как зародилась эта идея. Однажды к ним в кафе пришел дедушка, который попросил стакан воды. Хозяйка увидела его и решила накормить, и сказала, что он может приходить сюда каждый день. Так он приходил где-то неделю, и все его уже знали, любили. Но как-то раз был другой официант, который не знал, что этого дедушку надо кормить, и прогнал его. И больше дедушка не приходил. Поэтому хозяева решили покормить всех бабушек и дедушек, чтобы извиниться перед тем пожилым человеком. Они очень много спасли от голодной смерти, от одиночества. Одну бабушку привели ее друзья. Она ела, еле ходила, ни с кем не разговаривала, ничего не ела. Но за компанию стала есть и общаться. Оказалось, что она была раньше актрисой, но про нее все забыли. Она рассказала такие истории, что даже обычные прохожие приходили ее послушать. Она стала веселой и живой. Они возвращали им жизнь и давали второй шанс. Для меня эти люди воплощение настоящего добра. Спасибо им за то, что они думают не о деньгах, а пытаются помочь. Мир не без добрых людей, и именно на них он держится.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святого апостола Симона Зелота называют еще канонитом по месту его рождения селению Кана Галилейская. Симон был сыном святого Иосифа Обручника от его брака с Соломеей. После кончины супруги Иосифу было поручено оберегать и опекать Преснодеву Марию. Другое наименование Симона – Зелот, видимо, связано с тем, что одно время он симпатизировал политическому движению зелотов. Они выступали за активное сопротивление Израиля римскому владычеству. По преданию, первое свое чудо Спаситель сотворил в доме Симона. Во время свадебного пира Христос притворил для гостей воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем уверовал во Христа, оставил все и последовал за ним. Симон стал одним из 12 ближайших учеников Спасителя. В день Пятидесятницы он, как и другие апостолы, получил дары Святого Духа и отправился на проповедь. Симон побывал в Египте, Ливии и даже в Британии. Он принял мученическую кончину в Абхазии и был погребен близ Сухуми. В XIX веке на месте проповеди святого апостола построили Новоафонский монастырь Симона Канонита. До ныне сохранилась пещера, в которой в уединении жил святой апостол. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых учеников Христа, которые понесли свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостола Симона Зелота, мы просим его: «Святой апостол Симон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: И дым Отечества нам сладок и приятен. Счастливые часов не наблюдают. Эти и многие другие крылатые выражения из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» уже два века живут в нашей речи. Однако Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и дипломатом. А еще он обладал ярким музыкальным талантом, прекрасно играл на фортепиано, импровизировал и даже сочинял музыку. До нас дошли два его фортепианных вальса – грациозных, лиричных, очень изящных. Особенно известен вальс «Ми минор», который считается одним из первых русских вальсов, сохранившихся до наших дней. Создание вальсов связывают с именем супруги Грибоедова – Нино Чевчавадзе. Началась эта история в 1822 году. Находясь в Тифлисе на дипломатической службе, Александр Сергеевич часто бывал в доме князя Александра Чевчавадзе и давал уроки игры на фортепиано его дочери Нино, тогда еще совсем юной. Спустя 6 лет они встретились вновь. Нино выросла, и между ними зародилась любовь. Грибоедов неоднократно играл для своей невесты. Девушка очень любила его музицирование. А мелодии сочиненных им вальсов словно стали музыкальным признанием в любви. Послушаем один из них. Вальс «Ми минор» Александра Грибоедова исполняет Татьяна Старченко –

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
2: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
3: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: Тихвинская икона Божией Матери. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом я детский врач, а сейчас на пенсии. А это с вами здоровается мой пес Алтай. Мы дома ждем гостей, Веру и Фому, сестру и брата, которые живут по соседству. Нам нравится вместе пить чай и беседовать на разные темы. А вот и они!
1: Добрый день, доктор! Алтай, давай поглажу тебя.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, ребят.
1: Доктор, тут такое дело. К нам крестная приезжала, тетя Наташа, и икону Богородицы привезла из Тихвинского монастыря в подарок.
2: Красивую.
1: Угу. А еще сказала маме, что когда батюшка благословлял тетю Наташу в обратную дорогу, то назвал этот образ Северной Царицей.
2: Но почему? Мама не знает.
1: А нам интересно.
0: Ну что ж, давайте вместе разбираться.
1: Давайте.
0: Алтай, поможешь нам? Тогда держитесь за поводок. Мы на берегу Ладожского озера. Сейчас 1382 год.
1: Ух ты, как тут рыбаков много.
3: Сорвалась.
4: Третий час, а улова нет. Что за напасть?
3: Говорил, с лодки надо. Вчера знаешь, какую с дедом поймали? Вот такую! В длину метра два будет.
4: Да, с чего пустые вернулись? В лодку не влезла.
5: Тише вы! Смотрите!
2: Дядя Миша, что это?
1: Свет! Ну откуда?
5: Матерь Божья!
3: Икона! Над водой икона плывет.
5: Как по воздуху.
3: Надо людям рассказать.
5: А поверят?
1: И правда, доктор.
2: Я и сама-то глазам не верю.
0: Это та самая икона, которую впоследствии назовут Тихвинской. Так она впервые явилась на русской земле.
1: Ой,
2: исчезла.
0: Ты прав, Алтай. Нам пора. Мы на берегу реки Тихвинка.
2: Смотрите, опять эта же икона.
1: Теперь над горой висит.
2: В воздухе и светится.
1: А перед ней люди молятся на коленях.
0: Целый год после того, как ее увидели рыбаки, икона чудесным образом являлась в разных селах. Там, где она останавливалась, по молитвам к Богородице происходили чудеса и исцеления. Люди строили часовни, но образ исчезал и продолжал свое путешествие.
2: А сейчас?
0: Появилось здесь. Люди и священство просят Богородицу, чтобы икона осталась с ними.
6: Сама Царица Небесная удостоила нас своим посещением.
5: Чудо! Радость какая!
7: Пресвятая Богородица, останься с нами, грешными. Не уходи.
1: Смотрите, икона спускается
2: прямо в руки к людям.
1: А что это за звуки?
0: Это топоры, Фома. А стучат они в лесу.
2: Точно, вон, люди бревна несут.
0: Как только появилась икона, жители решили построить для нее часовню. Пока священник и часть народа молились перед образом, другие побежали в лес.
1: Как? Прямо сегодня строить начнут? Солнце-то ведь почти село.
2: Похоже, прямо сейчас.
1: Только уже почти ночь, а сложили всего 3 ряда бревен.
2: Все равно здорово, что здесь будет часовня. Утром достроят, правда, дядь Миша?
0: Не совсем, Алтай.
2: Светает.
0: Это утро следующего дня.
1: Не понял. А где? Где часовня?
2: И иконы нет, и бревна исчезли.
1: Только сторож сонный.
2: Вон люди идут, и батюшка. Как они расстроятся.
5: Где икона?
7: А бревна?
8: Что же ты, Кузьма? Неужто спал? Да как же, батюшка? Всю ночь молился, до самого утра. Задремал всего на миг, и все. Куда все делось? Не понимаю.
2: Дядя Миша, как же так? Люди ведь так старались.
1: Вера, смотри, на другой берег.
2: Тоже сияние.
1: А, о, сторож заметил.
9: Сюда, сюда, люди, смотрите.
0: Все бегут к новому месту.
2: Доктор, давайте тоже перенесемся туда.
0: Конечно, Верочка. Алтай.
1: Вот она, икона.
2: И бревна.
1: И сложены, как вечером.
2: Дядя Миша, но теперь-то икона точно здесь останется?
0: Да, ребята, сама Богородица это место выбрала.
1: И часовню достроят?
0: Давайте посмотрим. Алтай, поможешь?
1: Вот это да!
2: Не часовня, а целый храм.
1: А вокруг, посмотри, была небольшая деревня в глубинке, а сейчас...
2: Целый город! Это и есть Тихвин, дядя Миша.
0: Именно так. Мы в 1527 году. Люди тысячами ехали к святыне. Кто-то оставался. И потихоньку обычная деревня превратилась в город.
2: Как здорово! А давайте заглянем внутрь храма.
0: Конечно. Алтай, а ты нас здесь подожди.
1: Смотрите, вот и сама икона.
2: Да, а перед ней мужчина и женщина.
1: Эти паломники очень богатые, знатные. По одежде сразу видно.
2: Как горячо они молятся.
1: Кто эти люди, доктор?
0: Великий князь Василий III и его супруга.
2: Правитель русского государства?
0: Да, Верочка. Этот храм был построен в 1515 году по его указу. Василий III знал о многих чудесах от иконы, о ее явлении, и под впечатлением от всего этого построил храм.
1: Тогда понятно. А я-то думаю, чего прихожане на них так внимательно смотрят?
8: Гляди-ка, сам князь с княгиней.
2: Может, скорбь какая?
10: Не наше дело, о чем государь Бога просит.
2: Эх, наследника, видать, и просит. Помоги им, Господь.
8: Икона-то чудотворная. Глядишь, и родится у князя сыночек.
2: Дядя Миша, они правы?
0: Да, Верочка. Перед этим чудотворным образом и сейчас часто молятся супружеские пары. Просят Богородицу о даровании детей и их благополучном рождении.
1: Помогает?
0: На сегодня известно много случаев исцелений даже от бесплодия.
2: Смотрите, они закончили молиться.
1: К выходу идут.
7: Не отчаивайся, Елена. Господь дает тогда, когда мы готовы принять.
11: Я молюсь каждый день, каждую ночь. Но печаль не уходит.
7: Потому мы и здесь. Константинопольский патриарх говорил купцам новгородским, что это та самая икона, что у греков чудесным образом из Влахернского храма пропала, а у нас на Ладожском озере явилась.
11: Быть того не может, ведь почти 3 века прошло.
7: Все возможно, родная.
11: А я слышала, ее написал сам апостол Лука еще при жизни самой Богородицы.
7: Кто знает. А вот сколько чудес на Руси по молитвам перед этим образом было, не счесть. Так что главное для нас с тобой молиться и верить.
2: Дядя Миша, а им Богородица поможет?
0: Давайте узнаем.
1: А что за звон?
2: Во все колокола!
0: Мы в 1530 году в селе Коломенском под Москвой.
2: Люди повсюду, целые толпы, плачут от радости.
1: Слышали?
12: Говорят, наследник родился.
13: Долгожданный! Здравия ему!
14: Сударя.
1: Родился! Значит, помогла Богородица.
2: Вон там, смотрите! Государиня выносит младенца.
1: И людям показывает.
15: Глядите, глядите, князь!
16: Ура!
17: Сыну государя!
2: Как люди радуются!
1: Ага, шапки вверх бросают и Богородицу благодарят.
6: Благодарим тебя, Царица Небесная, радость-то какая!
2: как назвали, дядя Миша?
0: Иоанном, в честь деда. А в будущем это первый русский царь Иоанн Васильевич.
1: Тот самый?
2: Иван Грозный?
0: Да, ребята. Он-то и основал в Тихвине Богородицкий Успенский монастырь. Когда вырос, конечно.
1: Доктор, а мы можем этот монастырь увидеть?
2: Мне тоже интересно.
0: Ну что ж, тогда в путь, Алтай! Мы в 1613 году на территории того самого монастыря.
1: Видим. О, стены какие мощные.
2: А как много людей внутри.
1: Смотрите, еще заходят через монастырские ворота.
2: Да, но монахи их за ними спешно закрывают.
1: Хм, странно.
2: И люди на паломников не похожи.
1: Верно, какие-то хмурые, тревожные.
14: Мамочка, мне страшно. Мы погибнем, да?
16: Не бойся, доченька. Господь с нами, Его Пречистая Матерь.
14: Мы в подвалах спрячемся, и нас не найдут, да, мама?
16: Конечно, моя хорошая. А воины нас защитят.
2: Что случилось, дядя Миша?
0: На обитель идут шведы. Ведь она имеет стратегическое значение. Это настоящий форпост северных земель.
1: Ясно, крепость. И в ней укрылись жители близлежащих деревень. Только кому их защищать-то? Тут одни монахи, женщины и дети. Мужчин совсем мало.
2: Это что, все, кто есть?
0: Увы, Верочка.
1: Послушайте, те двое что-то обсуждают.
18: Думаешь, правду говорят, что шведов тьма тьмущая?
19: А то. Недавно государь-батюшка Михаил Федорович разбил их и выгнал вон отсюда. Теперь этот Делагарди не успокоится.
18: Кто это?
19: Полководец шведский. Мстить идет. Хочет камни на камни от нашей обители не оставить. Матерь Божья, помоги нам.
2: Дядя Миша, а не лучше людям было уйти от монастыря подальше?
0: Шведы в окрестностях бесчинствуют. Села, деревни сжигают. А так хоть за стенами можно укрыться.
2: Смотрите, монах из храма вышел и к людям обращается.
20: Мужайтесь. Будем уповать на помощь Божию и предстательство Пресвятой Богородицы. Приходите на Всенощную. Помолимся перед чудотворным образом заступницы нашей.
2: Дядя Миша, можно нам тоже на Всенощную?
0: Конечно. Алтай, а ты здесь подожди.
1: Темно как.
0: Скоро начнет светать.
2: Что же, они всю ночь молятся?
0: Так и есть.
1: Почти все здесь.
2: Ночь же на дворе. Вон та женщина даже присела на лавочку и задремала.
1: Во сне улыбается.
0: Это Мария. Она пришла в монастырь слепой, но молилась перед чудотворным образом и исцелилась.
2: Похоже, ей снится что-то хорошее.
0: И думаю, этот сон мы можем увидеть. Только нужно выйти к Алтаю.
1: Давайте быстрее.
0: Алтай, поможешь?
1: А перед ней Богородица.
16: Слушай, чадо, и ничего не бойся. Возьмите мою икону и обойдите крестным ходом по стенам монастыря. Тогда Господь защитит обитель от врагов.
2: Богородица исчезает.
1: Доктор, но поверят ли Марии люди?
0: Да, Фома. Крестный ход состоится.
2: О, мы на стене.
1: И воины здесь.
2: А крестный ход уже заканчивается. Фома, дядя Миша, смотрите, внизу.
19: Да уж. А шведы-то подготовились. Вон сколько солдат.
18: Армия.
2: Господь защитит, Матерь Божья поможет.
1: С таким войском своими силами не справиться.
21: На горизонте!
22: Что это?
23: Еще армия!
18: Но кто они?
19: Не знаю. Со стороны Москвы идут.
18: Неужто? Это наши!
1: Войско несметное!
14: И какое! Больше того, что под стенами!
1: Посмотри на шведов, они в панике!
3: Откуда они взяли такое войско?
4: Отступаем!
22: Быстро!
4: Все назад!
1: Это подкрепление!
14: Смотрите, шведы бегут!
4: Ура! Сбежали! Мы спасены!
3: Спасены!
14: Фома, дядя Миша!
1: Что случилось?
14: Посмотрите! Наша армия исчезает! Как будто в воздухе растворяется.
18: Что это было?
19: Чудо Божие не оставила владычица.
14: Все крестятся.
1: Старый воин прав, доктор?
0: Да, Фома. Все увидели огромное войско, которое двигалось на шведов. Но это было только видение.
1: Значит, больше не вернуться?
0: Если бы. Через год шведы явятся снова.
14: И что тогда?
0: Монахи по маловерию запаникуют и решат спасти икону. Но когда попробуют ее вынести из храма, не смогут сдвинуть с места.
1: Дайте угадаю. Все останутся, а Богородица снова защитит монастырь.
0: На этот раз враги даже не дойдут сюда. А потом защитники обители узнают, что шведы снова увидели огромное войско еще по дороге и бежали.
1: Больше нападать не решились?
0: Именно так. А через 3 года между 2 государствами, русским и шведским, будет подписан долгожданный мир.
14: Ой, как хорошо!
0: Кстати, уже тогда многие усмотрели в этом событии, в защите от врага из могущественной северной страны, помощь Божией Матери. А Тихвинскую икону впервые стали называть Северной Царицей.
14: Все-таки здорово, что эта икона сыграла такую роль.
1: И в каких событиях? Исторических?
0: Присутствие Тихвинской иконы можно увидеть и во многих сражениях. Например, век спустя без нее не обошлась Полтавская битва.
1: А мы это увидим, а?
0: Конечно. Алтай?
1: Ого! Палатки, костры, солдаты.
14: Где мы?
1: Это военный лагерь?
0: Да, Фома. Сейчас 1709 год. Знаменитая Полтавская битва начнется со дня на день.
14: Впереди шатер какой-то. Там 2 мужчин над картой склонились.
1: О, это же Петр Первый.
14: А рядом с ним кто?
0: Граф Борис Шереметьев, главнокомандующий русской армией.
19: Государь, прошу перенести дату наступления на следующий день.
23: Что? С чего вы мне отдавать такой приказ? Объяснись, граф.
19: В этот день будет праздник Тихвинского образа Божьей Матери.
23: И чего ты хочешь?
19: Хочу провести молебен перед этой иконой. Ее почитание передается в моем роду из поколения в поколение.
23: Не трудись, Борис Петрович. Моя прабабушка в Ипатьевском монастыре благословила деда Михаила Федоровича на царство Тихвинской. Дом Романовых чтит этот образ.
19: Коли так, дозволь, государь, распорядиться насчет молебна в честь праздника. У меня всегда с собой в повозке список Тихвинской иконы. Помолимся Царице Небесной накануне сражения.
23: Что ж, будь по-твоему. Скомандуй перенести наступление на день.
19: Благодарю, государь. Слава Господу.
14: Вот это да!
1: А я и не знал, что битва была назначена на день празднования Тихвинской иконы Богородицы. Как интересно.
0: Тогда ты будешь рад узнать, что это еще не конец истории.
1: Правда? Алтай, можешь перенести нас дальше? Поле сражения.
14: Смотри, Петр Первый на коне.
1: Сам ведет войска в атаку.
23: За Отечество!
4: За царя!
1: Пули кругом свистят, а его это вообще не останавливает.
14: А вон Шереметьев. Ой, что это с ним? Назад откинулся.
1: Его ранили, Вера. Вон, кажется, адъютанты подбежали. Давайте тоже к нему.
18: Фельдмаршал!
24: Живой? Проверь.
14: На груди дырка от пули.
5: Чего ты копаешься?
18: Жив, кажется.
5: Что значит «кажется»? Господин генерал-фельдмаршал, очнитесь!
2: Глаза открыл.
1: Садится.
18: Ну и напугали вы нас.
9: Ух, и сам уж грешным делом подумал, что все, пришел мой смертный час.
2: Он что-то пытается вытащить из-под доспеха.
1: Образок Богородицы.
2: А в нем пуля.
9: Благодарю тебя, пречистая дева. Уберегла от погибели. Спасла.
18: Сколько битв, а такого не видел. Что это за образ?
9: Тихвинская икона Божьей Матери, полковник.
5: Пресвятая Богородица, спаси нас.
2: Как здорово, дядя Миша.
0: Да, Верочка. В память о своем чудесном спасении и победе под Полтавой Шереметьев основал еще один монастырь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери под Борисовкой. Здесь несколько недель жил Петр I. Находится обитель в нынешней Белгородской области.
1: А дальше что было, доктор? Еще битва?
0: Сражений впереди было предостаточно, Фома. Но давайте поговорим об этом дома.
2: Давайте. Я, кажется, проголодалась.
1: Не только ты, между прочим. Ох, мы дома.
0: Налетайте на пирожки, ребята.
2: Как вкусно. Дядя Миша, похоже, Алтай тоже проголодался.
1: И я.
0: Сейчас я его тоже угощу. Держи.
1: Доктор, а что было с иконой потом?
0: Позже у образа будут молиться и просить помощи императрица Елизавета Петровна и Екатерина Великая, император Павел I с супругой Марией Федоровной, Александр I.
1: Александр I, наверное, молился во время войны с французами?
0: Точных данных об этом нет. Известно, что в 1812-м прославился список с этой иконы. Перед ним молились наши воины перед битвой. Его называли «ополченное» и носили с собой.
1: Доктор, а «ополченное» – это от слова «ополчение»?
0: Да, Фома.
2: А дальше, дядя Миша?
0: Век спустя начались годы гонений на церковь. Монастырь разграбили, а чудотворный образ стал экспонатом краеведческого музея.
2: Грустно.
0: Да, Верочка. А потом, в годы Великой Отечественной войны, в Тихвин пришли немцы и вывезли икону из города.
2: Но ведь она не погибла?
0: Нет. Так случилось, что ее принял на свое попечение рижский епископ Иоанн. Он перевез святыню в США, в Чикаго.
1: В Америку? О, вот это путь!
0: Некоторые православные считали, что то, что Богоматерь допустила увести образ из России, было наказанием за богоборчество, за отступление русских людей от веры Христовой.
2: А как же тогда к нам вернулась икона?
0: Перед смертью епископ завещал: икона вернется в Россию только тогда, когда падет безбожный режим и возродится Тихвинская обитель.
1: Доктор, похоже, Алтай готов нам показать, как это было. Ого, сколько людей!
0: Мы на вокзале в Тихвине в 2004 году.
1: Как торжественно!
0: И дорогу цветами устилают.
2: Ага, а вон там монахи, священники.
1: Мне кажется, или все немного волнуются?
0: Думаю, ты прав, Фома. Сегодня великая святыня, чудотворная икона Божьей Матери, после 60-летнего отсутствия вернется в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь.
18: Смотрите! Поезд!
1: Подходит!
0: Да, конечная станция путешествия образа.
2: А были ли и другие остановки?
0: И сколько? Из Чикаго икону самолетом доставили в Ригу. Потом перелет в Москву, где икону встречал сам патриарх Алексей II. Затем уже поездом в Санкт-Петербург, ну а оттуда в Тихвин. И везде по дороге люди воздавали образу почести.
1: Поезд остановился. Сейчас вынесут тихвинскую икону.
2: Вот она!
14: Дядя Миша!
1: Крестный ход начинается. А икона теперь здесь останется навсегда?
0: Да, Фома. Святыня заняла свое прежнее место в Тихвинском монастыре, где находится и по сей день.
14: Как хорошо, что она вернулась домой.
0: Согласен, Верочка. Пожалуй, и нам пора. Алтай!
1: Доктор, теперь я понял, почему Тихвинскую икону называют Северной Царицей.
14: И я.
1: Столько помощи было явлено по молитвам перед иконой.
14: И сейчас тоже перед ней люди молятся.
1: А находится чудотворный образ на севере нашей страны.
14: Спасибо, дядя Миша.
1: Да, спасибо большое. И тебе, Алтайще.
0: Ну, я очень рад, что вам понравилось.
14: Ой!
1: Что ты там увидела? В телефоне что?
14: Время!
1: А, и правда. Доктор, нам уже пора.
0: До свидания, ребята. До новых встреч, друзья. Пресвятая Богородица, спаси нас.
8: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков Евгения Ульева.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И не важно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
2: «Я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
1: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы, столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну, а для современников Христа из числа иудеев, то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя – несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность его слов. Говорит он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

Не забываем весенний безмолвный рассвет, если сподобишься встретить его на лоне нетронутой человеческой рукой девственной природы. Робкие поначалу разреженные лучи восходящего светила затем все смелее и смелее высвечивают горизонт, напечатлевая на нем золотисто-розовые оттенки, подобные нежным лепесткам чайной розы. Никто никогда не сможет описать словом касание Божией благодатью совершенно смирившейся пред Господом христианской души. Лишь в картине весеннего рассвета мы обретаем постижение того, что происходит внутри нас самих в час посещения благодатью Духа Святого.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайну молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из

0: видевших его, говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои. А не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотейннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Кентон Ли – волонтер со стажем. Американец из штата Айдахо объездил полмира с различными гуманитарными проектами. А известен стал как человек, бесплатно обувший целую страну. Необычной миссии Кентона посвящен сайт, который носит его имя. В 2015 году Кентон Ли работал в Кении. Африканская страна поразила волонтера своей бедностью. Подавляющее большинство ребятишек здесь вообще не знали, что такое обувь. В Африке дети сбивают ноги в кровь, бегая по сухой каменистой почве, а любая рана в условиях жаркого климата может вызвать заражение крови. Кентон сказал самому себе, что так быть не должно. Но что тут поделаешь? Ребенка не обеспечишь одной парой обуви надолго, ведь нога растет. Идею подсказала маленькая девочка из детского дома, в который волонтеры привезли гуманитарную помощь. Малышке стали малы матерчатые балетки, подаренные кем-то из европейских гостей, и она обрезала у туфелек носы, чтобы носить подольше. Кентона осенило. Нужна безразмерная обувь. Несколько бессонно-топерчивая подошва из особо прочной резины. Мягко закругляется спереди, переходя в кожаный мысок с несколькими застежками. Его можно закреплять потуже и ослаблять, как мы это делаем с ремнем на поясе. Модель позволяет увеличить обувь на 5 размеров. Кентон Ли нашел предприятие, согласившееся шить сандали по цене $12 за пару, и объявил сбор по жни в интернете. Оказывается, очень многое, если он решительно реализует свои добрые стремления и верит, что другие его поддержат. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери.
3: Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, родился во второй половине XII века. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В начале XIII века Симона назначили игуменом Владимирского Рождества Богородицкого монастыря. Через несколько лет он был поставлен первым епископом Владимира Суздальским. Владимирский князь Георгий Всеволодович настолько ценил и почитал епископа Симона, что готов был пригласить на Суздальскую кафедру его друга из Киева, инока Поликарпа. Но епископ Симон видел, что Поликарп искушается духом честолюбия, и отговорил князя. Самому Поликарпу он написал послание, в котором осторожно и с любовью разъяснил, в чем опасность возможного возвышения для духовного состояния друга. Это послание положило начало знаменитому Киево-Печерскому патерику, собранию нравоучительных и душеполезных историй жизни монахов и старцев лавры. Скончался святитель Симон в 1226 году. Долгое время его прах покоился во Владимире. Со временем мощи святителя были перенесены в Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры.
2: Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении и спасению своей паствы. Прославляя святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мы просим его: святитель Симон, моли Бога о нас –

0: В репертуаре певицы Валентины Толкуновой в 1975 году появилась композиция под названием «Доброта». Музыку к ней написал Владимир Мигуля, а стихи – Борис Дубровин. Исполнительнице понравилась трогательная, мелодичная песня о том, как озаряют человека добрые дела, как от добра рождается добро. Композиция оказалась близка Толкуновой, которая говорила: «Делать хотя бы одно доброе дело в день – вот мой принцип в жизни». Добрых дел на счету певицы действительно было немало. Она жертвовала свои гонорары многодетным семьям, инвалидам, больницам, детским домам. Не раз выступала перед солдатами в горячих точках, побывала с концертами в Афганистане и Чечне. Давала бесплатные концерты в домах престарелых, обществах ветеранов, в женских тюрьмах. За благотворительность и дела милосердия певица удостоилась высокой международной награды – Ордена Всемирного благотворительного альянса «Миротворец». «Я считаю, что пока мы живем, надо успевать отдавать», – говорила Валентина Толкунова. Это настроение звучит в песне «Доброта», которую певица исполнила в дуэте с автором музыки Владимиром Мигулей.
1: Добрым словом улыбку красишь,

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
2: «Доши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О сыновстве Богу настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Как часто приходится слышать упрек в сторону православных христиан, почему вы называете себя рабами Божьими? Многие язычники в противовес православным говорят, а мы не рабы, мы сыновья нашим богам. Во-первых, очень хорошо помогает понять смысл этого самоназвания христианина отрывок из 4 главы послания Галатам апостола Павла. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». То есть наше сыновство должно развиться. Человек, когда становится сыном, несет полную ответственность. Пока же он находится в послушании, он может позволить себе исправлять свои ошибки. Когда же он называется сыном, он в полноте должен нести ответственность за все свои дела и поступки. Дай Бог, чтобы мы действительно смогли называться сынами Божьими, и это название соответствовало нашей жизни.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святой мученик Исихий Антиохийский жил на рубеже 3-4 веков. Он занимал высокую должность при дворе императора Максимиана. Однажды император издал эдикт, согласно которому христиане не могли нести военную службу. Те, кто не хотел отречься от веры, должны были снять воинские знаки и перейти на положение слуг. Что касается Исихии, то император решил особо унизить знатного вельможу. Он приказал ему сменить одежды сановника на грубое платье и перейти на женскую половину дворца, жить среди служанок. Для мужчины-воина это считалось особым позором. Через несколько дней Максимиан призвал Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Христианин отвечал: «Честь, которую я имел от тебя временно». Тогда Максимиан приказал казнить святого Исихия. Мы верим, что святые мученики ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая сегодня святого Исихия Антиохийского, мы просим его: «Святой мученик Исихий, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: год. В бывшей Российской империи шла гражданская война. Царил голод, разруха и бандитизм. В приземистом каменном доме на улице Малосадовой, города Полтава, все давно спали. Стояла тишина. Лишь убаюкивающе тикали настенные часы. Вдруг скрипнула половица, потом еще одна. От звуков проснулся хозяин и стал тревожно прислушиваться. В доме явно находился кто-то чужой. Вдруг из темноты вынырнул силуэт. Судя по тени на стене, в руках у него был револьвер. Пожилой хозяин в одно мгновение с резвостью мальчишки вскочил с кровати. Ему было что защищать. В шкафу лежал чемодан с деньгами, 2 миллионами рублей. Мужчина двинулся на грабителя. Однако был безоружен, и вор, смеясь, направил револьвер прямо на него. Раздался выстрел. Каким-то чудом пуля прошла мимо и ударила в дверной косяк. А хозяин, вместо того, чтобы отступить, еще решительнее пошел на незваного ночного гостя. Грабитель словно прочитал что-то в его глазах, блестящих в темноте. Неожиданно метнулся к открытому окну, выскочил и скрылся в ночной тьме. Хозяин дома вытер пот со лба, шумно выдохнул и зажег свет. Это был Владимир Галактионович Короленко, знаменитый русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель. Два миллиона в чемодане принадлежали не ему. Это были пожертвования для Лиги спасения детей, благотворительной организации, которую учредил Короленко. Ее участники во главе с самим Владимиром Галактионовичем помогали вывозить голодающих детей и подростков в более благополучные и сытые регионы страны, где у них была возможность прокормиться. Там их временно устраивали в приюты или семьи. Лига снабжала детей одеждой, организовывала для них детские сады, ясли и школы. Ради этого Короленко не испугался рискнуть жизнью, бросаясь безоружным на грабителя. Короленко всегда чутко отзывался на беды народа. И не только своими произведениями, но прежде всего делами. Когда-то еще до революции, в 1891 году, ему уже доводилось помогать голодающим. Владимир Галактионович жил тогда в Нижнем Новгороде. В тот год в Центральной России и Поволжье случился страшный неурожай. Прежде всего его последствия ударили по крестьянам. В деревнях и селах люди ходили по улицам, качаясь от голода. Умирали дети. Короленко, имея связи в Петербурге и Москве, организовал благотворительный комитет в поддержку голодающих. За несколько месяцев в Нижегородской губернии при поддержке редакции столичных журналов и обеспеченных друзей Короленко открыл 50 столовых. Эти события Владимир Галактионович правдиво описывал в своей книге «Голодный год». Большую известность Короленко получил как общественный деятель и защитник тех, с кем обошлись несправедливо. Народ тянулся к писателю за правдой. «Целый день у меня толчея. Плачут, просят заступиться», – писал Короленко. Однажды, это было уже в Полтаве, в 1919 году, к нему за помощью обратились прихожане и монахини разгромленного Крестовоздвиженского монастыря. Рассказали, что в обитель ворвались чекисты. Под предлогом поиска оружия для белогвардейцев выломали двери келий и забрали все, что смогли унести. Владимир Галактионович отправился к большевистскому руководству города защищать монахинь. Он не боялся проблем. К тому же кровавые бандитские методы большевиков были ему откровенно чужды. Впрочем, не поддерживал писатель и монархию, за что еще в студенческие годы побывал в сибирской ссылке. У Короленко была своя политика. При любом режиме оставаться человеком и делать добро людям. Только милосердие способно стать лучом света в хаосе, и высветить то, что, несомненно, непререкаемо, вечно», — говорил Владимир Галактионович.
1: «Жизнь как служение. О людях и славных деяниях».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И не важно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам».
2: «Я возлюблю его и явлюсь ему сам».
1: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время Его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы, столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну, а для современников Христа из числа иудеев, то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя – несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность его слов. Говорит он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Среди поэтов популярно сочинение акростихов, когда из начальных букв в каждой строчке можно составить слово, прочитав их сверху вниз. Те, кто в детстве составляли песенники, что-то вроде альбомов, сборников песен, разных заметок, помнят, что часто в них встречались и акростихи. Например, такой: «Ты хочешь знать, кого люблю я? Его нетрудно отгадать. Будь повнимательней, читая, я буду буквы выделять». Прочитав сверху вниз первые буквы строк, можно увидеть слово «тебя». Акростих – это производное от такого явления в русском языке, как акронимы. Термин возник из греческого «акрос» – «высший», «крайний» и «онима» – «имя». Акроним – разновидность аббревиатуры, то есть сокращение слов. Он образован из начальных букв слов или словосочетаний и произносится как единое слово. Например, БАМ – Байкало-Амурская магистраль, РАН – Российская академия наук, ВУЗ – Высшее учебное заведение. Акронимы отличаются от обычных аббревиатур, в которых буквы произносятся отдельно, например, ВДНХ. Интересно, что благодаря акронимам появились и бэкронимы, от английского «back», то есть «назад». Это шуточное или выдуманное расширение

0: Ирине не было заложено такое прочтение. Просто выбран набор звуков 3.3-3. Акронимы и их разновидности применяются и в мнемонике – технике развития памяти. С их помощью можно запоминать нужный объем информации. Например, вы хотите купить в магазине молоко, изюм и муку. Берете первые буквы данных слов – мим, и таким образом, придя в магазин, легко восстановите в памяти список. Вариантом запоминания при помощи акронимов является известная всем фраза о цветах радуги. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Как мы помним, начальные буквы этих слов помогают вспомнить цвет. «Каждый» начинается так же, как и «красный», «охотник» как «оранжевый» и так далее. Вот как много открытий может готовить, казалось бы, такое простое явление, как акронимы. СВАБЫНИР. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Духовным хором. Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Григорий Пруцков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета.
2: В армию попал сразу после первого курса. Да, всех в армию брали, кому 18 лет исполнялось. Там был замполит Григорий Евдокимович Куликов. И фактически он был настоящим таким вот как бы отцом, как слуга царю, отец солдатам. Ну, царя у нас нет, а вот отец солдатам. Вот у меня были такие доверительные отношения. Я часто к нему заходил, там, я ему показывал свои стихи. Он их даже там редактировал, предлагал там где-то опубликовать. И он мне показал газету «На страже Родины». Я потом написал туда заметку. Он договорился, чтобы ее опубликовали. Потом я стал сотрудничать в газете. И меня даже потом наградили специальным подарком ко дню советской печати за цикл статей. И для меня такое уже было облегчение, что я не просто там вот занимаюсь какими-то военными делами, а что я занимаюсь журналистикой, пишу в армии. А в армии как-то вот все по-другому выглядит, потому что закрытый коллектив, но и у человека стресс от того, что он резко меняет свой образ жизни там, и так далее. И вот, допустим, один солдат хотел покончить с собой. Он даже об этом не говорил, он как-то майор Куликов случайно узнал. И он с этим солдатом полгода, наверное, работал. И с родителями там. Потом даже познакомился с одной девушкой. Он договорился, чтобы девушки из училища стюардесс к нам приходили. И он попросил начальника лет в училище найти какую-нибудь самую хорошую девушку. И познакомился с этим парнем, причем как бы сделал совершенно случайно. Парень, он совершенно раздумывал делать то, что он собирался делать. Он ожил там и потом очень хорошие там успехи показывал. Все у него было прекрасно. Вот. И вот он мне очень верный совет дал, который помню всю жизнь, что если работа с людьми дает хотя бы 1% пользы, ее надо делать. Вот я когда, допустим, читаю лекцию, если ко мне придет на лекцию один человек с курса, я вспоминаю как раз вот слова майора Куликова, что вот ради одного человека нужно все равно это делать.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Преподобная Исидора, Христа ради Юродивая, жила в IV веке. Она была монахиней в Тавинском монастыре в Египте. Многие сестры считали ее безумной, относились к Исидоре с презрением. Ведь она себя странно вела, покрывала голову простой тряпкой, питалась водой, в которой мыла котлы и посуду. При этом Исидора делала по монастырю все самые грязные работы. Она никогда не гневалась, никого не оскорбляла, была молчалива и послушна. Однажды монаху-пустыннику Петериму было видение. Ангел Божий повелел ему идти в Тавинский монастырь и найти странную монахиню с тряпкой на голове. Небесный посланник сказал: «Она служит всем с любовью и переносит безропотно от них презрение. Сердце же ее и мысли всегда пребывают с Богом, а ты сидишь в уединении, но мыслью обходишь всю вселенную». Старец так и поступил. Исидора первая упала к ногам монаха за благословением, но Петерим сам склонился перед ней до земли. Многие сестры раскаялись за те обиды, что нанесли Исидоре. Но той стало тяжело от такой славы. Блаженная тайно скрылась из обители. Исидора прославлена церковью как «Юродивая Христа ради». Так называют христиан, отрекшихся от привычного образа жизни и социальных норм. Их поведение не всегда объяснимо. Нередко юродивые терпят насмешки и гонения. Зачастую юродивые утешают страждущих и проявляют истинную мудрость при кажущемся безумии. Чествуя преподобную Исидору Юродивую, мы просим ее: «Святая Исидора, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В XVIII веке одним из самых известных музыкантов был итальянец Луиджи Боккерини, проявивший себя как композитор и превосходный виолончелист. Пройдя обучение на музыкальном факультете духовной семинарии, Боккерини уже с 12 лет начинает выступать публично. Современники тепло высказывались о его игре, отмечая необычайно певучий, глубокий и проникновенный звук. Однако, несмотря на успешное начало карьеры, творческий путь музыканта складывался непросто. Большую часть жизни он провел в нужде, страдал от многочисленных болезней. Только благодаря вере в Бога Боккерини сумел сохранить неистощимую жизнерадостность и оптимизм, слышимые в его музыке. В творчестве этого композитора наиболее ярко представлен жанр струнного квинтета, то есть многочастное произведение для ансамбля из 5 исполнителей. В наше время особой известностью пользуется квинтет «Ми-мажор», написанный в 1771 году. И даже не сам квинтет, а всего лишь одна его часть – минуэт. Так называется старинный грациозный танец в трехдольном метре. Боккерини удалось создать солнечную и беззаботную композицию, напоминающую о цветущей весне. Минуэт из струнного квинтета номер 5 «Ми-мажор» Луиджи Боккерини прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель Джулиан Файфер –

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
2: «Придоши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России, как и в большинстве христианских стран мира, Неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Однажды, когда я говорил о важности общения между христианами, мне задали вопрос: неужели стоит держаться за людей, опираться на них, прилепляться к ним? Христианин ведь должен жить по заветам Христа, а не создавать свой маленький уютный мирок. Может показаться, что ответ тут очевиден. Заветы Христа должны быть на первом месте, а держаться только за людей действительно плохо. Бог – вот наша опора. Но так ли здесь все однозначно? Вот мы читаем Новый Завет и видим, как эфесские пресвитеры громко рыдали и, падая на шею Павлу, целовали его, когда апостол прощался с ними. Или вот святой Иоанн Богослов в своих посланиях пишет, что хочет поговорить с адресатом устами к устам, потому что так радость будет полной. Сам Христос, наверное, мог просто оставить учение – свиток, текст, систему. Но Он 3 года ходил с людьми, ел с ними, общался с ними. Он заботился о них. Конечно, не был зависим от своих учеников, но все же в некоторой мере держался, пусть не за них, но вместе с ними. Мне кажется, что мы часто думаем, будто церковь – это что-то, существующее помимо людей. Здание, институт, правильное учение, таинство, традиция. А люди – временный носитель, который можно поменять. Но ведь слово «церковь» – это собрание. Люди, собранные вместе. И человеку, как мы знаем, очень важен человек. А христианину особенно. Ведь подлинная любовь к человеку приближает нас к Творцу. То, что Бог вочеловечился, не случайная деталь христианского учения. Христос показывает, что путь к Богу проходит через человеческое, а не мимо Него. Что именно в конкретном человеке, в общении с Ним, в возникающих при этом сложностях, я учусь тому, чему никакая книга не научит. Евангелист Иоанн утверждает, что любить Бога вообще невозможно, если не любишь человека, который рядом с тобой. Когда мы не признаем значимости общения в церкви, мы, мне кажется, иногда пытаемся сбежать от самого трудного, от конкретных людей, вместе с которыми идем ко Христу. Любить абстрактное человечество легко. Гораздо труднее любить вот этого, конкретного человека, который тебя, может быть, раздражает или не понимает. Но этот труд – важная часть христианского пути.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о христианском отношении к созданию семьи и рождению детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Сегодня, 23 мая, Церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Блаженная Таисия жила в Египте в V веке. После смерти богатых родителей она осталась сиротой. Девушка была воспитана в христианской вере. Она вела благочестивую жизнь, раздала состояние бедным, привечала в доме странствующих монахов. Но вскоре соблазны мирской жизни оказались сильнее и захватили девушку. Узнав об этом, монахи упросили подвижника Иоанна Колова пойти к Таисии и убедить ее вернуться к праведной жизни. Девушка весело встретила инока, но тот посмотрел на Таисию и начал плакать. «Я плачу о тебе, ибо ты оставила своего жениха, Господа Иисуса Христа, и отдала себя сатане», — сказал он. Эти слова пронзили душу Таисии. Веселость ее мгновенно исчезла. В страхе спросила она, возможно ли еще покаяние. Старец отвечал, что Спаситель всегда ждет ее. Таисия решительно покинула свой дом, отвергнув прежнюю жизнь. Вместе со старцем Иоанном она поспешила в пустыню. Всю ночь Таисия оплакивала свои грехи и молилась. Под утро Иоанн проснулся от яркого света, идущего с неба к месту, где была девушка. Преподобный увидел ангелов, возносивших душу святой Таисии. Ночью та скончалась.
1: Житие блаженной Таисии напоминает историю другой раскаявшейся грешницы, ставшей святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих подвижниц дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием.
0: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь блаженной Таисии Египетской. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой за молитвенной помощью. Святая блаженная Таисия, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Писать всю ночь письмо. Писать, не ожидая, что твой ответ придет. И все-таки писать. Так вызывать тебя в разлуке мог всегда я. И верю, что теперь ты явишься опять. Незримая, войдешь в мою палатку, мимо всех часовых. Войдешь, как входит запах трав, как входит лунный дым. Ты мне необходима, и ты пришла ко мне. Так разве я не прав? Я навсегда тебя запомню, вот такую. Усталую в росе. Постой, не прикословь. За 39 земель, узнав, как я тоскую, спешила ты ко мне. И это есть любовь. Такие строчки в 1942 году поэт Николай Рыленков посвятил своей супруге Евгении. В то страшное время он каждый день рисковал жизнью на фронте. И единственное, что помогло ему пережить Великую Отечественную войну, это надежда на скорую встречу с дорогой сердцу семьей. Николай и Евгения познакомились в городе Смоленске в начале 30-х годов прошлого столетия. Молодые люди на тот момент были студентами Смоленского педагогического института. Николай сразу обратил внимание на красавицу Евгению. Они быстро нашли общий язык, так как оба воспитывались в крестьянских семьях. Николай рассказал, что работает в редакции одного из смоленских журналов и еще пишет стихи. Скромный поэт промолчал о том, что его произведения регулярно появляются на страницах передовых изданий. Со временем молодые люди полюбили друг друга, и 31 октября 1931 года они поженились. Через год у молодоженов родилась дочь Наташа, а через 5 лет – Ира. Но размеренная семейная жизнь Рыленковых внезапно прекратилась в июне 41 года. Началась Великая Отечественная война. Николай уже был на фронте, когда узнал, что семья находится в оккупированном Смоленске. Мысли о жене и дочках придавали ему сил для борьбы с врагом. Николай командовал взводом в саперном батальоне, минировал и разминировал поля, строил укрепления, а по ночам в землянке, в промежутке между бомбежками, при свете коптерки писал стихи. После читал их солдатам своего взвода, которые каждый раз обрывали последние строчки овациями. В начале 42-го Николая перевели из батальона в редакцию военного журнала и назначили корреспондентом. Многочисленные листовки с его трогательными стихами сбрасывались с самолетов партизанам и жителям временно оккупированных городов. Через несколько месяцев Николаю Ивановичу удалось разыскать семью. Он чудом вывез жену и дочерей из местности, где в то время шли непрерывные бои. В 1943 году Николай с женой и дочерьми вернулся в освобожденный от немецких захватчиков родной Смоленск. Находясь в городе, он продолжал выезжать на фронт в качестве журналиста. В послевоенные годы семья жила очень скромно, было много бытовых трудностей. Но все они казались Рыленковым пустяками, ведь самое главное, что все остались живы и были вместе. Девочки ходили в школу, а Евгения помогала Николаю в писательской деятельности. Его многочисленные стихи, проза и тексты песен были востребованы и любимы народом. Вот что вспоминала их родственница Галина Гуляева о том периоде. В семье Рыленковых все было подвластно жене Николая Ивановича, Евгении Антоновне. Умная, добрая, красивая женщина, верный друг и помощник своего мужа, бессменный секретарь. Большую часть своих лирических стихотворений поэт посвятил любимой жене, с которой они прожили вместе 38 лет. И когда обернешься на годы, что вместе мы прожили, разве в памяти будешь одну только юность беречь? Но скажи откровенно, друг другу теперь не дороже ли стали мы, чем тогда, в пору первых признаний и встреч? Но горячее сердце нетронутым время оставило. Даже искры в глазах встречный ветер нам не погасил. Постоянство в любви – это зрелости первое правило. равновесие надежное замыслов наших и сил.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Василий Геливан.
3: Во дворе храма растут 200-летние маслины. В таком возрасте масличное дерево становится символом поддержки старых молодыми. Ствол дерева слабый и усохший. Оплетают молодые крепкие стволы. Мы идем по ступеням храма. Втроем. Отец и два сына по бокам. Отец, протоиерей Василий Геливан-старший, и мой брат. Мой брат, протоиерей Иоанн Геливан, и я. В памяти всплыла строка из чина венчания. «Сыновья твои, как новосаждение масличное вокруг трапезы твоей». Это Псалом 127. Это будет наша уже не первая совместная литургия у одного престола. Но мы в первый раз сослужим в храме, где только недавно начал служить мой брат, протоиерей Иоанн. Каждый раз, когда венчаешь, читаешь эту строчку из Псалтыри, и каждый раз желаешь, чтобы эта семья, эта мать и этот будущий отец обязательно дожили до седых волос и непременно получили бы поддержку своих детей и своих внуков. В общем, так, как поддерживают эти молодые ветки, то старые, слабые, но такое любимое, самое главное – этот центральный ствол.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1891 год. Вспомнилась мне большая, с голубым глянцем, лубочная картина на белой стене нашей избы. А на той картине была изображена семья императора Александра III. Помню, давно, в предвечернюю пору, вошел в избу отец и тревожно сказал: «Зажигай, мать, лампаду, помолимся Господу за спасение царской семьи». Я прижалась к матери. Отец рассказал, что известили на сходе о злом умысле на царскую жизнь в Барках и о том, как царь-богатырь один поднял вагон и вынес из-под него свою младшую дочь. Мы стали на молитву. Опустился на колени мой отец, старый николаевский солдат. Пред образами, освещенной тихой лампадой, шептала мать горячие молитвы. Печать креста творила с верой и клала поклоны. Мать помолилась, подошла к голубой картине. «Вот видишь, Дежка, наш государь, а в голубом матушка-царица. За ней наследник, а вот младший, Николай, вишь, в юноша совсем. А на коленях у царя дочь ихняя, Ольга, самая меньшая, которую из-под вагона царь вынес. Ах, деточка бедная!» Мать суровой ладонью гладила картину. «А вот, Дежка, постарше царевна, Ксения. Спаси их, Господи, и помилуй», шептала мать, и все вздыхала.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мою маму зовут Ольга. Она очень заботливая, но иногда переживает о нас, своих детях, так сильно, что порой даже не хочется ее расстраивать, если случаются какие-то неприятности. Когда я сама стала мамой, то поняла, как сложно сохранять спокойствие, быть мудрой и невозмутимой, если что-то с детьми не так, как мне хотелось бы. Примером мудрости и внутренней силы для меня стала мамина небесная покровительница, святая равноапостольная княгиня Ольга. Она близка мне тем, что, несмотря на все испытания, которые ей послал Господь, она спокойно и уверенно шла вперед. Не умом, а сердцем она почувствовала необходимость обретения Христовой веры и позже прославилась в лике святых как равноапостольная, то есть равная апостолам. Память княгини Ольги совершается 24 июля. В этот день в храмах в ее честь поют тропарь, молитвенное песнопение, посвященное святой. Давайте попробуем разобраться, о чем оно и

0: Мари.
1: Второй отрывок песнопения звучит так. «Взыскав Бога и Творца всего, и Его обретя, новое рождение получила в крещении. Наслаждаясь древо жизни, нетленной вовеки пребываешь, Ольга всегда прославляемая». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Взыскавши Бога и Творца всяческих, и того обретши, паки рождения крещением прияла еси. Древо животного наслаждающееся, нетленно вовеки пребываеши, Ольга преснославная». Давайте послушаем второй фрагмент. –

Я молюсь святой равноапостольной княгине о даровании мне и всем моим родным мудрости, чтобы нам хватало любви жить в мире и согласии. А еще я молюсь ей о своей маме, о ее душевной радости, о спокойствии за нас, об укреплении ее веры. Пусть в мамином сердце будет светло и мирно. Давайте вместе послушаем тропарь святой равноапостольной княгини Ольги полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Явление Киево-Братской иконы Божией Матери произошло в 1654 году в Вышгороде, северном предместье Киева. Город подвергся нападению литовского князя Радзивилла. Захватчики грабили и дома, и церкви. Один из воинов, чтобы унизить и оскорбить православных горожан, ударил ружьем по

0: лику Богоматери на одной из икон. И вдруг на иконе выступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1662 году на Вышгород напали поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла икону к берегу Киевского Подола. Там ее с трепетом и радостью приняли и перенесли в Киевский братский монастырь. Так образ получил свое наименование. Эту икону в народе стали считать покровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в Киевском монастыре Покрова Божией Матери. В память Киева братской иконы в 2009 году была освящена церковь в селе Горенки под Киевом. Чествуя Киева братскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфором. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковнославянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
10: причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
11: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
12: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
13: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
14: Это была рекламная информация о наших проектах.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Краски России.
15: Андрей, взгляни вот на эту картину. Называется «Мыс Фиолент» вблизи Севастополя. Здесь написано, что автор Василий Верещагин. Я удивлен.
16: Не ожидал увидеть его работу здесь, в Нижне-Тагильском музее изобразительных искусств.
15: Нет. Меня удивило другое. Василий Верещагин – художник-баталист. Самая известная его картина – «Апофеоз войны», где на фоне безжизненной пустыни возвышается пирамида из черепов, и вдруг этот нежный лирический пейзаж. Нагретые солнцем скалы отражаются в спокойной глади моря. Пароходик дымит трубой на горизонте. Это так не похоже на Верещагина.
16: Не похоже, говоришь. А вот сын художника в книге мемуаров утверждал обратное. Верещагин-младший вспоминал, как отец говорил, что всю жизнь любил солнце и хотел писать только его. Но, вот, цитирую, «призрак войны заставлял живописца возвращаться к теме сражений».
15: Призрак войны?
16: Это, конечно, образ, но очень точный и правдивый. Вся жизнь Верещагина была связана с военной службой. Эту стезю избрал для него отец. В 7 лет Василия определили в кадетский корпус. Там мальчик получил первые уроки рисования, а через несколько лет понял, что изобразительное искусство – его призвание.
15: Но почему же Верещагин не оставил военную службу?
16: Он и оставил. В 17 лет в чине мичмана подал в отставку, поступил в Академию художеств. А в 1865 году, в 23 года, получил предложение от военного министерства отправиться на Кавказ где в то время шло противостояние с горцами. Художник получил задание делать зарисовки, отражающие положение в регионе.
15: Это было первое столкновение Верещагина с военной реальностью?
16: Первое, но далеко не последнее. В 60-х годах 19 века он участвовал как художник в туркестанской кампании, в 70-х – в русско-турецком противостоянии на Балканах. Василий Васильевич разделял с солдатами все трудности боевых походов, вел себя как герой, не раз спасал товарищей и год от года укреплялся в своем неприятии войны.
15: А «Мыс Фиолент», значит, Верещагин написал уже после этого переосмысления жизни.
16: Да, в 57 лет. Летом 1897 года художник с семьей снимал домик в Крыму на мысе Фиолент на территории Георгиевского монастыря.
15: А, той обители, от которой к морю ведут 800 ступенек.
16: Именно так. На одной из террас этой монастырской лестницы и стоял домик, где жили Верещагины. Время, проведенное здесь, было целительным для художника. Теплое дыхание моря, солнечные блики на скалах, общение с родными, творчество дарили покой.
15: Мирное, радостное состояние Василий Верещагин передал в своей картине «Мыс Фиолент вблизи Севастополя».
16: Эта работа стала своеобразным антонимом батальным полотном живописца, призывом восхищаться красотой Божьего мира, ценить мгновения человеческой жизни, прекрасные в своей простоте.
13: Картину Василия Верещагина «Мыс Фиолент вблизи Севастополя» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Почти каждому человеку предоставляются в жизни случаи, когда он может поддержать и спасти от несчастья близкого или постороннего ему человека.
1: Автор этих слов – княгиня Лидия Александровна Волконская. В пронзительной, написанной болью и любовью книге воспоминаний «Прощай, Россия» она рассказывает о своей жизни в дореволюционной России и скитаниях в годы эмиграции, о людях, которые помогали ей, о людях, которым помогала она, о взаимовыручке и самопожертвовании, о разочарованиях и надеждах. И о том, что нельзя быть равнодушным к несчастью другого человека, когда он попал в беду.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Писательницу Юлию Вознесенскую читатели знают и любят главным образом как автора крупной прозы. Ее захватывающие романы – это традиционно большие книги, объемные, не менее 500 страниц. А между тем короткая проза Вознесенской, рассказы и маленькие повести ничуть не уступают им по глубине и масштабности авторского высказывания. В этом можно легко убедиться, открыв сборник рассказов писательницы под названием «Всех скорбящих радость». Такое заглавие у книги неспроста. Все тексты в ней объединены одной идеей – о том, что радости и беды посещают нас не случайно, что есть таинственные взаимосвязи и высший замысел, что Бог, посылая нам испытания, всегда делает это для нашего же блага. Но и столь глубокие мысли Юлия Вознесенская доносит до читателя, как всегда, оригинально и трогательно. Как, например, в рассказе «Тетушкин котик», героиня которого – старая, тяжело больная женщина, живущая со своим необычайно умным котом, оказывается никому не нужной, кроме этого самого кота и племянницы, которую видела один раз в жизни много лет назад. Однако почему-то именно племянница, а не родные дочь и сын, остается ухаживать за старой женщиной, пожертвовав поступлением в престижный институт. И удивляется, когда после смерти тетки узнает, что она ей завещала своего любимого котика вместе с квартирой. В рассказах сборника «Всех скорбящих радость» Юлия Вознесенская рисует хитросплетение человеческих судеб и сама же дает читателю ниточку, дернув за которую этот клубок в одно мгновение разматывается в ясную и понятную картину. Так становится понятна загадочная история старика-ветерана в рассказе «На скамейке над обрывом». Он рассказывает ее юноше, которого пытается отговорить от самоубийства. А оказывается, что много лет назад сам хотел совершить подобное, но, к счастью, так и не смог. А потом Бог наглядно продемонстрировал ему, чего бы он мог лишиться, совершив эту чудовищную ошибку. Размышляя о счастье и горе, Юлия Вознесенская не делит жизнь на черные и белые полосы, а вместе с читателями пытается научиться видеть свет в конце тоннеля. Потому что испытания тоже нужны, чтобы потом можно было по-настоящему ощутить всех скорбящих радость. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

уже поняли все, что смогли бы понять.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Екатерине Аверьяновой из Нижегородской области 18 лет. У девушки спинальная мышечная атрофия. Первые признаки болезни появились, когда Кате было всего 2 года. Она начала ходить на носочках, часто падала. Верный диагноз врачи смогли поставить только в 5 лет. Несмотря на это, детство Екатерины было активным. Детский сад, кружки, учеба в школе. Но со временем болезнь прогрессировала. К 4 классу Катя перестала ходить и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Терапия, которая остановила развитие болезни, появилась, когда Кате было уже 13. К тому времени последствия диагноза оказались необратимыми. Слабость мышц и подростковый скачок роста привели к тяжелому сколиозу. Из-за сдавливания внутренних органов Кате сложно дышать. Появились усталость и боли. Простые повседневные действия – одеться, поесть, почистить зубы – даются ей с трудом. С 2024 года Екатерину поддерживает фонд «Важные люди». Он обеспечивает лечением и лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. Благодаря помощи фонда совсем недавно Кате удалось пройти обследование в Федеральном медицинском центре в Москве. Врачи рекомендовали девушке срочную операцию на позвоночнике. Во время нее Кате установят индивидуальные металлоконструкции, которые исправят искривление. Сейчас Катя дистанционно и на отлично заканчивает 11 класс. Много читает и планирует поступать в университет, выбрав профессию врача. В учебном заведении, которое выбрала девушка, есть доступная среда, а значит, возможность для Кати учиться очно. Девушка мечтает сделать операцию до поступления в ВУЗ, чтобы присутствовать на лекциях и не думать о боли. Все эти годы рядом с Екатериной находятся ее родители. Они поддерживают все начинания дочери. Но средств на дорогостоящую и срочную операцию у семьи нет. Поэтому сбор на лечение для Екатерины открыл фонд «Важные люди». Подарить Кате возможность жить без боли можно на сайте проекта fond-vl.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры. Город Мичуринск расположен на западе Тамбовской области. Он стоит на реке Лесной Воронеж. В начале 17 века эти места были безлюдными. В 1627 году здесь поселился отшельником православный монах Иосиф. Вокруг кельи подвижника образовалась обитель с церковью Святой Троицы. Монастырь стал опорой для строителей крепости, основанной в 3 верстах севернее, в местечке, называемом Козлово-Урочище. Оборонительные укрепления возвели по указу царя Михаила Федоровича в 1635 году. Это было первое звено Белгородской засечной черты, крупнейшего фортификационного комплекса России на южном направлении. Сердцем Козловской крепости стала деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Через 1,5 столетия ее перестроили в камне. К этому времени Козлов утратил стратегическое значение. Жители занимались в основном кустарными промыслами, торговлей и земледелием. В 1872 году в городе поселился талантливый селекционер Иван Мичурин. Он арендовал пустующую усадьбу, где в течение многих лет проводил опыты по выведению новых сортов растений. За свои труды ученый в 1912 году получил орден Святой Анны 3-й степени. Еще при жизни селекционера в 1932 году город Козлов был назван его именем. Последователи ученого в течение многих десятилетий развивали идеи прославленного земляка. И в 2003 году Мичуринск получил статус наукограда. Хранят здесь и православные традиции. Свято-Троицкий монастырь, с которого началась история города, действует и сейчас.
1: Радио «Вера» в Мичуринске можно слушать на частоте 92,4 FM.
2: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 000 рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся учеником преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
2: «Придоши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России, как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Фёдор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумена Никона Воробьева духовным детям. 1949 год. На телесное все силы убивают, а на душу остается несколько сонных минут. Разве так можно? Надо помнить слова Спасителя: «Ищите прежде Царствие Божие». Это заповедь, как «не убий», «не блуди» и прочее. Нарушение этой заповеди часто больше вредит душе, чем случайное падение. Оно незаметно охлаждает душу, держит ее в нечувствии, приводит к духовной смерти. Надо хоть один раз в сутки на несколько минут ставить себя на суд пред Господом. Будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга. Советую всем принять это в постоянное делание.
0: Голоса

0: написал о Божьем гневе. И во дни Ноя он справедливо наслал потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божии, так как согрешившие ангелы смешались с ними.
1: В оригинальном тексте исполины именуются словом «нефилим», что в переводе с еврейского означает «разрушать», «ниспровергать», «развращать». Казалось бы, все ясно. Сыны Божьи – падшие ангелы, а их дети от земных женщин – великаны огромного роста и силы, погрязшие в грехе. Однако более поздние христианские авторы отвергли версию об ангелах. Вот как категорично и эмоционально пишет об этом святитель Иоанн Златоуст. «Не безумно ли говорить, будто ангелы снизошли до сожительства с женами? Писание имеет обычай и людей называть сынами Божиими. Так они вели род свой от Сифа и от сына его, названного Еносом. То его дальнейшие потомки в Божественном Писании названы сынами Божьими, потому что они до тех пор подражали добродетели предков, а сынами человеческими названы те, которые родились прежде Сифа от Каина и от него вели свой род».
0: Версию о том, что сыны Божии – потомки благочестивого Сифа, а дочери человеческие – потомки его брата Каина, предложил во II веке христианский историк Юлий Африкан. Позже ее поддержали такие великие христианские авторитеты, как святитель Иоанн Златоуст и преподобный Ефрем Сирин. Исполины, согласно этой точке зрения, вовсе не потомки сверхъестественных существ, а просто могучие люди – и 120 лет – не возраст их жизни, а время отсрочки перед наказанием, то есть перед всемирным потопом. Христианские авторы исходили из учения об ангелах, как о бесплотных духах. Ангелы не имеют ни тела, ни пола. Они не могут иметь детей.
1: Обе версии существуют и поныне. Какая из них правильная? Исследователи Священного Писания считают, что на этот вопрос нет однозначного ответа. В разные времена одни и те же образы наполняются разным содержанием, следовательно, и значение их может меняться в зависимости от реалий эпохи. Для нас важно не то, кем были сыны Божии, ангелами или людьми. Важно другое – пренебрежение Божьим замыслом в угоду низменным страстям неизбежно заканчивается духовной смертью. Именно этому учит нас история о допотопных временах.
2: Тайны Библии.

Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святого апостола Симона Зелота называют еще канонитом по месту его рождения селению Кана Галилейская. Симон был сыном святого Иосифа Обручника от его брака с Соломеей. После кончины супруги Иосифу было поручено оберегать и опекать Преснодеву Марию. Другое наименование Симона – Зелот, видимо, связано с тем, что одно время он симпатизировал политическому движению зелотов. Они выступали за активное сопротивление Израиля римскому владычеству. По преданию, первое свое чудо Спаситель сотворил в доме Симона. Во время свадебного пира Христос притворил для гостей воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем уверовал во Христа, оставил все и последовал за ним. Симон стал одним из 12 ближайших учеников Спасителя. В день Пятидесятницы он, как и другие апостолы, получил дары Святого Духа и отправился на проповедь. Симон побывал в Египте, Ливии и даже в Британии. Он принял мученическую кончину в Абхазии и был погребен близ Сухуми. В XIX веке на месте проповеди святого апостола построили Новоафонский монастырь Симона Канонита. До ныне сохранилась пещера, в которой в уединении жил святой апостол. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых учеников Христа, которые понесли свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. Вспоминая сегодня апостола Симона Зелота, мы просим его: «Святой апостол Симон, моли Бога о нас».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которое обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Во сне, в физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалеком будущем. Лжемессия, то есть Антихрист, правит миром. Земляне, кроме тех, кто не принял его печати, большую часть времени проводят в так называемой реальности, в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нем балладу о спящей красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса». Удивленная Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как спящая красавица, проспав положенные 100 лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остается только признать, жизнь ее прошла во сне. Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?» — говорит она себе и задается вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни, реальной, живой, осмысленной. В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Критского. Но восстаем ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Любовь, как известно, должна проявлять себя через действия. Глупо и нелепо декларировать любовь, но при этом не проявлять через дела. И неважно, о какой любви мы говорим, о любви к человеку или же о любви к Богу. Евангелие, в отличие от Ветхого Завета, не только возвещает любовь Божию к человеку, но и требует от нас ответного отклика. Если Ветхий Завет говорил о почитании Бога и благоговении перед Ним, то Евангелие, сохраняя ветхозаветные принципы, идет дальше и полноценными отношениями с Богом называет отношения любви. О том, как должна выражать себя любовь к Богу, сказал сам Господь наш Иисус Христос в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
3: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами

0: наступает. Ему сам.
1: Я возлюблю Его и явлюсь Ему сам.

0: вечное и невообразимое. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность Его слов. Говорит Он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в Него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность Его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.
1: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Древнее село Курба на юго-западе Ярославской области когда-то было вотчиной князей Курбских. Самый известный из них, Андрей Михайлович, служил военачальником при Иване Грозном и вошел в историю и литературу своей обличительной и дерзкой перепиской с царем. Правда, клеймил он вспыльчивого монарха с безопасного расстояния из-за границы, куда сбежал в 1564 году. Иван Грозный лишил князя Курбского всех его земель, а в середине 18 века они перешли князьям Нарышкиным. Досталось новым владельцам и большое богатое торговое село на Ярославщине – Курба. Именно при Нарышкиных в 1770 году в Курбе была построена церковь Казанской иконы Божией Матери, которую архитекторы называют уникальным образцом храмового зодчества, единственным в своем роде не только в России, но, вероятно, и во всем мире. То, что церковь действительно уникальна, понимаешь сразу же, как только Казанский храм показывается на подъезде к селу. Первой появляется из-за горизонта стройная воздушная пятиярусная колокольня с крестом на высоком шпиле. Следом показывается и церковь. Издалека она похожа на каравай или большой пасхальный кулич. Круглая церковь. Так часто называют Казанский храм в Курбе. Действительно кажется, что в основании здания положен идеальный круг. На самом же деле конструкция у храма так называемая центрическая 16-лепестковая. То есть цилиндрическая окружность имеет 16 плавных, почти незаметных глазу граней. Кому пришла в голову столь необычная архитектурная идея, увы, неизвестно. Есть лишь сведения о том, что жертвовали на строительство храма не только владельцы села Нарышкины, но и его жители. Так что, можно сказать, возводили Казанскую церковь всем миром. Не дошли до наших дней и имена живописцев, которые расписывали храм. Зато частично сохранились сами фрески, фигуры святых, ветхозаветные и евангельские сюжеты. Это кажется невероятным, учитывая, что в советские годы уникальный храм многое претерпел. В нем долгое время располагалась совхозная машинно-тракторная станция и склад. Потом, примерно с 1970-х годов, церковь пустовала и постепенно разрушилась до такой степени, что в начале 2000-х здание храма было признано аварийным. К счастью, нашлись энтузиасты, заботами которых Казанскую церковь законсервировали, спасши от дальнейшего разрушения, и потихоньку начали восстанавливать. Работа предстоит еще большая, но уже сегодня в храме совершаются богослужения. И со всей России едут в Курбу паломники, туристы и любители старины.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Правда – это значит победа совести в человеке. Михаил Пришвин.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога Соловецкой узницы Ольги Фторовой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Ленинград. Дом предварительного заключения. Я очень жалела, когда узнала, что меня перевели в эту камеру на освободившуюся койку, которую занимала до меня отпущенная домой Юлия Ивановна Герт. Жалела, конечно, не о том, что ее отпустили домой, а о том, что меня не перевели на несколько дней раньше, чтобы встретиться с нею. Мы в течение ряда лет были товарками по работе в коммерческом училище. Исключительно чуткий, справедливый и безгранично добрый человек, она умела творить добро анонимно, так что редко кто и знал, скольким и как она помогла. В один из ближайших дней после моего переселения мать Юзефы вызвали получать передачу. Она отрицательно замотала головой, объясняя, как умело, на ломаном русском языке, что это ошибка, что у нее не только в Ленинграде, но и во всем СССР нет не только родных, но и вообще ни одного знакомого человека. Но на прилагаемой к передаче описи, да и на самой посылке были написаны имя, отчество и фамилия Юзефиной матери. И посылку принесли прямо в камеру. Все приняли участие в распаковке посылки. Чего-чего в ней только не оказалось. Прежде чем прочли подпись на описи передаваемого, все уже и сами знали, от кого посылка. Это от Юли Ивановны. Юзефа — это от тети Юли, которая тебе сказки рассказывала. У всех в глазах были слезы. Мать Юзефы откровенно всхлипывала, умоляя всех написать на обороте описи ее благодарность. Юзефа целовала и прижимала к сердцу свою куклу. На этот раз Юле Ивановне не удалось сделать доброе дело анонимно. В правилах было четко сказано, что опись передаваемого должна быть за подписью передающего. Через неделю была новая передача с преобладанием вкусностей. И с тех пор передачи стали регулярно еженедельными.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Василий Федорович, добрый день.
2: Борисыч, здоров, коль не шутишь. Ну, заходи, заходи.
1: Я прощения попросить, Василий Федорович. Ну, погорячился я вчера, непозволительно дерзко с вами разговаривал.
2: Да это ты меня прости, старика. Ой, просто зло берет. Как эти некоторые люди ведут себя так бессовестно, и не делается им ничего. Ни закона на них нет, ни Бога. Вот мне и захотелось такую молитву найти, чтобы их припечатать как следует. Я за твой 34-й псалом ухватился. А ты, видишь, рассердился, что я всю его праведную ярость против своих бессовестных соседей обратить захотел.
1: Не мой псалом-то, Василий Федорович. Царя Давида. И он у него не один. Я вот хотел вам 36-й показать. В нем как раз об этом парадоксе Давид рассуждает. Почему тех, кто нарушает закон, не всегда постигает наказание?
2: Да, ну-ка, ну-ка.
1: А вот послушайте.

0: преклонных годах. Это интонации человека знающего. Недаром же эту песнь называют «учительной». Вновь и вновь, в разных формулировках, Давид хочет донести до слушателей важную мысль, может быть, главное правило жизни. «Вручи Господу свою жизнь, положись на Него, и Он все сделает. Твоя правда взойдет, как заря, правота твоя, как солнце в полдень. Безмолвно предстань перед Господом, на Него возложи надежду».
1: А про злодеев больше ни слова?
0: Нет, ну почему же? О беззаконниках и отношении к ним псалмопевец тоже периодически повторяет, настаивая: «Не завидуй преуспевающим, людям, погрязшим во лжи. Не гневайся и не злись, не завидуй, да добра не доведет. Злодеи уничтожены будут, земля достанется уповавшим на Господа. Еще немного, и не станет нечестивца. Туда посмотришь, где он был, и уже нет его. Земля достанется беднякам, и насладятся неблагоденствием. Злоумышляет нечестивый против праведника, и от злости скрежещет зубами. Но смеется над ним Господь, видя, что близок день отмщения ему».
1: Эх, Борисыч, да если б так и правда в жизни было.
0: Ну, Давида так все и было. И царь Саул, преследующий Давида из зависти, и мятежный сын псалмопевца Авессалом, восставший на отца, плачевно окончили свою жизнь. Плачевно. Авессалом был убит, а Саул, после того, как на его глазах в сражении погибли трое его сыновей, сам бросился на меч. Так что слова Давида были исполнены буквально. «Нечестивые меч обнажили и натянули свой лук, чтобы бедного и нищего сразить, идущих правым путем зарезать. Пусть их меч им в сердце вонзится, и пусть луки их разломаются».
1: Не знаю, может, у царя Давида так и было, но в наши дни все наоборот.
0: Но ведь вы не станете, Василий Федорович, спорить с тем, что лучше малый достаток праведника, чем великое богатство злодеев. Вся жизнь добрых пред очами у Господа. Их надел за ними навек. В дни беды им не придется стыдиться. Во дни голода будут сыты. Негодяй берет взаймы и не отдаст, а праведник щедро взаймы дает. Шаги достойного Господь сделал твердыми, и пути его Господу угодны. Даже если упадет, не разобьется. Господь за руку поддержит его.
1: Это точно. Лучше пусть маленькое хозяйство, да честно нажитое. И взаймы давать, я заметил, выгодно даже. Если не отдадут твою, какая-нибудь подработка подвернется, и все окупится.
0: Вот и Давид о том же. Был я молод, теперь старик уже. Но не видел я праведника брошенным, а потомков его просящим милостыню. Он всегда щедро взаймы дает, и благословенно потомство его.
1: Какой он все-таки умный был, этот Давид.
0: Да уж не усомнишься. Уста праведника изрекают мудрость, его язык возвещает правосудие. А все потому, что закон Бога в сердце его. Именно это дает псалмопевцу право и силу, и твердость вновь и вновь наставлять всех, кто прислушивается к его словам. «Будь от зла в стороне и твори добро, и будешь ты жить вовек». Правосудие Господу дорого, верных ему не покинет он. Вовек сохранятся они, а род злодеев будет уничтожен. Уповай на Господа, следуй пути его, и он хозяином земли тебя сделает.
1: Да, хорошие стихи. Только уж больно форма мудреная у них, Борисыч. Вот бы с тем же смыслом, но чтоб складно было, чтоб запомнить.
0: А, пожалуйста, пожалуйста. Поэтические переложения наших современников. Вот как звучат строки 36-го псалма в переводе Наума Басовского. «Для праведных земли от Господа спасение. Он помощь в добрый час, защита скорбным днем. От умысла врагов, от козней избавление. Для праведных земли все упование в нем». А вот произведение поэта Арье Ротмана. «Ибо в Боге спасение праведных, убежище от невзгод. Враг не подступит к праведным, Господь на помощь придет. Над тем, кто, ища защиты, к нему обращает взор, Господь, спасающий праведных, сень своих крыл простер».
1: Ой, а тебе не трудно будет мне на бумажку вот это записать, а?
0: Да какой там труд?

0: Конечно, с радостью.
1: Вот славно, Борисыч. Храни тебя Бог. Вот ведь ты какой миротворец.
2: Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему.

0: Сегодня, 23 мая, церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, родился во второй половине XII века. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В начале XIII века Симона назначили игуменом Владимирского Рождество-Богородицкого монастыря. Через несколько лет он был поставлен первым епископом Владимира Суздальским. Владимирский князь Георгий Всеволодович настолько ценил и почитал епископа Симона, что готов был пригласить на Суздальскую кафедру его друга из Киева, инока Поликарпа. Но епископ Симон видел, что Поликарп искушается духом честолюбия, и отговорил князя. Самому Поликарпу он написал послание, в котором осторожно и с любовью разъяснил, в чем опасность возможного возвышения для духовного состояния друга. Это послание положило начало знаменитому Киево-Печерскому патерику, собранию нравоучительных и душеполезных историй жизни монахов и старцев Лавры. Скончался святитель Симон в 1226 году. Долгое время его прах покоился во Владимире. Со временем мощи святителя были перенесены в Антониевы пещеры Киево-Печерской Лавры. Подвиг святителя соединяет в себе и иноческое, и мирское служение. Его смысл в учительстве, защите чистоты веры, в служении и спасению своей паствы. Прославляя святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мы просим его: святитель Симон, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Картин на тему Допетровской Руси. Семья как раз одна из них. Художнику захотелось передать идею цельности традиционного семейного уклада того времени.
2: Перед нами торжественное шествие. Степенный глава семейства в длинном тулупе с посохом. Рядом его супруга в нарядном платке. А позади них еще одна семейная пара. Это, наверное, старший сын с женой. На руках у молодой женщины младенец. За ними следом опять пара. Женщина держит под руку мужа. Видно, что она ждет ребенка. Наверное, это дочь и зять.
1: Вы знаете, Татьяна Львовна, посетители Третьяковской галереи подолгу стоят у этого полотна и пытаются угадать, кто есть кто. В одном, как правило, сходятся все. Нарядная девушка в вышитом белом тулупе и розовом платке, которая возглавляет семейное шествие, это незамужняя дочь. Она идет впереди родителей.
2: Я именно так и подумала. А вот куда направляется большое семейство, догадаться не могу.
1: Скорее всего, в храм. На рождественское богослужение. Об этом говорит зимний пейзаж. Пушистый снег лежит под ногами персонажей и на крышах домов. А еще, взгляните, мать семейства держит в руках свечу и узелок. В нем, вероятно, находится сочиво. Особое блюдо из пшеницы, которое освещают и едят в сочельник. Отсюда, кстати, и пошло название дня перед Рождеством.
2: Интересно, художник писал героев с натуры? Они будто живые. В позах и мимике буквально читается характер и настроение каждого из них.
1: Сергей Иванов работал над картиной в подмосковной деревне Свистуха. Он написал более полусотни эскизов с местных крестьян и три варианта картины «Семья». Правда, самый первый, на котором семейная процессия двигалась в противоположную от зрителя сторону, живописец сразу же забраковал.
2: А почему?
1: Художник понял, что такая композиция не передает, а искажает замысел картины. Ведь Иванов хотел показать и воспеть крепость семьи, связь между поколениями. Это получилось, когда он направил героев навстречу зрителю. В такой удачной композиции он написал сразу два полотна, практически идентичных. Одно из них находится в Петербурге, в Государственном русском музее, а второе у нас, в Третьяковской галерее.
2: Ну что ж, Маргарита Константиновна, тогда ждите в гости. Приедут мои, всей семьей придем в Третьяковку посмотреть на картину Сергея Иванова «Семья».
0: Свидание с шедевром.

0: Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Есть такой яркий образ. Собака кусает себя за хвост. Чем сильнее кусает, тем больнее становится. И тем больше злится, тем сильнее кусает. Это порочная петля рефлексии. И с человеком бывает то же самое. Когда он безудержно рассуждает о своих переживаниях и переживает о своих же рассуждениях, в результате безнадежно застревая в чувстве вины на радость сатане. Хочу поделиться с вами духовными советами игумена Никона Воробьева о вреде излишних переживаний из-за тех грехов, в которых человек уже покаялся и больше таковых не совершает. По силе своей старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. За все недолжное – мысль, чувство, слово, взгляды и прочее – немедленно, мысленно от всего сердца воздохните к Господу и попросите прощения, и довольно. Не копайтесь больше, не разбирайте. Вы, как и все, добро перемешано со злом, жив ветхий человек, а новый еще младенец. Предадим себя и своих Христу Богу, и по силе будем делать и каяться в своем недостаточестве и в своих погрешностях.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Андрея Платонова часто называют русским Кафкой. Действительно, как и в текстах Кафки, в его прозе много гротеска и даже порой нарочитого литературного абсурдизма, что делает ее весьма непростой для читательского восприятия. Но не все произведения Платонова таковы. В 1935 году автор сложнейших по стилистике «Котлована» и «Чевенгура» написал простой и необыкновенно трогательный рассказ «Юшка». В советское время рассказ, что называется, не заметили. Коммунистическая печать не слишком жаловала Платонова, справедливо усматривая во многих его текстах христианские мотивы. Вот и в «Юшке» автор открыто говорит о милосердии, сострадании, смирении и любви к ближнему в подлинно христианском ее смысле. Рассказ был опубликован небольшим тиражом, поэтому неудивительно, что некоторые современные поклонники творчества Андрея Платонова не знакомы с этим необычным произведением писателя. Юшка – больной чахоткой старик, помощник кузнеца из небольшой деревни. Летом он ходит босиком, одежда на нем старая и грязная. Каждый прохожий считает своим долгом задеть Юшку словом, а то и делом. Просто так, потому что слишком уж непонятно для них Юшка живет. Чаю не пьет, сахар не покупает, все свое жалование откладывает и раз в год на целый месяц уходит куда-то из деревни. Взрослые смеялись Юшке в глаза. Дети толкали его и не давали прохода. А Юшка только улыбался в ответ, искренне считая, что все они на самом деле очень его любят, только не умеют правильно выразить свою любовь. Но однажды встреча с очередным обидчиком стала для Юшки роковой. От полученного удара в грудь старик умер, а вскоре после его смерти жителям деревни открылась тайна Юшки, о которой ни один из них даже не подозревал. О ней читатель узнает в финале рассказа. В «Юшке» Андрей Платонов, очевидно, воплотил образ русского юродивого. Всеми гонимый и осмеянный старик не отвечал злом на зло, не роптал на судьбу, совершенно по-евангельски благословляя проклинающих его, и тоже по-евангельски втайне ото всех творил дела милосердия. История Юшки, полная светлой грусти, не печалит, а согревает душу. Ведь она утверждает, что любовь, которую люди бескорыстно дарят ближним, не иссякает, а сотворенное добро возвращается старицей. Писатель Андрей Платонов очень хотел, чтобы его герой, простой и бедный старик Юшка, открыл людям этот секрет. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литература.

0: Первый источник.
1: Привет. Опять переезжаете? Это уж какая по счету-то?
2: Третья. Ну, теперь, надеюсь, окончательно. Все-таки своя.
1: О, хорошо, поздравляю.
2: Спасибо. Устали, если честно, находиться между небом и землей.
1: Как это?
3: Выражение «между небом и землей» имеет несколько значений. Одно из них отвечает значению, данному ему первоисточником. Давайте разбираться с этим вместе. Выражение происходит из Библии. В последних главах второй книги царств повествуется о восстании сына царя Давида, Авессалома, на своего отца. И вот в решающем сражении Авессалом встретился с рабами Давида. Далее цитата. «Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Оказавшись в таком положении, Авессалом ничего не мог сделать. И хотя царь Давид приказывал военачальникам сберечь своего сына, беспомощный Авессалом был поражен стрелами. Давид, узнав о его смерти, горько плакал, а в окрестностях Иерусалима, в долине Иосафата, и поныне существует памятник, носящий имя гробницы Авессалома. По свидетельству ученых, еврейские раввины с древних времен приказывали родителям водить непослушных детей к этой гробнице и рассказывать историю непокорного сына Давидова. В другой книге Ветхого Завета, в книге пророка Иезекииля, рассказывается о видении пророком участи Иерусалимского храма, в котором совершались идолослужения. В видении пророк Иезекииль как бы переносится в храм, где Израиль должен был поклоняться Богу, а стал местом языческих культов. «И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим». Толкование отмечает, что пророк, по-видимому, испытал некое парение в воздухе или даже чудесное частичное перенесение в то место, о котором говорил. Таково первое значение выражения «между небом и землей». В прямом смысле оно означает «находиться в воздухе», «парить», «летать» или «висеть». В качестве примера стоит привести строки из романса «Жаворонок», который написал Михаил Глинка на слова Нестора Кукольника. «Между небом и землей песня раздается, неисходную струей громче-громче льется». Этот романс был очень популярен, и многие полагают, что именно он способствовал вхождению выражения «между небом и землей» в русский язык в качестве устойчивого сочетания. Но помимо первого прямого значения, существует и несколько переносных. Так еще говорят о состоянии неопределенности, неустроенности в жизни, о нахождении без крыши над головой, без жилья. Также выражение означает «оторвавшись от реальности», «предаваться бесплодным мечтам, не замечая окружающей действительности».
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Иваново стоит на реке Уводь, левом притоке Клязьмы, между Владимиром и Ярославлем. История города уходит корнями в XVI век. Именно тогда его название впервые упоминается в летописях. Там сказано, что царь Иван Грозный пожаловал село Иваново своей супруге Марии. В 17 столетии здесь появились первые в России полотняные фабрики. Местная текстильная продукция стала популярна не только в Отечестве, но и за рубежом. Славился холщовыми тканями и соседний Вознесенский посад. В середине 19 века он был присоединен к селу Иваново указом императора Александра II. Так образовался город Иваново-Вознесенск, в дальнейшем просто Иваново. Его называли текстильной столицей России, ситцевым краем. И городом невест, ведь ткачихами работали женщины. Им были свойственны трудолюбие и набожность. До революции 1917 года в небольшом городке действовало два десятка храмов. Часть их уцелела в безбожное время и поныне украшает городской ландшафт. Недаром Иваново входит в уникальный туристический маршрут «Золотое кольцо России».
1: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM. Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о христианском отношении к созданию семьи и рождению детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Очень часто, как верующие, так и неверующие люди преувеличивают бытовую разницу, которая существует между светской и религиозной жизнью. Но еще чаще они не понимают, в чем заключается главная разница между ними. Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 20 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Воедино же от суббот собравшимся ученикам преломите хлеб».
3: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
2: «Доши же отрока живо, и утешишеся немало».
1: В свое время известный древнехристианский автор Тертуллиан, обращаясь к язычникам, говорил: «Мы живем вместе с вами, пользуемся той же пищей, одеждой, тот же у нас внешний образ жизни, те же жизненные потребности. Мы живем в этом мире не без форума, не без рынка, не без общественных бань, мастерских, гостиниц и прочего. Вместе мы плаваем, несем военную службу, занимаемся земледелием, торгуем, совместно трудимся для взаимной пользы». Сегодня, продолжая эту пространную цитату, можно было бы упомянуть много другого, что является частью нашей общечеловеческой жизни. Но интересно, что обосновывает все это он тем, что все сотворено благим Богом. А разницу видит в том, что верующие, пользуясь тем же, чем пользуются язычники, стараются не делать ничего через меру и не совершать зла. То есть, совершая одни и те же действия, верующие и неверующие по-разному расставляют акценты, наполняют их разным ценностным содержанием. Новозаветный отрывок, который мы услышали сегодня, начинается, казалось бы, совсем простого бытового замечания. В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба, и Павел беседовал с ними, продолжая слово до полуночи. Но зададим себе вопрос: какой день мы сегодня считаем первым днем недели? Посмотрим в большинство календарей, в наши записные книжки и ответим: понедельник. Неделя заканчивается выходными, в которые люди зачастую просто отдыхают и набираются сил. Однако евангелист Лука, как считает большинство православных исследователей, имеет в виду воскресенье, день, в который христиане вспоминали воскресение Господа Иисуса, участвовали в совместной молитве и Евхаристии. Для них эти собрания были не тем, что завершало неделю, но тем, с чего она начиналась, тем, что стояло в ее главе. Христиане не просто шли к Царству Божьему через обычную жизнь. Соединившись со Христом, они пребывали в Царстве и несли Его свет в обычную жизнь. Обретая мир Божий в совместной молитве, они шли в мир языческий и проповедовали не только словом, но и всей своей деятельностью. Примечательно, что даже падение отрока из окна и его последующее воскрешение Павлом не прерывает начатого, и преломление хлеба, как называли в то время причастие, все равно состоялось. Все это снова и снова указывает на то, как христиане расставляли приоритеты. Сегодня, пользуясь календарем, большинство из нас, не задумываясь, воспринимает понедельник как первый день недели. При этом оказывается, что в дореволюционной России, как и в большинстве христианских стран мира, неделя в календаре начиналась с воскресенья, а привычный нам порядок был введен в Советском Союзе только в 1940 году. Что же, не стоит ли нам вернуться к старому порядку? В этом нет проблем, ведь календарей сегодня множество, на любой вкус, а уж настроек в гаджетах и подавно. Но дело ведь не в том, чтобы переиначивать внешнюю жизнь. Апостолу Павлу, воспринимавшему воскресенье в качестве первого дня недели, и в голову бы не пришло требовать от кесаря внесения изменений в календарь, потому что главные изменения, которых он ждал от людей, должны были произойти в их сердцах.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом.

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла к евреям.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 23 мая 1974 года. Мелочность души, отношений, интересов, забот не только мешает Богу в душе, она и есть сущность демонического. Падший мир — это прежде всего мир мелочный, мир, в котором не звучит высокое. В нем и религия непременно становится мелочной. Искажение христианства не от ересей, а от падения. Падение — вниз, а внизу — мелочное.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Симон Канонит – один из тех учеников Христа, апостолов, о которых нам, к сожалению, известно немного. В православной церкви живет предание, что святой апостол Симон был призван спасителем в ряды своих учеников в день своей свадьбы, которая праздновалась в городе Кане. На том брачном пире Христос совершил первое чудо – превратил воду в вино. Узнав о чуде, Симон через некоторое время последовал за Спасителем. О судьбе молодой супруги Симона предание умалчивает. Для того, чтобы не путать его с другим Симоном, апостолом Петром, Симона из Каны прозвали Канонитом. Апостол Симон не меньше других учеников потрудился в деле проповеди Евангелия. В течение своей жизни он посетил несколько стран. Последним местом проповеди Симона Канонита стала местность, именуемая сегодня Абхазией. Здесь предки нынешних абхазов убили апостола, но дело ученика Христова не погибло, и со временем Абхазия стала христианским регионом. Последователи Симона Канонита сохранили память о месте погребения святого апостола. Могила ученика Спасителя стала почитаемой святыней. Вскоре над ней был построен храм. В XIX веке на месте погребения апостола Симона был основан Новоафонский монастырь. Название обители возникло благодаря тому, что идея создания монастыря принадлежала русским монахам с Афона, особого монашеского государства на севере Греции. Новоафонский монастырь должен был стать местом, где монахи живут по традиционному афонскому уставу. В то же время на Новый Афон многим жителям Российской империи было добраться проще, чем на Афон греческий, ведь Греция еще находилась под властью Турции. К сожалению, вскоре после революции 1917 года монахи Новоафонской обители были изгнаны безбожной властью. В течение нескольких десятилетий в стенах монастыря размещались склады, а затем санаторий. Только в середине 90-х годов прошлого века Новоафонский монастырь был возвращен православной церкви. С тех пор ежегодно 23 мая по новому стилю Новоафонский монастырь становится центром общеабхазских торжеств, посвященных апостолу Симону Канониту. В этот день, день церковной памяти апостола, в Новый Афон съезжаются огромное количество православных абхазов, которые принимают участие в торжественном богослужении в главном храме монастыря. По окончании литургии обычно совершается освящение воды и крестный ход, во время которого паломников священники окропляют святой водой. Крестный ход – не последнее праздничное мероприятие Дня апостола Симона. Торжество продолжается уже в формате всенародных гуляний. Внутри монастырских стен накрываются огромные столы с угощениями для паломников. Праздник кипит и вне стен обители. Повсеместно звучит народная абхазская музыка, жарятся шашлыки. И, конечно же, дело не обходится без традиционного кавказского вина. Правда, пьяных абхазов вы на празднике не увидите. Напиться в этот день здесь считается позором, впрочем, как и в другие дни. Вот так радостно встречает Абхазия день своего небесного покровителя, святого апостола Симона Канонита. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом апостоле Симоне Каноните и его почитании в Абхазии.

0: Сегодня, 23 мая, Церковь вспоминает святого апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, мученика Исихия Антиохийского, а также вспоминает преподобную Исидору Юродивую, блаженную Таисию Египетскую. Сегодня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери. Святой мученик Исихий Антиохийский жил на рубеже 3-4 веков. Он занимал высокую должность при дворе императора Максимиана. Однажды император издал эдикт, согласно которому христиане не могли нести военную службу. Те, кто не хотел отречься от веры, должны были снять воинские знаки и перейти на положение слуг. Что касается Исихии, то император решил особо унизить знатного вельможу. Он приказал ему сменить одежды сановника на грубое платье и перейти на женскую половину дворца, жить среди служанок. Для мужчины-воина это считалось особым позором. Через несколько дней Максимиан призвал Исихия и спросил: «Неужели тебе не стыдно оставаться в таком бесчестии?» Христианин отвечал: «Честь, которую я имел от тебя временно». Тогда Максимиан приказал казнить святого Исихия. Мы верим, что святые мученики ныне предстоят перед Господом в Царстве Небесном и молятся о всех нас. Вспоминая сегодня святого Исихия Антиохийского, мы просим его: «Святой мученик Исихий, моли Бога о нас».
1: Вы слушаете радио

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Святые в литературе.
3: Почему человек отправляется в странствие, порой на поиски себя, своего жизненного предназначения? Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Василии Острожском и книги Схиигумении Марии Дохторовой «Годы странничества». Место действия – Черногория. Время действия – 17 и 20 века по Рождестве Христовом. В 1920 году в горах Черногории в православном монастыре Острог появилась русская странница. Девушку звали Лидия Дохторова. Она была родом из Киева. После революции 1917 года Лидия эмигрировала из России. «Душа моя была нацелена на то, чтобы посвятить себя Христу», позднее напишет она в воспоминаниях. В поисках места, где Лидия могла бы вести духовную, молитвенную жизнь, она паломницей пешком прошла Италию, Францию и оказалась в Черногории, в монастыре святого Василия Острожского.
4: «Незабвенная, святое, блаженное, благодатное место. Маленькая церковь в скале, рака со святыми мощами. Сердце мое наполнилось любовью, неизреченной милостью. Долго со слезами молилась Господу и святому Василию. И мне захотелось остаться на этом месте. Думала, здесь помощь святого Василия».
3: Лидия поселилась в той самой пещере, где в 17 веке подвязался основатель монастыря, святой Василий Острожский, сербский чудотворец.
4: Пещера напоминала могилу. Узкая, можно было лечь, сложив руки. В первую ночь легла рано, чтобы пообвыкнуться и не бояться. Господь отъял от меня страх. То было незабываемое время.
3: Святитель Василий Острожский – один из самых почитаемых сербских святых. Он жил в 17 веке, когда Сербия и Черногория были частью Османской империи, и православные подвергались гонениям со стороны турок. Но Стоян, таково было мирское имя святителя, с юных лет избрал для себя путь исповедания православной веры. В одном из черногорских монастырей юноша принял постриг с именем Василий в честь святого Василия Великого, после чего удостоился диаконского, затем священнического сана. Василию было 28 лет, когда его рукоположили в епископы и поставили митрополитом Требницким с резиденцией в Твердоше, одном из крупных черногорских монастырей. Турецкие притеснения вынудили будущего святителя искать более безопасное место, и он поселился в горах, в небольшом пещерном монастыре Острог. В одной из пещер там была устроена маленькая введенская церковь. Святитель Василий вместе с несколькими монахами стал строить неподалеку вместительный крестовоздвиженский храм и сам таскал на гору тяжелые камни. Знаменитый Острожский монастырь в Черногории сохранился до наших дней. В своей книге «Годы странничества» схиигумения Мария Дохторова, в то время никому неизвестная русская странница Лидия, рассказала, как в начале XX века эта обитель стала местом для ее духовных подвигов.
4: «После молитвы я уходила в монастырь на утреннюю. После утренней мне обычно давали кусок черствого хлеба. Я брала немного воды из чудотворного источника, изведенного некогда в скале молитвы святого Василия, и уходила к себе. Тогда открылась мне любовь Божия.
3: Святитель Василий Острожский покинул земную жизнь в 1671 году. После его кончины произошло чудо. Неподалеку от кельи, где он жил, прямо из скалы выросла виноградная лоза, которая плодоносит до сегодняшнего дня. Но не меньшим чудом является духовное преображение, которое происходит с людьми в Острожской обители. Именно такое чудо случилось и с русской подвижницей благочестия XX века, с схиигуменей Марией Докторовой, тогда Лидией, которой довелось несколько месяцев прожить вместе подвигов святителя Василия Острожского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Не говорите много детям о Боге. Говорите много Богу о детях. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Духовная жизнь неотделима от борьбы с искушениями. Но насколько искренно мы боремся? Задуматься над этим вопросом поможет роман «Кузен Генри» английского писателя Энтони Троллопа. Вкратце суть такова. Главный герой унаследовал имение богатого дядюшки. Внезапно среди бумаг Генри обнаруживает новое завещание в пользу своей кузины. Он собирается сжечь документ, но откладывает это до утра, исключительно для того, чтобы подарить себе еще несколько часов, незапятнанных грехом. И тут начинается самое интересное. Перед сном Генри привык читать молитву «Отче наш». Начинает и на этот раз. И останавливается, дойдя до слов: «Не веди нас во искушение». Этих слов он произнести не может. Дело в том, что Генри как раз очень не хочется, чтобы Бог помешал искушению. Ему решимости совершить этот грех не достает. Генри находит, если можно так выразиться, выход. Скороговоркой дочитывает молитву до конца и поспешно прыгает под одеяло. Ничего не напоминает? Адам в раю спрятался от Бога за кустом. И только ли он? Бывает же у нас так. Вроде бы пытаемся бороться с искушением, а на самом деле боимся, что победим его. Искушения неизбежны. Но как мы с ними поступаем? Как Генри? Или все-таки по мере сил, но искренне вступаем с искушениями в борьбу? Генри свое искушение сумел преодолеть. Завещание он так и не сжег, чему очень радовался в финале романа.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: И многое другое.
7: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
8: Это была рекламная информация о наших проектах.
7: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
9: Сегодня, 23 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
10: Здравствуйте, с вами епископ Павловский угол. Павловский фета не только возвещает любовь Божию человеку, но и требует от нас ответного. Отклика. Если Ветхий Завет говорил о сочетании Бога наш Иисус Христос, в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сегодня отрывок из этой главы звучит во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
11: «Не веруешь ли, яко аз в Отце, и Отец во мне есть?»
12: «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам.
11: Я возлюблю его и явлюсь ему сам.
10: Те слова, которые мы только что услышали, были сказаны Господом Иисусом Христом во время его прощальной беседы с учениками, непосредственно перед тем, как Иуда предал Спасителя и обрек его на смерть. Эти слова Христовы, столь возвышенные и великие, слова, которые говорят об устройстве мира, пожалуй, больше, чем первые главы книги Бытия, по сей день остаются нами не совсем понятыми. Ну а для современников Христа из числа иудеев, то, что сказал Спаситель, и вовсе какое-то запредельное кощунство, которое должно было быть наказано смертью. Христос здесь произнес нечто удивительное и невообразимое. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Как понять эти слова? Очевидно, что их невозможно толковать в буквальном ключе. Не менее очевидно, что и с богословскими интерпретациями надо быть чрезвычайно осторожными. Христианская традиция понимает эту мысль Спасителя несколькими различными, дополняющими друг друга способами. Это и утверждение о единстве воли Бога Отца и Бога Сына, и возможность увидеть явление Бога Отца в действиях Бога Сына, а также наоборот, явление Бога Сына в действиях Бога Отца. Это и указание на сродство Бога Отца и Бога Сына по существу. Все святоотеческие варианты толкования этого места Евангелия от Иоанна говорят, по сути, об одном и том же, о чем сказал и сам Христос. Чтобы увидеть Бога Отца, необходимо смотреть на Бога Сына. И прежде всего необходимо смотреть на Его дела. Вообще, в прозвучавшем сегодня отрывке слово «дела», а также его производные, одно из основных. Прежде всего, Спаситель говорит о своих делах, ведь именно они подтверждают истинность Его слов. Говорит Он также и о тех делах, которые смогут совершить верующие в Него. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Дела – вот что доказывает истинность слов Спасителя, а значит и истинность Его слов о Боге Отце. Из истории Церкви мы знаем, что сказанное Христом в прощальной беседе с учениками осуществилось уже в первом поколении христиан. Сразу после Христового Вознесения апостолы начали совершать немыслимые чудеса, такие, которые мог совершать только Сам Господь. Самое же главное чудо и апостолов, и всех святых – это их вхождение в обители Бога Отца, их пребывание в Царстве Небесном. Началось же это чудо у каждого из святых с того, что они, полюбив Христа, стали исполнять Его заповеди. Они начали поступать так, как учил Господь, и постепенно Бог Сам начал действовать в них. И действия Божие святых отрицать невозможно.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Маленький Захар, сын зажиточного крестьянина из Калужской губернии, с самого утра бегал с друзьями по улицам своего села. Ребята играли в лапту, ловили кузнечиков в высокой траве, гонялись за быстрокрылыми стрекозами. Солнце стояло уже высоко, когда мальчик почувствовал, что проголодался. Оставив игру, он побежал домой. Еще издалека Захар почуял душистый, чуть кисловатый запах теплого хлеба. «Маменька каравай печет», — радостно подумал мальчик. Он не ошибся. В кухне на столе дымились свежеиспеченные ковриги. «Мамочка, дай мне с собой хлебушка!» — с порога прокричал Захар. Мать с улыбкой потрепала сына по выгоревшим на солнце волосам, завернула в чистую тряпицу половину ковриги и протянула мальчику. «Только смотри, сынок, сначала товарищей угости, а потом уж и сам ешь». Захар побежал обратно к друзьям. За пазухой у него было тепло от горячего каравая. Но мальчик никак не мог взять в толк, почему мама велела поделиться с другими. Разве у них дома нет своего хлеба? Однако Захар привык во всем слушаться родителей. Прибежав обратно к друзьям, он прямо на траве развернул теплый узелок и наломал хлеб большими кусками. «Это вам, угощайтесь», — сказал Захар ребятам. Те, тоже изрядно проголодавшиеся, не заставили себя упрашивать. Вскоре на тряпице не осталось ни кусочка. Захару хлеба не хватило. Но он почему-то совсем не расстроился. Наоборот, мальчику было так радостно, так тепло на сердце, словно горячая коврига все еще лежала у него за пазухой. Спустя годы Захар принял монашеский постриг с именем Захария и стал жить в Троице-Сергиевой лавре. Очень скоро молва о его добром, милосердном сердце разнеслась по всей России. Люди съезжались к радонежскому монаху, так именовали обитателей лавры, по названию села Радонежское, близ которого она была заложена преподобным Сергием. У отца Захарии просили совета, уважительно величая его старцем. «Надо учиться любить людей, как самого себя, проявлять к другим такую же любовь и заботу, которую проявляем мы к себе», — говорил старец Захария Радонежский. «И тогда сердца наши наполнятся радостью, а жизнь обретет смысл».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Вера.
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек, умеющий обнимать, хороший человек. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императора Николая II супруге Александре Федоровне Романовой. 23 мая 1916 года. Первая мировая война. «Моя дорогая женушка, сердечно благодарю тебя за твое милое письмо. Вчера вечером в саду я приказал Шавельскому написать, чтобы сюда прислали икону Владимирской Божьей Матери. Я надеюсь, что ее привезут вовремя, перед наступлением для нас страдной поры. Сегодня утром я узнал хорошие новости о начале нашего наступления на юго-западе. Дай Бог, чтобы так шло дальше. Ты получишь это письмо накануне дня твоего рождения. Я в отчаянии, что у меня нет для тебя подарка, моя любимая. Пожалуйста, прости меня за это. Я только могу предложить тебе безграничную любовь и верность, и страшно сожалею, что буду в этот день разлучен с тобой. Одно утешение в том, что долг перед Отечеством требует этой жертвы. Да благословит Бог тебя и девочек. Нежно тебя и их целую. Моя душка-солнышко, моя маленькая женушка. Весь твой Ники».
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. С приходом к Богу жизнь многих людей кардинально меняется. Так случилось и у меня, когда я начала осознанную церковную жизнь. Поменялись приоритеты, появилась осмысленность в действиях и решениях. Изменилась даже эмоциональная сфера. Постепенно исчезли так называемые эмоциональные качели, которые довольно сильно мешали жить. В душе поселилась тихая радость, состояние штиля, сосредоточенности и внутреннего спокойствия. Со временем я поняла, насколько ценное это состояние, и что достигается оно в том числе с помощью молитвы и богослужебных песнопений, которые настраивают человека на спокойный, умиротворенный лад. Один из ярких примеров таких песнопений – молитва «Сподоби Господи», которая исполняется на каждой вечерней службе. Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст молитвы в основном составлен из цитат ветхозаветных пророчеств. При этом начинается и заканчивается песнопение – строчками, написанными в первые века по Рождестве Христовом. Первая часть молитвословия в переводе с церковнославянского на

Второй фрагмент песнопения содержит цитаты из 32-го и 118-го псалмов ветхозаветного царя и пророка Давида. Вот как этот фрагмент звучит на русском языке. «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо уповаем на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня законом Твоим. Благословен Ты, Святой, просвети меня заповедями Твоими». Вот как вторая часть песнопения звучит на церковнославянском языке. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахум на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». Послушаем вторую часть песнопения. –

Третий фрагмент песнопения содержит цитату из 137-го псалма пророка Давида, которая на русском языке звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дело рук Твоих не оставляй». И завершается строчками, созданными уже в христианское время. «Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, то есть сейчас, и присно, значит всегда, и во веки веков, да будет так». По-церковно-славянски третий фрагмент песнопения звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Послушаем третий фрагмент песнопения «Сподоби Господи».

Песнопение «Сподоби Господи» пришло в византийский богослужебный устав из Сирии, где появилось примерно в VI веке. Оно является своего рода мостиком, соединяющим ветхозаветное время с временами первых христиан, да и с нашим временем тоже, так как по сей день исполняется в храмах. И весь период своего существования продолжает дарить верующим доброе, умиротворенное, спокойное состояние и возможность обратиться к Богу, а не с посланием милости и вразумления. Давайте послушаем песнопение «Сподоби Господи» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, посмотри в окно. Дождь пошел. Настоящий ливень. А ведь я перед нашим выездом в Калугу проверил прогноз погоды. Обещали ясный день. Я и зонт с собой не взял. Видимо, придется нашу прогулку по городу отложить и задержаться в музее изобразительных искусств.
2: Я не против. Тем более, что мы не все успели посмотреть. Например, здесь есть замечательная картина художника Константина Юона «Провинция. Город Торжок». Вот она, кстати. Погода на ней явно лучше, чем за окном.
1: Я бывал в Торжке. Славный городок. Тихий, уютный.
2: Интересно, что сам Константин Федорович Юон был коренным москвичом, но признавался, что его всегда манил к себе патриархальный мир русской провинции с ее особыми красками, архитектурой и людьми. Картину «Город Торжок» он написал около 1914 года после путешествия по старинным городам. Художник побывал в Угличе, Нижнем Новгороде, Ростове-Великом.
1: И в Торжке.
2: Да. Как рассказывал живописец, Торжок очаровал его своей пестротой и архитектурной разнородностью. Константин Юон запечатлел город ранней весной. Вот обрати внимание, как живо он изобразил мокрую от распутицы дорогу, подтаявший снег, из-под которого местами уже показалась земля.
1: Я как будто чувствую свежий, чистый воздух этого ясного весеннего дня. Картина такая радостная, светлая. Кажется даже, что люди, которые идут по дороге, улыбаются, хотя их лица и нельзя рассмотреть.
2: Современники не случайно называли Константина Юона певцом радости. Он и сам говорил, что всегда хотел писать картины, как пишутся песни. О жизни, об истории народа, о природе, о древних русских городах. В работах Юона очень много ярких акцентов, солнца. Художник признавался, что главные источники его вдохновения – это божественная, неприходящая красота и ее волшебный свет в красках неба и природы.
1: Да-да, я ведь читал мемуары Юона. Запомнилась одна любопытная история. Однажды художник зашел в церковь, где работали реставраторы, и стал свидетелем того, как древнюю икону освобождали из-под многолетнего налета копоти. И он писал, что на его глазах из-под черноты вдруг открылось удивительное сияние. По признанию живописца, чувство божественного света, которое он тогда испытал, стало своеобразным маяком, который всю жизнь освещал его творчество.
2: Может быть, поэтому Константин Михайлович так любил рисовать храмы. Даже на его полотнах советского периода светятся купола Троицы, Сергиевой Лавры и других древних монастырей. Да и на картине «Провинция. Город Торжок» можно увидеть сразу несколько церквей.
1: Мне кажется, одну из них я даже узнаю. Вот эту, пятиглавую, с небольшими зелеными маковками. Похоже, что это церковь Георгия Победоносца. Она, кстати, сохранилась до наших дней.
2: А рядом, если не ошибаюсь, один из храмов Борисоглебского монастыря. Купола церквей словно парят над городом, над разноцветными крышами домов. Мне даже слышится колокольный звон, плывущий в весеннем воздухе.
1: Да, картина действительно оживает.
2: Ну, смотри-ка, Виктор, пока мы разговаривали, дождь закончился. Опять светит солнце. Можно отправляться на экскурсию по городу.
1: Замечательно. Посмотрим Калугу. Давненько я здесь не бывал. Ну а благодаря художнику Константину Юону и Калужскому музею изобразительных искусств мы с тобой сегодня еще и по весеннему Торжку начала 20 века прогулялись.
3: Картину Константина Юона «Провинция. Город Торжок» можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Каждый человек, когда приходит к вере и не имеет возможности обратиться к духовному отцу по каждому возникающему у него вопросу, ищет ответы у духоносных святых отцов. Так было и со мной. Хочу с вами поделиться наставлениями святых отцов, которые были мне полезны. Надеюсь, они будут полезны и вам. Святитель Иоанн Златоуст. Христос не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем, а Христос, напротив, всех ласкать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото, не дает нисколько даже ночью вздохнуть свободно. А Христос освобождает нас от этой излишней неразумной заботы, повелевает собирать сокровища на небесах не неправдою в отношении к другим, а собственную правдою. Мамона после стольких трудов и скорбей не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказание и тяжко страдать за выполнение ее внушений, она даже увеличит для нас пламя. А Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и зато лишится награды и возмездия, но воздаст с великой щедростью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. У американского писателя Кевина Алана Милна что ни роман, то бестселлер. Впрочем, сам он от восторженных отзывов читателей обычно отшучивается, а на частый вопрос о том, как начал писать, отвечает, что поступил одним из немногих известных ему способов. Сел за ноутбук и стал печатать. Хотя есть у Милна ответы посерьезнее. Писатель, счастливый семьянин и отец пятерых детей, надеется, что своим творчеством сможет помочь читателям почувствовать то же, что чувствует и он сам. Жизнь прекрасна. Книга Кевина Алана Милна «Шесть камешков на счастье» тоже об этом. Когда только начинаешь ее читать, трудно отделаться от ощущения, что перед тобой обычный современный зарубежный роман. Легкий и без особых претензий на изысканность стиля и глубину образов. Но чем дальше углубляешься в чтение, тем больше поражаешься тому, как умело раскручивается в романе интрига. А сюжет, который, казалось, легко предсказать наперед, развивается совершенно иначе, чем можно.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
4: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдача ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, Кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: центре Санкт-Петербурга возвышается над каналом Грибоедова старинный собор Воскресения Христова. Его еще называют храмом Спаса на Крови. Нарядный русский стиль выделяет это здание в строгом архитектурном ландшафте северной столицы. Удивляет сходство церкви с Московским собором Василия Блаженного. Те же разноцветные купола и стены, будто сложенные из глазированных пряников. Радует глаз и внутреннее пространство храма Спаса на Крови. Его расписали известные художники Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Андрей Рябушкин. Удивителен контраст между ярким обликом собора и трагической историей, которая послужила его созданию. Именно там, где сегодня стоит храм, 1 марта 1881 года произошло покушение на Александра II, в результате которого царь погиб. Наследник российского престола, будущий император Александр III, повелел возвести на месте трагедии церковь. В конкурсе проектов приняли участие лучшие российские зодчие. Победила совместная работа архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия Малышева. По замыслу авторов, место гибели Александра II отметили в храме мраморным навесом. Под ним сохранен участок мостовой, обогренный кровью царя. Кусочек той самой дороги, что и сегодня ведет к собору по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
1: Радио «Вера» в Санкт-Петербурге можно слушать на частоте 92.9 FM.
2: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21.30.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков Евгения Ульева.
0: Ларец слов.
2: При чтении церковнославянских текстов можно столкнуться со словами, значение которых для нас сегодня совершенно непонятно. Одно из них – глагол «углебати». В современном русском языке не имеется каких-то однокоренных или родственных слов, потому «углебати» и является предметом нашего сегодняшнего разговора. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «углебати». Как и многие редкие церковнославянские слова, «углебати» встречается в псалтыри. Книги-сборники поэтических произведений псалмов, большая часть которых была написана царем и пророком Давидом. Так, в 9-м псалме мы встречаем такое выражение «углебоши языцы в пагубе». Здесь царь Давид оценивает состояние народов, которые в его время жили рядом с границами Израильского царства. Говоря «углебоши языцы в пагубе», Давид сообщает, что данные люди погрязли в бесчестии. Дословно же на русский язык выражение «углебоши языцы в пагубе» переводится как «увязли язычники в погибели». В ветхозаветные времена еврейский народ, поклонявшийся истинному Богу, много страдал от нападений идолопоклонников. Жестокость, с которой язычники относились к народу избранному, с точки зрения пророка Давида, была симптоматичной. Враждовавшие с Израилем народы не только не принимали ветхозаветную религию, но и хотели ее искоренить. Поэтому они не только заблуждались, поклоняясь идолам, но и становились рабами своей жестокости, погружались в нее, вязли в ней. Итак, запомним, что церковнославянское слово «углебати» переводится на русский язык как «тонуть», «вязнуть», «погружаться».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Барколабовская икона Богородицы в судьбах России.
1: В Могилевской области Республики Беларусь, в 12 километрах от города Быхово, есть небольшое селение Барколабово. Своим названием оно обязано дворянину Баркулабу Корсаку. Он был хозяином здешних земель в 16 столетии. Помещик построил в имении две православных церкви, а его потомки в середине 17 века устроили в окрестностях Барколабова монастырь в честь праздника Вознесения Господня. В этой обители практически с момента основания хранилась икона Божией Матери, названная Барколабовской. В монастырских документах сохранились сведения, что ее пожаловал насильником русский князь Пожарский в 1659 году. И хотя историки не смогли точно установить, о каком историческом персонаже идет речь, датировка иконы сомнению не подлежит. Специалисты называют Барколабовский образ Богородицы шедевром белорусской иконописи 17 столетия. Изображение выполнено водяными красками, темперой на резном позолоченном фоне. Пречистая Дева держит младенца Христа. Лик Божией Матери исполнен любви и скорби. Она печально склонила голову. Спаситель осеняет молящихся, и мать протягивает ладонь к руке сына, словно призывает верующих принять его благословение. Богородица явила чудо от своей Барколабовской иконы в 1812 году, когда Вознесенский монастырь заняли войска Наполеона. Захватчики обложили храм соломой, чтобы поджечь, но прежде решили его ограбить. Один из военных попытался сорвать драгоценный оклад с образа Божией Матери и был отброшен в сторону неведомой силой. Французы в страхе покинули обитель. В дальнейшем Богородица не раз помогала верующим по молитвам перед Барколабовской иконой. Почтить святыню в Вознесенский монастырь приезжали не только православные, но и католики. Паломничество прекратилось в 1920 году после того, как обитель закрыли безбожники. Чудотворный образ верующим удалось спасти. Он несколько десятилетий хранился в Свято-Троицком храме города Быхово. В начале 21 века монастырь Вознесения Господня в Барколабово был возрожден. 24 июля 2010 года старинная икона Богородицы вернулась под его своды. Сегодня маленькое белорусское село, как встарь, привлекает богомольцев. И из России приезжают православные, чтобы помолиться небесной заступнице перед Барколабовской иконой.
0: Небесная заступница, Барколабовская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа в человеке одна – образ Божий. Уважай в нем величественный, бесценный образ Божий и долготерпи погрешностям и заблуждениям человека падшего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софьи Куломзиной. 1960 год. Главное в опыте церковной жизни малыша – частое причащение святых тайн. В таинстве причащения в его жизнь входит благодать Божия, которая и есть самая суть христианской жизни. Таинство – это реально и действенно, но это не означает, что ребенок может его рационально принимать. Он может понять, что имеет дело с чем-то особенно важным, особенно святым, исходя из благоговейного отношения к таинству родителей и всех собравшихся. Объяснение же вполне можно свести к тому, что святое причастие — это священная пища, которую нам дает Бог. Можно добавить, что эту пищу Иисус Христос дал своим ученикам, и что Он сам дает нам ее, когда мы причащаемся.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 8 веке до Рождества Христова в Иудее воцарился Иезекия, 25-летний юноша из династии дома Давидова. Его отец и предшественник на троне царь Ахаз был ярым приверженцем идолопоклонства. При нем в стране получили широчайшее распространение финикийские и сирийские культы. В центре Иерусалима была установлена статуя Ваала, а храм, построенный царем Соломоном, отдан на попрание язычникам. Иудеи служили Богу в святилищах жертвенниками, установленных в различных местах. Обряды, предписанные законом Моисея, претерпели искажения под влиянием идолопоклонников и, по сути, превратились в языческие камлания. Иезекия, воспитанный пророком Исаией, провел в стране радикальные религиозные реформы. Он приказал повсеместно уничтожить не только идолов, но и все святилища, утвердив единое место поклонения Творцу и Иерусалимский храм. Ученые долгое время относились к рассказу ветхозаветной четвертой книги царств о Иезекии как к мифу. Однако находки археологов доказывали обратное. Очередной артефакт, подтверждающий достоверность библейского рассказа, обнаружила осенью 2016 года группа ученых Израильского управления древностей под руководством профессора Иерусалимского университета Саара Ганорана на раскопках древнего города Лахиша.
1: Согласно Библии, Лахиш был разрушен Иисусом Навином во время исхода евреев из Египта, а затем заново отстроен царем Соломоном в X веке до нашей эры. Он служил важным укрепленным пунктом на южной границе Иудеи вплоть до разрушительного нападения Навуходоносора в 582 году до нового отсчета времени. Раскопки Лахиша в 20 километрах от Хеврона начались еще в 30-х годах 20 века. С тех пор археологами было сделано немало открытий. Самым значительным из них можно назвать городские ворота. Их обнаружил в 1968 году израильский ученый Йоханан Ахарони. Во внутренних помещениях ворот в разное время находили осколки керамических кувшинов, ковши для зерна, терракотовые лампы и печати. Находка 2016 года выбивалась из общего ряда археологических трофеев. Это был каменный стул с отверстием посередине. Саар Ганор определил артефакт как унитаз, установленный в ходе религиозных реформ царя Иезекии в том помещении городских ворот, где размещалось святилище. Символическим актом осквернения правитель прекратил религиозное отправление в этом месте.
0: Предположение профессора Ганора не лишено оснований. В библейской четвертой книге царств есть рассказ о том, как правивший в IX веке до Рождества Христова израильский царь Иуй не просто разрушил храм Ваала, но сделал из него отхожее место. Царь Иезекия вполне мог поступить аналогичным образом. Но что подсказало ученым, что унитаз был установлен именно в святилище?
1: Несколько помещений городских ворот Лахиша до 2016 года было скрыто под спудом земли. Обнаружить одно из них удалось благодаря проему, найденному в углу уже исследованной комнаты. Внутри, кроме сантехнического устройства, ученые откопали три каменных стола. На двух из них по углам сохранились спиленные остатки символических рогов. Изготавливать жертвенники с выступами рогами по углам было принято как у иудеев, так и во многих языческих ближневосточных культах. А их отсечение указывало на то, что жертвенник намеренно десакрализировали. Вкупе с установленным рядом унитазом это вполне можно расценивать как уничижение некого религиозного святилища.
0: Кадош ит батыр аль ядей мишу. Ученым не удалось выяснить, какому культу принадлежал алтарь, обнаруженный внутри крепостных ворот Лахиша. Это могло быть как языческое капище, так и иудейское святилище, объявленное царем Языкии вне закона за искажение библейских традиций богослужения. Так или иначе, находка в Лахише предстала израильским ученым иллюстрацией одного из рассказов 4-й библейской книги «Царств».
2: Тайны Библии.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский. Поговорим о христианском отношении к созданию семьи и рождению детей. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, а также о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи.
1: В первом столетии нашей эры в одном израильском селении случилась свадьба, разговоры о которой вышли далеко за пределы окрестностей и о которой помнят по сей день. В те далекие времена у жителей городка Кана Галилейская только и разговоров было, что об этом брачном пире.
2: Сосед, слыхал ты, что учудил Симон? Прямо после свадьбы оставил жену и ушел за своим сводным братом Иисусом. Он называет его теперь учителем и говорит, что тот пришел с небес.
3: После того, что случилось на свадьбе, любой бы задумался. Ведь когда у Симона не хватило для гостей вина, Иисус превратил в вино обычную воду. Я сам пробовал, и вот что скажу тебе, соседушка. Никогда я не пробовал ничего подобного.
2: Не знаю. Неужели от этого вина так помутился он умом, что бросил все и отправился неизвестно куда?
3: Зря ты так, соседка. Симон внимательно слушал Иисуса. Слышала же и ты, чему он учит. Мы с тобой не готовы отказаться от мирского ради Бога. А Симон смог. Мечтал бы я иметь такую крепкую веру. А Симон, сдается мне, призван на великие дела.
1: Симон был сыном Иосифа Обручника, мужа Богородицы, растившего маленького Христа. После чуда, случившегося на его свадьбе, он присоединился к ученикам Иисуса, был избран одним из 12 апостолов и стал зваться Симоном Канонитом по месту своего происхождения, городку Кана Галилейская, или Симоном Зелотом, то есть ревнителем. После воскресения Христова он вместе с другими апостолами отправился на проповедь. Симон долго странствовал и, наконец, вместе с Андреем Первозванным оказался на территории современной Абхазии. Апостол Андрей отправился дальше, а Симон остался. Он поселился в маленькой пещерке в горах, строго постился и постоянно молился. Местные жители почитали его как чудотворца. Но вскоре им заинтересовались язычники и стали разыскивать его.
3: Симон! Симон! К нам в селение пришли воины! Они ищут тебя!
4: Не бойся, чадо. Вам они не причинят вреда.
3: Но они причинят вред тебе. Спрячься, Симон! Беги!
4: Воины могут причинить вред только телу. А главное — сберечь душу. Помни об этом, чадо. И молись. Беспрестанно молись.
3: Симон, но я не умею. А ты молишься на непонятном для меня языке?
4: Молись, как умеешь. Призывай Бога и благодари Его. А придет время, и на твоем языке будет молитва. И будет евангельское слово звучать на этой земле.
1: Язычники выследили апостола и подвергли мученической смерти. Любящие его жители забрали тело и похоронили его. Прошло время, и Абхазия стала христианской. В IX веке правители страны решили построить на могиле святого храм. Он простоял меньше столетия и был разрушен мусульманскими завоевателями. Но православный абхазский народ очень быстро восстановил святыню. И храм Симона Канонита стоит в Новом Афоне до сих пор. Сохранилась и горная келья святого. История же о его свадьбе и сотворенном на ней Христом чуде запечатлена в Евангелии. И именно этот фрагмент читается в храме во время венчания новобрачных.
0: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Неутомимая жажда освоения внешних просторов искалечила внутренний мир человека.
1: Источник этого высказывания – книга «Основы православного воспитания», вышедшая в 1993 году. Ее автор – митрополит Сербской православной церкви Амфилохий Радович. Слова владыки Амфилохия звучат диагнозом ради исцеления современной цивилизации. С неутомимой энергией человек исследует океаны, покоряет космос, соединяет континенты цифровыми сетями, но забывает при этом о внутреннем мире своей души. Путь к выздоровлению общества – осознание того, что расширение горизонтов мира внешнего не должно сужать границы духовного бытия человека.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как обрести полноту радости? И возможно ли это? Элинор, главная героиня повести Патрисии Сент-Джон «Запертый сад», однажды спрашивает у своей подруги Дженнет, как найти радость. Та отвечает: «На небе». Элинор разочарована этим ответом, ведь небеса так далеко. Но чуть позже отец ее подруги, священник Оуэн, говорит, что Дженнет ответила ей неправильно. Он цитирует стих из 15-го псалма: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим». «Это значит, — говорит он, — что на всяком месте, уже здесь, на земле, если ты идешь путем Божьим, ты можешь быть совершенно счастливой». Элинор буквально ошеломлена услышанным. Она привыкла к тому, что Бог далеко, а тут оказывается, что она может встретить Его здесь и сейчас, и путь к полноте радости, которую только Он может ей дать, — исполнение Его заповедей. Об этом же библейском стихе размышляет в своем дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий подвижник начала XX века. «Когда я с Тобою, Господи, служу Тебе чистосердечно, тогда весело мне, тогда радуется все существо мое, полнота радости пред лицом Твоим», — пишет отец Иоанн. Эту радость ищет и Элинор. После разговора с мистером Оуэном девочка знает, как ее найти.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». Отпер сундучок Сергей Андреевич. В нем сверток и письмо, писанное уставом. Стал читать. Его благородию господину Сергею Андреевичу Колышкину, грешного инока Серапиона, землекасательное поклонение с пожеланием доброго здравия и всякого земного благополучия. За известие даем вашему благородию, что мимошедшего септембре в седьмый день преселися от сия временные жизни в вечные кровы инок-схимник Агапит, более 13 годов проживавший в нашем убогом братстве.
1: Братствами с первых веков христианства называются монашеские общежительные сообщества. Иноки, отринув мирскую жизнь и родственные связи, обретают в обители братские отношения. Как братья, они пребывают в единомыслии и имеют общий кров, стол и имущество. В середине XVI века появилась новая категория братств. Православные миряне стали объединяться в организации с таким названием для совместной благотворительной и просветительской деятельности, а также взаимной помощи. К концу XIX века в Российской империи действовало 159 братств, а к 1917 году их число достигло 700. Во время Первой мировой войны православные братства отправляли на фронт продукты и вещи, брали на себя попечение о сиротах и вдовах погибших воинов, строили госпитали. Когда после Октябрьской революции началось гонение на церковь, братства вставали на защиту храмов и монастырей. Братское движение получило распространение и среди русской эмиграции за рубежом. В годы советской власти православных братств в России не осталось. В настоящее время их деятельность успешно возрождается.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Карелия – прекрасный и суровый северный край. На его просторах испокон веков было немало православных монастырей. Один из них – Никольский Адриано-Андрусовский, расположен на побережье Ладожского озера в 100 километрах юго-восточнее острова Валаам. История обители связана с житием преподобного Адриана Андрусовского. До монашеского пострига подвижника звали Андрей Завалишин. Он родился в XVI веке в дворянской семье. Имение Завалишиных располагалось на берегу Рощинского озера в Волонецком крае, сейчас это Ленинградская область. Однажды в молодости во время охоты Андрей обнаружил в своих угодьях келью отшельника. Это был преподобный Александр Свирский. Юноша познакомился со старцем и часто приходил к нему за духовными наставлениями. Под влиянием этих бесед Андрей и стал монахом с именем Адриан. Несколько лет прожил на Валааме, а затем основал свою обитель на восточном побережье Ладоги. С сомолитвенниками и единомышленниками преподобный Адриан построил здесь две церкви в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и во имя Николая Чудотворца. В монастыре действовал строгий устав. Царь Иван Грозный относился к настоятелю с большим уважением, регулярно жертвовал обители немалые дары и даже пригласил игумена Адриана стать крестным отцом своей дочери. С этой миссией преподобный побывал в Москве, а по возвращении пострадал от разбойников. Они напали на подвижника в 25 километрах от монастыря и убили. Спустя 2 года мощи игумена были найдены нетленными и похоронены в обители, близ Никольского храма. Место погребения преподобного Адриана оставалось святыней обители на протяжении всей ее истории. А она была длинной и непростой. Адриано-Андрусовский монастырь пережил немало злоключений. В 17 веке его грабили поляки, а в 18-м лишила земель своим указом императрица Екатерина II. Но обитель всякий раз возрождалась. В 19 столетии монастырские храмы и братские корпуса были отстроены в камне и обнесены высокой оградой. На месте гибели преподобного Адриана братья установили часовню с колокольней. 20 век принес Адриано-Андрусовской обители еще одну волну испытаний. После революции 1917 года обитель разорили безбожники. Насельники смогли укрыться от гонений на Валааме, который в 1918 стал принадлежать Финляндии и оказался за пределами социалистической России. А от монастырского городка не осталось камня на камне. Подвижникам, которые взялись восстанавливать обитель в 2014 году, пришлось немало потрудиться. Монахи поставили на опустевшей территории 2 дома. В одном из них разместилась домовая церковь введения во храм Пресвятой Богородицы, в другом – кельи иноков. Насельники нашли фундамент разрушенного Никольского храма, определили, где находится захоронение Адриана Андрусовского и установили над ним часовню. Издалека приезжают паломники, чтобы помолиться у могилы праведника. Особенно многолюдно здесь бывает 8 сентября, в день памяти преподобного.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Пайдея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем в том числе сегодня говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии Евгения Ульева, любимая нашими слушателями, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Да-да-да, дорогие наши слушатели, вы не ослышались. Здравствуйте, Евгения, дорогая. Очень рада вас видеть.
2: Здравствуйте, дорогие.
1: Тема у нас сегодня непростая, но, как всегда, актуальная во все времена, еще со времен Тургенева, отцов и детей. Подростки, взрослеющие дети, которые проходят сепарацию, такое модное слово, отделение от родителей. Да, Жень, не просто мне спрашивать об этом, потому что у меня как раз старший ребенок вошел в этот прекрасный, удивительный возраст, полный открытий и всяких интересных разветвлений в манере поведения, в коммуникациях, в взаимоотношениях внутри семьи. И это все, конечно, очень сильно влияет вообще на всю атмосферу в семье. Поэтому хочется узнать, что это за окно такое, подростковый возраст. Открывается оно внезапно, одним днем буквально. Вот интересно, когда закроется, и что делать, как пока оно открыто?
2: Закроется уже не скоро, да, у тебя младшие дети.
1: Да, вот я уже поняла, что надо настраиваться, поэтому программа – это очень вовремя сейчас.
2: Да, но у меня получается, у меня старшие девочки 36, моей дочери, а младшие 15, поэтому у меня этот подростковый период уже длится
1: много лет.
2: Да, много, больше 25 лет, понимаете, поэтому у меня внуки-подростки, поэтому я, в общем, так...
1: Всегда в подростковом возрасте.
2: Ну, по крайней мере. Да, я прошла многие этапы на этом пути, да, вот это вот, знаешь, отрицание, гнев, торг, принятие, да, там депрессия.
1: Все пять стадий.
2: Все пять стадий, да. На самом деле подростки очень хорошие ребята, я их очень люблю, и как психолог общаюсь с подростками постоянно. Они очень милые, добрые ребята, но у них такой сложный период, который они плохо понимают, что в этот период происходит. И в этот момент, естественно, обостряется вот эта вот вся история с эмоциями, с переживаниями. Плюс еще у нас получается, вот, ну, допустим, 12 лет, да, там 11-12 лет, вот человек, ребенок входит в подростковый возраст, это у нас с вами получается 5-6 класс. То есть мы переходим в среднюю школу, а там вырастает в разы нагрузка. Нагрузка современная вот в нашей школе, это не та нагрузка, которая была у нас. Она больше где-то в 1,5-2 раза. Она очень жесткая, потому что все-таки не было электронных дневников. Я приведу простой пример. Вот если раньше мы уходили в школу, и родитель даже не знал, дошел ли ребенок до школы, просто вот он говорил: мама, пока, да, или там мама доводила до школы, вот он зашел в дверь, да, а что там дальше в школе, мама все равно не знала. Сейчас из-за того, что постоянно геолокация, гаджеты, телефоны, часы и так далее, дети 24/7 под колпаком у Мюллера, понимаете, да, у них вот это полный контроль их деятельности. В электронном журнале вы заходите, и ребенок только опоздал еще на урок, он, может, из столовой не дошел, а у вас уже стоит эночка, и вы уже видите, что ребенка на уроке нет, понимаете? То есть вот такой контроль. Очень много задают, абсолютно непропорциональная нагрузка, которая сейчас в школе, это все понимают, и учителя, и директора, и Министерство образования, все понимают, но что с этим делать, никто не знает, потому что, ну, как сказать, это такая глобальная проблема, которую надо поэтапно решать, снижая, ну, например, чтобы вы понимали, сейчас у детей по 8-9 уроков.
1: Это ужасно. Я очень хорошо понимаю. Да,
2: да, 8-9 уроков, а еще у нас же музыкальная школа, у нас еще секция спортивная.
1: Плавание.
2: И плюс там и так далее. Да, дети воцерковленные, они еще в воскресенье должны в храм сходить с утра, да, там и вечером на всеночную, в субботу. То есть у них просто плотно так график загружен, им некогда вздохнуть. А в подростковом возрасте что происходит? Из ребенка человечек превращается у нас во взрослого. Но он же не превращается в одну минуту, да? Он проходит такие гормональные этапы. У него вырастает количество гормонов в теле. И в 4 раза где-то примерно так. Ну, это, конечно, условности, но неважно, просто чтобы вы понимали, что это в разы. И в это время ребенок не понимает сам, что с ним происходит, потому что у него уже не было опыта быть подростком, он уже все время был ребенком, и вдруг у него начинаются какие-то процессы в организме, которые его начинают, в принципе, беспокоить, да, он там начинает там, ну, как-то нервничать больше. Вот как я когда общаюсь с подростками, у них основной запрос, они говорят, я не справляюсь с эмоциями, да, вот я то плачу, то смеюсь. Сейчас современные подростки, ну, есть такое понятие, как, например, self-harm, да, самоповреждение, поведение и так далее. То есть им так тяжело, что...
1: Они не знают уже, как это выразить. Физическая боль останавливает внутреннюю.
2: Да, да. То есть вы представляете, какой уровень его внутренней агрессии или внутренней его напряжение. Боли, напряжения. А как бы, ну, а кто это понимает, да? Нам тоже всем тяжело. Мы не готовы там сидеть, его обнимать, сочувствовать. Тем более, что он становится таким каким-то чужим. Извините, он начинает плохо пахнуть, да, там от него очень серьезные запахи, и хочется его помыть, побрызгать чем-то вкусненьким. Потому что раньше он был такой милый, пах какими-то конфетками, ванильками. Милый, чудесный, и улыбался, все радовались. А сейчас он как бы такой нелепый, да, у него этот...
1: Нескладный
2: становится. Очень сложное отношение с едой у современных детей, потому что такое количество информации, которое сейчас существует про еду, и дети перегружены. Очень часто у девочек начинается расстройство пищевого поведения, у мальчиков гораздо реже, у них там свои проблемы, у девочек вот они как бы боятся еду, боятся есть. Обращайте внимание, если ребенок стал отказываться от какой-то еды, очень маленькие порции стал есть, стал взвешивать, смотреть, жиры, белки, углеводы, вот эти все вещи, стал отслеживать очень внимательно, напрягаться. Будьте крайне осторожны, потому что, когда вот разбираешь с ребенком потом эти проблемы, оказывается, что одна брошенная фраза, которая вроде бы была вполне безобидная, ну, там, например, там, ты что-то располнела, там, или, ой, ты становишься, там, у тебя что-то растет или не растет, то есть любые ваши замечания, ребенок как-то их запоминает, приходит в ужас, он боится, что вот он из девочки становится, например, девушкой.
1: Я помню это ощущение, кстати.
2: Да, да, и в этот момент...
1: Лет в 14.
2: Да, ребеночек считает, что с ним что-то не так,
1: западает.
2: И надо что-то сделать, чтобы не есть. У него такая появляется жуткая идея, да, что если я не буду есть, у меня не будет это все расти. И девочки могут не есть до такой степени, что у них, например, прекращаются месячные, например, да, у них прекращается цикл, потому что они уже себя изводят вот этими диетами безумными. Но это крайне опасные вещи, потому что это уже психиатрия начинается, и тяжелые вещи, это уже надо класть ребенка в больницу, потому что самостоятельно ребенок уже не может ничего сделать, его надо уже кормить принудительно, через капельницы менять его поведение. Это вот один из примеров, да, какие трудности у ребенка. Причем они довольно распространенные. Это не так, что так мало таких детей. Потом второй момент – учеба. В этот момент у родителей очень сильно возрастает тревожность, потому что снижается объективно успеваемость абсолютно у всех. Потому что от начальной школы до начальной школы, а средняя школа гораздо больше предметов. Особенно это 7-8 класс, возрастает нагрузка прям сильно. А у ребенка меняется ведущая деятельность. То есть если до 5-6 класса у ребенка ведущая деятельность педагогическая, там его развитие, да, это учеба, а потом это общение со сверстниками. А современное общение со сверстниками – это гаджеты. Это переписки, это телефоны. И родители
1: видят... онлайн-игры.
2: Родитель видит своего ребенка все время в телефоне. Родители это ужасно раздражает, и это нормально, потому что он не учится, он там что-то там не то делает, он отвлекается, он смотрит там какие-то там, ну, что-то непонятное для родителя, какие-то ужасные игры начинает играть. И родитель в этот момент начинает, в общем, бояться за своего ребенка, он включает жесткий режим такой, как правило, да, отнимает телефон. К сожалению, это не помогает. Это в очень редких случаях помогает, то, что у ребенка начинается прям невроз на этой почве, потому что, понимаете, телефон для современного ребенка, чтобы вы понимали, что это такое, просто попробуйте вот взять свой собственный телефон и побыть без него там 2-3 дня. только честно. Вот прям.
1: Мне кажется, с удовольствием.
2: Нет, Кирочка, попробуй. Вот просто попробуй. Это тебе так кажется, ты с удовольствием. А кажется, что, ой, ну мне же по работе, мне же позвонить, у меня же встречи, у меня же дела. Я там маме, мама позвонит, не может меня дозвониться. Все-таки для нас телефон – это коммуникация со всем. С миром. Со всем внешним миром. Да. А для ребенка, понимаете, у него ведущая деятельность общения. То есть общение со своими сверстниками для него – это самая главная базовая задача развития. Он не понимает, почему его лишают этого. Ну, вот ребеночку надо летать, да?
1: Даже если это общение, Жень, простите, даже если это общение не обременено никакими смыслами. То есть они же общаются, ну просто это ужас для моих ушей. Как? Ну, то есть просто непонятно, что обсуждают, какие-то игры там, у них непонятно, какие выражения, даже не понимаю их язык.
2: Ну, у них-то коммуникация происходит, угу. Он же учится, у него же нету другой опции. Это мы там ходили во двор, и родители не знали, что мы в этом дворе делаем и с кем. И, в общем-то, у нас не все было благочестиво, давай уж честно скажем.
1: Да.
2: Да, был фольклор какой-то свой подростковый, ругательство там. Вспомни вот эти переживания, девочка со мной дружит, у девочек точно, между девочками, точно. Да, там у нас...
1: Интриги.
2: Интриги, да, вот она со мной пошла в столовую, это вообще... потом она со мной не села. У мальчиков там какие-то битвы начинались между собой, там, кто кого побил, там, кто главный, кто не главный, какой-то буллинг там, и так далее. То есть это же все на самом деле как раз в этом периоде, вот где-то с 11 до 18 лет ребенок учит общаться. Ему надо научиться, надо понять, что люди разные, что кто-то злой, кто-то добрый, кто-то там подстраивается, кто-то, наоборот, манипулирует тобой. Там очень много манипуляций в этом возрасте. И ребенку нужен и совет, и понимание, как надо. А в этот момент родитель с одним вопросом. Что ты получил? Почему у тебя там 4, а не 5, почему опять тройка, там, ну и так далее, да, и родители мне тоже очень жаль в этот момент, потому что у них же, особенно если это старший ребенок, и ты не понимаешь вообще, что происходит, да, что случилось с моим замечательным мальчиком, который вот только что в храм ходил, алтарничал, и чудесно себя вел, пятерки получал, и вдруг тройки, там, снимает крест с себя, уходит, там, или вообще ничего не хочет, депрессии могут быть, там любые могут быть состояния у ребёнка. Совет очень простой. Ребята, в этот момент надо очень любить своего ребенка. Вот как есть эта притча, да, что в трудные минуты Господь нес тебя на руках, да, вот эти следы на песке.
1: Да, следы только.
2: Следы только, да, Божьи, почему ты меня бросил. Да. Вот в этот момент мы должны становиться, вот мы прямо уподобляться должны вот этому отцу из притчи про блудного сына и бесконечно вот терпеть эти выходки, но не терпеть, в смысле терпил, и что вот я, мой ребенок что хочет.
1: Бей меня, бей, да.
2: Нет, нет, нет. Тут надо такое терпение педагогическое, молитвенное и спокойное. То есть мы должны выдерживать этот напор этих эмоций,
1: вот самое сложное.
2: Переживаний, да, вот у него, он на вас это разрушает вас, да, как вот мама, там то, сё.
1: Ну, у меня раскачивает, раскачивает. Это
2: хорошая метафора, а он сам раскачивается, он не может не раскачивать. Но у меня есть такая метафора, я люблю ребеночек как робот-пылесос. Вот он ползает, собирает всякую грязь, куда-то уполз, а мама базовая станция. Вот он приполз с этой полным контейнером, бог знает чего. Дорогие родители, не надо это перебирать, что какой мусор он собрал. Вытряхнули, выслушали. Жили, подзарядили, сказали, ангел мой, ты переживешь этот период, и там потом тебе будет легче. Это просто
1: это
2: такой
1: если
2: период.
1: Если делится, Жень.
2: Нет, ты знаешь, если вы в этот момент верите в ребенка и просто объясняете, что... Ну вот я как психолог, когда работаю с детьми, даже просто мои объяснения про работу кортизола, там, нейромедиаторов, уже что легче. С ним происходит, он понимает, что вообще-то со мной все нормально, я никакой там, ну, не кривой,
1: больной, да.
2: Не кривой, не косой. Нет, больные они, кстати, сейчас придумают, у них сейчас новая мода, все лечатся же по интернету у нас, и огромное... Ну, раньше вы просто не могли эти диагнозы узнать, потому что они были в специфических учебниках, библиотеках медицинских вузов. А сейчас вы загуглили, Алису спросили, да, или там чат GPT у нас появился.
1: Полярочка. У них пошла, да?
2: Да, вот они говорят, у меня биполярочка. А я говорю, деточка, а ты знаешь, как это называется, диагноз по-настоящему? Они говорят, как? Я говорю, ну, это маниакально-депрессивный психоз. Как тебе такое название? Ой, мне не нравится. Я говорю, вот солнышко мое, давай мы не будем
1: не
2: с тобой кидаться названиями.
1: Да.
2: Ну, почему он это придумал?
1: У каждого свой крест.
2: Ему надо как-то оправдать свое поведение, и чтобы его приняли хотя бы больного. То есть вот там вот так работает, что, мам, ты меня не принимаешь здорового с моими тройками и проблемами, но прими, что я болен. И тогда как-то родителям как-то вроде тоже легче, да?
0: Пайдея.
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Лаврентьева. Тема у нас горячая, как пирожки и спички сегодня. Подростковый возраст. И вот мы как раз говорим, как с подростками общаться. Но тут сразу несколько вопросов. Я буду поступенчато их задавать. Первый – это если родители сами не вышли из подросткового возраста. У нас таких, мне кажется, очень много.
2: Ну, скажем, в детской позиции. Да. Да,
1: человек считает себя взрослым, но реагирует как ребенок на проявление подростка.
2: Да, да, это очень часто.
1: И это большая проблема. Он начинает спускаться в его возраст моментально и перепалку устраивает с ним, как будто ему тоже 13. Вот, Женя, что с этим делать?

0: ну, не очень тревожные, да, такие вот переживающие, им как-то внуков больше жаль, они как-то их лучше понимают, им как-то, они как-то поспокойнее, да, вот да, у да. них как-то вот это вот все отношение. Вот. Обращайтесь к специалистам. Не стесняйтесь обратиться к специалистам, ничего страшного в этом нет. Сейчас очень много информации хорошей в интернете про подростков, про гормональные их вот переживания. Да. Сейчас есть очень интересные исследования про работу мозга подросткового, прям очень крутые, классные, там прям показано, вот как у него действительно вот эти все, там, адреналин. Ну, например, я простой приведу пример, который мало кто знает. Замерили, ну, когда изучали подростков, вот вы помните такие компании, компания подростковая, которая бескомпетентно что-то хохочет там и так далее, и у них вид немножко, как будто они пьяные. Вот как будто, знаешь, вот вроде не пили, вещества не принимали, но им вот какая-то эйфория, ха-ха-ха, вот это. Оказывается, когда несколько подростков сходятся в такую компанию, у них реально вырабатывается алкоголь, вот что-то похожее на вот эти вот алкоголь, угу. воздействие алкоголя, не алкоголь, а воздействие алкоголя, да, на мозг, да. вот похоже, вот поэтому им весело. Да, у них такая эйфория, да. хохот, им так весело угу. вместе. У них действительно вот как-то срабатывает вот эта вот стайная история, потому что им так надо. Им надо, вот их задача какая, почему им надо научиться общаться, потому что, ну, им потом надо жениться и замуж выходить. Угу. Следующий этап жизни – это же создание семьи. Поэтому им надо понять, что есть мальчики, есть девочки, надо общаться с ними, да, дружить там и так далее, заводить друзей. Есть такие исследования долгосрочные, когда много-много лет наблюдали за какими-то определенными, была выборка такая, и сделали вывод, что самые крепкие, устойчивые семьи – это у людей, которые очень хорошо дружили в подростковом возрасте, у которых есть друг вот всей жизни и так далее. Вот кто научился выстраивать эти отношения в классе или там в какой-то, ну, если у вас не очень класс такой дружный, да, всегда есть какие-то секции, походы, лагеря, то есть придумывайте, можно ребенку где-то как-то подсказать. Не надо отнимать телефон, просто поговорите с ним, кто там с ним переписывается и что, какие у него друзья. Если какие-то опасности, просто предупредите об этом. Они есть, безусловно, интернет – это, в общем, ну, такая опасная среда, но если вы хотите быть другом своему ребенку в этот момент, вы должны четко ему несколько раз, не один раз, а несколько раз сказать: слушай, ты можешь ко мне прийти с любой бедой, с любой проблемой, с любым вопросом. Не думай, что вот я не буду маму расстраивать, я это не расскажу. Или, ой, это проблема, вот и, там, ну, будет стыдно, да, мама будет ругаться. Я всегда детям говорила: ребят, я первые пять минут буду орать, потому что я, ну, это эмоция. Но потом на шестой минуте я буду решать ваш вопрос. Я подключу все, угу. что я смогу. Я, ну, все, мы там сядем, и у нас
1: и
0: там...
1: И всё решим.
0: Да, я на твоей стороне, что угу. бы ни случилось. Преступники, там, ты не туда, там, не знаю, мошенники сейчас есть и так далее. Сейчас огромное количество охотников за нашими детьми, они сидят в интернете, это профессиональные преступники, которые да. прям охотятся на детей. И поэтому вот эта связка между вами и ребенком не в том, что вы отняли телефон. Хотя, если у вас есть такая опция, ну, слава богу, если вам ребенок доверяет, но я про то, чтобы ребенок не знаете, как вот я, мой опыт, да, с моими детьми, я говорила: слушай, дружочек, ты не сможешь вот ночью отключиться, я видела, что ты в сети, ты не выспался, давай мы договоримся, ты сам мне приносишь, я не отнимаю, ты мне просто вот вечером приносишь телефон, кладешь вот сюда, и я его даже не буду трогать, он запароленный, я ни в коем случае не буду лезть, проверять, а утром придешь и заберешь, он тебя ночью просто не будет беспокоить. Ты же не придешь ко мне ночью за телефоном, да? Вот просто он лежит у меня, и я в этот момент вот ничего с ним не делаю. И это очень помогало. То есть я говорю: ребенок, смотри, не гаджет тобой должен управлять, а ты гаджетом. Если ты чувствуешь зависимость, что ты не можешь остаться с ним, что тебе прям он очень нужен, ну, такие периоды охлаждения, давай, вот там несколько часов он просто лежит у меня на столе. Ты приходишь и забираешь, то есть я вот эту свободу оставляю, чтобы он не чувствовал, что это насилие такое над ним.
1: Жень, ну вот я слушаю вас внимательно, вспоминаю свой подростковый возраст. Несмотря на то, что у меня была масса недовольств моей мамой, сейчас я понимаю, что именно то, что она взяла позицию взрослого в наших отношениях, это было крайне важно, потому что я пришла в гости к своим подругам, и там мама со своей дочерью, она общалась с ней как ее ровесница. «Нет, ты сама такая, нет, ты такая». Я думаю: боже, какой ужас. Потому что на мое детское поведение мама очень спокойно реагировала.
0: Мудро, тут очень мудро надо делать.
1: И это очень важно. Я на нее там обижалась, я ей грубила, но она не переходила границу детства со своей стороны, вот этого неправильного детства, куда лучше не возвращаться, куда лучше не идти, когда тебе 40, там, 5.
0: Ну, если вдруг вы все-таки
1: её переходите,
0: влетели, да, влетели в

0: эмоции, то, что ребенок, конечно, всякое может выдать, но тем не менее, это ваш ребенок, это ваше продолжение. И вот прям молить в этот момент. Вот, если там покричали, вы должны все равно потом... Вот самая, значит, большая ошибка, пожалуйста, не делайте ее. Значит, что делают мамы в основном? Папы редко это делают, в основном это мамы. Они обрывают коммуникацию. Ах, ты такой, я с тобой не разговариваю.
1: Нельзя, да, игнор
0: всё,
1: это
0: вот этот
1: жёстко,
0: игнор, да, и человек сидит, упивается этим игнором. Вот я такой, ты такой гад, вот иди думай, что чем ты меня обидел, там, вот ты подумай, ты должен извиниться. И вот это ни в коем случае, потому что это вообще не работающая история. Ребенок не понимает, что он там не такой. Да, он придет, если мы очень нужно общение с вами, придет извиниться, но, понимаете, это же тоже какая-то игра. Это же не то, что вот он прям все обдумал и такой хороший вернулся. Понимаете, вот вспоминайте притчу про блудного сына. Папа не бегал за ним по притонам, папа не кричал, ах ты гад, промотал наследство, папа терпеливо ждал и молился, и верил, что Бог его не оставит, ребенка. Даже если тяжелые какие-то штуки, если совсем сложные вещи, да, там, ну, извините, наркотики, там, какие-то психиатрии какая-то, да, вот расстройство пищевого поведения, то есть если нужна помощь не только ваша, но специалистов, да, психиатров, психологов, реабилитационных центров, не бойтесь ее привлекать. Иногда даже полезно вызвать полицию. Да, это крайняя мера, это ужасно, но тем не менее, если вы не справляетесь со своим подростком, если вы уже находитесь в ситуации, что, ну, общественно опасное поведение, ребенок не понимает, да, я не за то, чтобы вы терпели абсолютно все, вот это обязательно. Мы терпим, но если ребенок уже переходит все границы, то тогда, вот я говорю, есть ситуации, когда вызывается полиция и говоришь, дружочек, твое поведение влечет вот такие последствия, все. Ты уже вот комната там милиции, ты учет. Но, слава богу, таких детей немного.
1: Это уже девиантное поведение, с этим нужно работать.
0: Это, как правило, передавленные дети. Угу. Вот сколько смотришь, это или ребенка передавили, или наоборот, очень сильно потакали, разбалывали, развратили.
1: Что он не чувствует таким, вообще.
0: Он вообще, что хочет, то и делает. То есть это вот я не про это, пожалуйста, вот делаю вот прям специальную такую, обращаю ваше внимание, что это не про то, что я абсолютно все ему прощаю. Я прощаю, но при этом я. Мудрые взрослые, которые говорят, деточка, вот это мы уже нет, вот на это я тебе денег не дам, там вот это уже не пойдет.
1: Так, тогда идем дальше. А как терпеть сохранно для себя? Не забывать себя в этой ситуации, вот этого терпения, и чтобы твое взаимодействие с ребенком не было погружением постоянно в его вот это вот, в его вот эту нестабильность, потому что его цель, такое ощущение, затянуть и родителя туда, в свою нестабильность, вместе раскачиваться как-то веселей. И чтобы вот этих перепалок бесконечных не было, у нас была просто ситуация, поделюсь. Мы поехали в отпуск, у нас несколько детей, и вот несколько дней первых со старшим ребенком у нас были бесконечные переговоры. И вот другие просто слушали. Они ждали тоже внимания, они ждали тоже, что мы проведем с ними время. А они слушали, как мы, значит, с нашим старшим сыном бесконечные у нас какие-то вот споры, он нас провоцирует, мы ведемся, он задает нам какие-то вопросы провокационные, мы на них отвечаем, хотя, мне кажется, он знает на них ответы. И потом я подумала, почему он так сильно на себя перетягивает одеяло? Это же неправильно, он тут не один, есть еще дети, которые ждут нашего внимания. И я поняла, что мозг надо оттуда все равно вытаскивать. То есть это должна быть очень какая-то золотая середина. Ты должен быть не отстранен и не холоден, но ты не должен быть невротически вовлечен туда. Вот это середина, вот этот царский путь, Жень, он где вообще проходит-то?
0: Ну, про мозг, вот я тебе могу сказать такую вещь. У нас есть такая чудесная в мозгу вещь, она называется префронтальная кора. Она находится за вот лобной долей.
1: Вообще неконтролируемая.
0: Вот а у подростка она просто не очень работает, поэтому, понимаете, она к 25 годам включается так на полную катушку. Поэтому вы с этой корой слушайте всем своим детям префронтально. То есть вы и за себя, и за того парня. Вот. Но тут надо опять же, вот, ну, я считаю, что все-таки в этом возрасте, может быть, и оправдано, что внимание на этого ребенка, потому что ему всё-таки нужно больше. Да. Это как младенец, который вот мы должны много ему уделять внимания. Вот подросток это такой же младенец, который младенец вот в эмоциональном плане, да, такой капризный, который что-то вот не понимает в себе. И задача, ну, во-первых, спокойно это выдерживать, прям спокойно. Вот, ну, у меня тоже, вот, поверьте, у меня вот только что я с отдыха.
1: Я очень верю.
0: 15-летняя дочка со мной была. И я видела ее эти перепады настроения, но я говорила: детка, смотри, вот ты понимаешь, да, что ну, ты сегодня встала с хорошим настроением, да, вот смотри, все, ты улыбаешься, у нас прекрасные отношения. А вот потом вдруг что-то там, может быть, ты что-то подумала, может быть, там что-то там, не знаю, да, почувствовала не то, да, и вдруг ты вот уже есть не буду, туда не пойду. Но я, как правило, говорю: ну, хорошо это, ты не будешь хорошо. Я не начинаю противостояние, потому что в противостоянии подросток, он как бы готов, да, вот в эту битву вступить мгновенно, знаете, вот как такой вот драчун. Вот вы только если даете повод, он тут же уже там кулаки у него. А если вы такие, знаете, как бы, ну, хорошо, все, у тебя настроение изменилось, ну, хорошо, ну, дождь идет на улицу, мы же не начинаем с дождем там бороться, да, мы зонтик берем. И вот этот момент вашего какого-то внутреннего спокойствия и вот этого понимания, что да ты перерастешь, это у тебя просто возрастное сейчас. И он тогда не будет считать, что с ним что-то прям совсем плохо, и вам это будет легче. Понимаете, я этому училась не только на практике, я и у святых читала. Вот вспоминается мне отец преподобного Силуана Афонского, который как раз говорил, что мой отец был... Я еще не достиг той меры, в которой был мой отец.
1: Я помню это.
0: Помнишь, да?
1: Старец
0: когда...
1: Силуан. Да. Книга с Хиархимандрита Сафрония Сахарова.
0: Да, ага. Да, да. Вот помнишь это место, когда
1: очень
0: он
1: помню,
0: накормил
1: да.
0: папу свининой в пятницу.
1: А тот съел молча, ничего не сказал.
0: И через какое-то время
1: лет, по-моему,
0: аккуратненько он сыну это вот донес эту мысль, да, что мне было плохо, потому что папа постник был, и он говорил, я, ну, но он не сделал ему замечания. Вот когда-то надо быть таким отцом или матерью, как его у преподобного Силуана. Понимаете, вот когда ты не стал... И ведь Силуана здорово мотал
1: судьей
0: по молодости, да,
1: не
0: он же и блудил
1: его
0: там, и
1: да,
0: куда-то дрался с кем-то. То есть у него такой, он такой парень-то был непростой. А потом вдруг Афон и такая мера невероятной святости. И воспоминания о родителях, как о тех, кто вот... Как же вот... Вот как, а как они терпели меня? И я вам могу поделиться даже вот такой историей коротенькой, да, чтобы вы просто понимали. Вот у меня старшая девочка, ну, вторая, она, ну, старше, как бы у меня много старших младших, и у которой ферма Сашенька,
1: да,
0: моя, Никитина.
1: Она
0: да?
1: была у нас.
0: Да, да, да, она вот была на радио, и у нее был подростковый период, она такая сложная была в подростковом периоде, как и все мои, наверное, дети, и надо было что-то покупать, какие-то ей платья, она так, ну, чтобы она была женственная, красивая, там, да, мне так хотелось ее нарядить, там, а у нее такой протестный был период, ей нужны были какие-то носки с черепами, там, какие-то еще какое-то безобразие, прям реально такие стрёмные, страшные вещи. И я терпеливо, там, закатывая глаза, ну, как бы что-то ей покупала, что-то там, ну, как бы мы, я помню, договорились, что я покупаю эти носки с черепами, и, ну, платье тоже мы берем. То есть как-то вот мы и компромисс вырабатывали. Ну, я уж плохо это помню, потому что
1: да,
0: это давно было. И тут вот ей 31 годик, и она мне говорит: мам, а ты знаешь, я тут вспомнила, вот как ты вот мне это платье покупала, ведь я стояла и трепала тебе нервы специально, я же помню свою вот эту злость, обиду и вот попытку тебя довести,
1: да,
0: а ты так
1: раскачать
0: спокойно, терпеливо этого... То есть она это вспоминает, при том, что Саша такая модница, что она ведет блог, да, в котором она наряжается и показывает, какие у нее прекрасные платья, и брюки она не носит вообще, и тем более уж носки с черепами. Понимаете, то есть вот что-то из подростка такое вылезает. Профессор Василий Зинько писал: «Все темно над подростком». Вот в духовном плане у него тоже, знаете, такое идет.
1: Темная такая часть
0: темная
1: его выходит.
0: Вот эта сепарация,
1: да,
0: которую ты упомянул, это же процесс. И в верующих семьях православных как раз вот эта сепарация идет на, как бы он пытается на протесте, и этот протест, если вы очень воцерковленная семья, она, он может пойти в то, что он, я не пойду, а я не хочу, вот вы тут все верующие, а я не религиозная, а я не верю.
1: Да.
0: Потому что ему надо свою веру какую-то найти, внутреннюю, да, вот эту личную, выстраданную, не то, что мы ему на блюдечке принесли из голубой каемочка, а то, что вот он уже сам через какие-то скорби, потери, ну, падение даже, к сожалению, вот он ее наконец-то приобретает. Но тут ваша молитва и вера, что Бог управит. То есть если вы не справляетесь, ну, как Иоанн Крестьянкин говорил, да, Господи, вот, вот, вот этот человек, да, или вот мой ребенок, да, ты сам сделай то, что я не могу сделать. То есть вы должны ощутить свое педагогическое бессилие, это нормально.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: «Пайдея». Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют
3: слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Повтор программы. Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на Радио Вера продолжается. У нас в студии Евгения Улева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Программа у нас образовательная, несмотря на то, что мы сегодня говорим о подростках, о всех сложностях, связанных с подростками, отношениями с ними, все равно приходится думать и об образовании тоже, это наша жизнь. И вот этот подростковый возраст, Жень, он по последним данным вообще может до 28 лет длиться. Я недавно слушала программу какого-то нейропсихолога. Она говорит, что он, во-первых, стал раньше начинаться, лет с 9. Во-вторых, у некоторых граждан он очень долго тянется. Лет до 25, а может, и до 28. Это, конечно, чудовищно звучит, что человек не может самоопределиться четверть своей жизни и вообще не понимает, кто он, что он и зачем он здесь вообще на этой земле живет. И в данной ситуации очень сложно говорить про какую-то осознанность, выбор профессии, какую-то учебу, какой-то вуз. Человека бомбит, как вы сказали в первой части нашей программы. Его бомбит гормонально, эмоционально, душевно. Темная часть какая-то ветхого человека просто вот цветет пышным цветом. Вот эти годы, да, вот там 12, 13, 14.
0: И злость, и воровство, и
1: вот, все, что хочешь, сквернословие, сквернословие, курение, да, не дай боже, да, алкоголь. Не дай боже, опять же, мы смотрим сейчас плохие сценарии, но от них тоже порой никуда не денешься. Бывают разные случаи, и бывают разные истории. Мы это понимаем. Но и в эти самые годы нужно выбирать, куда поступать. И родитель нервничает, потому что он видит, что ребенок в принципе не владеет ни собой, ни своим временем. Тайм-менеджмент – это очень далекое от него понятие. Он даже приблизительно не понимает, что его ждет при поступлении в вуз. И вот он до последнего пинает балду, простите меня за сленговое словечко.
0: Девочки редко.
1: Девочки наоборот, они включают такой мега-перфекционизм, тоже
0: они
1: проблема,
0: наоборот,
1: тревожность такая.
0: До каких-то болезней.
1: До болезней, да. И в итоге что мы видим? Девочки переучиваются, мальчики недоучиваются, но результат-то один. Родители везде пытаются решить этот вопрос. Мальчика вытянуть, чтобы он хоть куда-то поступил, девочку успокоить, чтобы она не уехала совсем, потому что вот у меня буквально у подруги дочь, она говорит, что и волосы повыпадали, и бессонница, и состояние такое тревожное.
0: Да, пока сдавала ЕГЭ. Антидепрессанты.
1: Антидепрессанты запросто в 11 классе. То есть это же все-таки какие-то перекосы в одну и в другую сторону, очень серьезные. Вот с этим как быть? Есть ли у вас какие-то мысли на этот
0: конечно,
1: счет?
0: Конечно,
1: конечно.
0: Но я вот всегда говорю, что наша задача, вот смотрите, мы должны понимать, что у педагогов и у школы своя задача. Их задача, ну, дать ребенку материал, информацию, чтобы он ее усвоил каким-то образом, хотя бы на тройку, да, три, это удовлетворительно, да? вспоминайте, как раньше назывался, удовлетворительно, хорошо, отлично. И когда поступила в первый свой вуз, инженерно-физический МИФИ, да, кибернетика, нам объяснили сразу же, там прям в сентябре, что забудьте свои вот эти страдания, что 3 – это плохо, 3 – это удовлетворительно, меня удовлетворяет ваш ответ. А если вот вы хорошо ответили, вот тогда хорошо. Ну, отлично, это значит, вы
1: выше пилотаж.
0: То есть, да, нам вот так вот сразу поставили задачи, но мы перестали нервничать и стали спокойно свои тройки получать. Но там даже тройки было сложно получить. Тут задача какая, да? У школы задача отчитаться, даже не научить. Вот не обижайтесь на меня, педагоги и директора. Есть прекрасные люди-подвижники, но, к сожалению, система очень жесткая. И задача отчет наверх, чтобы пошел с хорошими вот баллами, там, средними, там, графики рисуются, да, вот KPI там замеряется и так далее. Все это в абсолютно устаревшей системе. Я не устану это говорить, что 3-4-5 – это система 19 века. В 21 веке это вообще абсолютно нерабочая система. Она не дает, это как вот, понимаете, вам надо, ну, например, что-то сшить себе, да, и у вас, ну, как вот берет Портновский, раньше, помните, сантиметр был, да, вот мерили. А представьте, что у вас линейка деревянная, на которой только одно деление 1 метр, и все. И вот в этой деревянной линейке пытаетесь померить себя. Чего вы там намерите? Ничего. Плюс-минус километр. Поэтому то же самое сейчас вот с этими оценками 3, 4, 5, они абсолютно утратили свою эффективность и педагогическую как бы воздействие, да, вот это вот, помните, картина опять двойка, да, там у нас было там еще что-то.
1: Да-да-да.
0: Тогда было по-другому. Сейчас совершенно другие требования. Но они остались, их зарегулировали совершенно жестоким таким образом электронным, да, вот этим электронными журналами, и учителя все заложники этой системы, они ничего не могут особо сделать. Значит, какая задача наша? Мы родители. Наша задача, чтобы наш ребенок закончил школу психически и физически здоровым, чтобы он не потерял зрение, чтобы у него была нормальная осанка, чтобы он не пил антидепрессанты уже в 11 классе, понимаете, чтобы он любил мир, относился хорошо вообще к этой жизни, да, чтобы он радовался, чтобы у него было благодарение. То есть наша задача совершенно другая, педагогическая. Она практически со школы сильно не пересекается. Поэтому тут вот я... Вот это напряжение, что он что-то там не выучит в школе, не получит пятерку и куда-то там не поступит, оно абсолютно не актуально уже сейчас. Я вам просто говорю, у меня вот в этом году поступал сын, 7-й, да, 18 лет ему, вузы берут почти всех, платно. Бесплатно, там такой огромный конкурс сейчас на бесплатные места, а мы уже сейчас с вами
1: что
0: видим,
1: даже круглые отличники не поступают.
0: Дело
1: туда.
0: Даже не в этом. Угу. Понимаете, государство все меньше будет платить. Сейчас, например, уже явно пропихиваются законы, чтобы все, кто на бюджете, отрабатывали потом эти деньги, чтобы они там, ну, если это врачи, чтобы они там в поликлинике 3 года отрабатывали. То есть они пытаются вот эту систему как распределение, угу. да, то есть вас заставит как бы это образование платить. Не мытьем, так катанем. Поэтому тут надо здоровым образом к этому подходить, понимать, что рынок труда изменился. Вот эта история про то, что если у тебя не будет диплома, тебя никуда не возьмут, она абсолютно устарела. Учиться надо, развиваться надо, потому что это дисциплина, это умение себе, ну, внимание, сосредоточиться, да, там, выучить что-то, да, заставить себя. Это другие немножко качества, которые должен ребенок проявлять. Потому что он искренне не понимает, зачем ему химия, или зачем ему физика, там, или зачем ему там биология и так далее. Потому что все очень на довольно сложном уровне преподается. Дети перегружены информацией, понимаете, вы забываете, что когда вы входили в школу, у вас не было гаджетов. И вы просто читали спокойно там учебник по истории, да, ну и что-то там запоминали. А сейчас ребенок, поскольку у него вот это воздействие информационное просто в разы на порядке больше, ему вот в эту свою головушку надо еще уложить там биологию, химию, историю, причем это закладывается в основном, ну, знаете, как бы, ну, фактами, которые не связаны с, друг с дружкой. То есть вот у него отдельно там, ну вот он ходит с одного урока на другой, да, и у него надо постоянно менять, да, то есть тут вот только что было там, не знаю, теорема Пифагора, тут же уже какие-то там, я не знаю, войны какие-нибудь там, я не знаю, там, Древней Греции, потом какие-нибудь химические опыты,
1: постоянное
0: да,
1: переключение.
0: И сейчас раздёрганы, вот если раньше у нас как-то вложилось в какую-то целостную систему понятную, да, у нас как-то это все совсем было связано в результате, синтетически, да, было, и компиляция такая была в голове, у нас нас работали, мозг работал по-другому. Современный ребенок, у него вот это знание, оно, знаете, вот как вот файлы нарезанные, вот запихиваются в него. Он ничего, бедный, ни с чем не может...
1: Системы нет никакой внутренней.
0: У него не работает, да, у него не начинает это работать. Он как будто, знаете, как вот... Я очень люблю эту фразу, я давно ее услышала, и сколько живу, столько она подтверждается. Ребенок хочет пить, а ему включают бронзбойт, и из бронзбойта начинают вот этими знаниями его заваливать. И плюс я много лет состою в родительских чатах, такого уровня напряжения, агрессии не было никогда. Сейчас да. каждым годом все вот
1: соглашусь,
0: родители,
1: да.
0: срочно это, родители, зарегистрируйтесь там, сделайте это, вы еще не если вы не зарегистрируетесь, да такого вот, понимаете, там все время какой-то идет вот какой-то
1: невроз.
0: Тревожно. Я понимаю, что это не педагоги виноваты. Я понимаю, что с них требует, ну, не знаю, министерство, кто там это все требует, или кто там эти отчеты требует, чиновники какие-то. Ну, понимаете, ваша задача, ну, вы же не должны обеспечивать хорошую карьеру какому-то чиновнику из Министерства образования. Ваша задача, чтобы ваш ребенок был здоровый, и вы его любили, и он вас любил, у вас хорошие были отношения. Любые знания можно добирать из сети. Огромное количество бесплатных, замечательных каналов, лекций, чего угодно. Репетиторы от любых, так сказать, есть вариантов, да. Привлекайте старших детей объяснять младшим. Это тоже очень эффективно работает, но как-то поощрять это. Не просто, что садись и объясни брату, да, а как-то, ну, не знаю, материально простимулируйте или еще да. каким-то вещам. Там, допустим, ты объяснил, он уроки с тобой сделал, давай ты там поигрался во что-то. Там. Ну, да, неважно, да. договаривайтесь. С подростком надо вести все время...
1: Торг
0: беспрерывный.
1: Это
0: то есть
1: очень
0: только торговаться.
1: Кстати, меня вот это больше всего утомляет.
0: Обязательно. Но это надо, знаете,
1: ты вот это, а я тебе это.
0: Прекрасно. И лучше фиксировать даже письменно. Это здорово. Такие договоры. Смотри, я вот это. Давай табличку повесим экселевскую. Ты мне вот это, я тебе вот это. Но он так понимает, ему так понятно. Это как будто вы работаете с человеком.
1: А это закончится потом? Или он будет так
0: Конечно.
1: Относиться к
0: нет,
1: людям?
0: Нет, нет, нет. Ему просто нужны рамки. Его же вот разносит в этом возрасте. Если вы в эту табличку его засовываете, у тебя в это время это вы же пишете там, ну, по времени, он же понимает, что футбол во столько, там уроки во столько. Вот он говорит, там уроки он не делает. Ну, потому что у него нет рамки временной, когда он их должен сделать. Если эта рамка существует, то он в эту рамку делает уроки. А если у него весь вечер впереди, то он будет тянуться до последнего и не будет их делать.
1: Угу, так и есть.
0: Да.
1: Так и есть.
2: Пайдея.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Лаврентьева. Жень, сейчас все больше родителей приходят к выводу, что школьное образование – да. К сожалению, какое-то очень разорванное стало. Там нету системы, там нет общей канвы, там нету какой-то гармонии.
0: Оно перегружено. Оно перегружено, просто перегружено.
1: Да, да. Очень много всего.
0: Да.
1: И виноватых искать, я думаю, бессмысленно в контексте этого разговора.
0: А зачем нам виноваты. Нам надо выжить в этой системе.
1: Вот,
0: вот система есть,
1: вот.
0: Нам надо выжить.
1: Возникает каким-то. Мысль, думаешь, может быть, их на домашнее перевести.
0: Но
1: это опять же, это не
0: сложно.
1: Для всех.
0: Да,
1: это путь
0: сложно.
1: Не для всех.
0: Да, кто-то справляется, кто-то нет. Но не надо бояться.
1: Да.
0: Вот я начала про поступление сына.
1: Да.
0: Понимаете, сейчас берут абсолютно всех. Вот в любой вуз, понятно, что, может быть, в МГУ не попадет ваш ребенок, но, может, ему тогда и не надо, понимаете? А вузов огромное количество, и если это платная история, то платно берут всех и везде. Если вы на минимальный балл сдали, там 30-40 баллов, а 30-40 баллов, знаете, ну, сдают практически все. Если ребенок не может на эти баллы сдать, это говорит о том, что ему туда точно не надо в вуз, потому что он не потянет программу, и тогда смотрите в сторону каких-то понятных профессий, и не пугайтесь слова электрик или плиточник или еще кто-то, потому что вот у хорошего электрика, например, график расписан круче, чем у любого психолога,
1: да,
0: понимаете,
1: так и есть,
0: да?
1: Так
0: и берут
1: есть.
0: Они огромные деньги,
1: да,
0: и зарабатывают, очень любят свою работу, чувствуют себя невероятно востребованными, нужными на своем месте.
1: Это важная
0: и
1: профессия,
0: так далее.
1: Очень.
0: Ну, я просто пример привела.
1: Да.
0: У нас просто, знаете, гордынька же у всех. Мы же там друг другу хвалимся, а мой поступил в этот вуз, а мой в этот. А что толку? Ну, поступил, а что дальше? Понимаете, все-таки высшее образование, вы должны понимать смысл этого, для чего он идет именно в этот вуз, да, что угу. какую он профессию хочет. Ребенок сам не может понимать, что он хочет, потому что он маленький, у него не работает еще голова, у него нет опыта, он не понимает, что такое инженер, он не понимает, что такое там программист или робототехник, или врач там, и так далее. Вроде бы он врачей угу. видел, но он же не понимает изнутри, как это вообще, вот как это быть врачом. Хотя врачи обычно это люди, которые вот хотят туда. Очень редко это.
1: Не, врачи – это призвание, 100%.
0: Это призвание, да. Или это семейная какая-то история, что там все врачи, и ты тоже туда идешь. Учителя тоже похожая история с педагогами. А вот все остальное, понимаете, мир меняется очень быстро. Мы находимся, у нас идет смена технологического уклада, и поэтому не надо там, ну, радоваться, что там ваш ребенок закончил какой-то престижный вуз. Ну, закончил, а дальше что? Понимаете, сейчас очень меняется вообще система приема на работу, и мы входим в период, когда дефицит будет работников. Мы никуда не можем от этого деться. Демография есть демография. Наши дети, их мало, их все меньше и меньше. Рождаемость падала, начиная с 2011 года, с 2010. Очень сильный провал рождаемости, и эти дети все везде поступят. Только вопрос, что вы дальше будете с ними делать, понимаете, с их поступлением. То есть вам задача, чтобы у ребенка была вот это вот, ну, какой-то навык ответственности. Обязательно пусть он поработает в подростковом возрасте. И вот ребенок, который поработал в подростковом возрасте, он как-то себя чувствует более уверенно, он первые денежки свои заработал, он понял, что такое ответственность, да, приходить к какому-то сроку, выполнять какие-то задачи там, и так далее. Ценить начинает вас, что вы его содержите. У меня как-то вот у моих подростков было такое: о, мама, это вот так надо долго работать, так тяжело, чтобы вот... И, кстати, к учебе, когда он ручками поработал на складе, например, по коробочке потаскал, и он видит, что это дешевый труд, что это очень много сил, и как бы и что, и никаких карьерных возможностей. И тут ты ему говоришь: ну, солнышко, а можно поступить и вот вообще-то учиться в другом месте, да, с другими людьми общаться. Лучше тогда ходит. Не через теоретическую вот историю, а через практику.
1: Угу. Ну, опять же, да, это не отменяет, что любой труд хороший. Действительно,
0: может быть, вашему ребенку понравится, и это его. Не пугайтесь, понимаете,
1: счастлив.
0: Если ребенок. Да. Дети, знаете, вот я сколько тоже вот занимаюсь подростками, спрашиваю, что они хотят. Вы знаете, каждый человек как-то интуитивно свое призвание чувствует. У него вот этот внутренний голос, боже, вот как-то он какую-то склонность свою чувствует к чему-то. Он не понимает, почему. Ну, вот что-то его тянет куда-то, я не знаю, к машинам или к детям, или там к самолетам или еще куда-то. А родители в это время, к сожалению, влезают и говорят: ну, это же какие самолеты, что-то придумал, вот, давай, юрист, экономист, свои старые шаблоны пытаются навязать, понимаете, думая, что эта профессия прокормит. А она никого не прокормит. Понимаете, ребенок должен все-таки чувствовать себя, куда он хочет. И вам надо ему помочь это услышать в себе. И не пугайтесь любых его идей, какие ему хочется. Там животных он любит, или там, наоборот, он любит там растения какие-то, или еще что-то. Не пугайтесь, смотрите, что в этой области, где интерес, куда... То есть вот этот интерес, его, конечно, надо с детства, с самого раннего детства поддерживать, что ага, вот это интересно. Не навязывайте все время, вот давай туда ты идёшь, давай сюда. Он должен сам что-то почувствовать. Вот я хочу, мам, сюда, пожалуйста, мне вот это интересно. Современный ребенок, он, к сожалению, этого, для него это проблема, потому что ему все вот так выстраивают, и он не успевает захотеть. То есть как будто он все время в ресторане, где все время стоит еда. Точно. Он не успевает чувство голода даже появиться. Вот то же самое с вот этими кружками, там, секциями. Должен быть спорт, чтобы ребенок где-то физически активность. Как не надо много спорта, достаточно одной какой-то секции, этого достаточно. Не надо дублировать это все.
1: Да.
0: Это никому не нужно. Пусть любимым спортом занимается, какой ему нравится. Второе, это, конечно, ну, здорово, если есть шахматы, там, музыка. Там. Но опять же, я говорю, спокойно к этому относитесь. Не надо вот каких-то...
1: Подвигов.
0: Смотрите,
1: если явно
0: идите за ребенком. Идите за ребенком. Да, вот что-то у него вот тянет вот туда. Ну, значит, водите, смотрите, ищите там какие-то активности в этой сфере, да. Путешествуйте с ребенком обязательно, потому что это мир, это страна, да, это другие там какие-то люди, он их видит, что люди живут по-другому, не так, как он живет, да, в других условиях. Это важно. Это очень важно, ребенка развивать во всех направлениях. Ну и какое-то понимание промысла Божия. Вот не забывайте, что вы не за все в ответе. Вот это не надо раскачивать вот эту родительскую гордыню, что если не я, все, если я не отвела на какой-то кружок, ну все пропало, в ребенке этот талант не развился. Нет, конечно, Господь всегда рядом, и Он всегда промышляет о вашем ребенке гораздо больше, чем вы сами. Вы должны об этом помнить. Вы говорите: Господи, ну, управь наши пути, да, пошли нам вот того педагога или того тренера, который нам нужен, да, или ту вот специальность, мы не знаем как. Вот будьте немножко такими детьми, не старайтесь быть супер такими вот, что я сейчас решу, да, я сейчас все сделаю. Сейчас
1: роль
0: я... Да,
1: Бога
0: а дальше, на себя дальше следующее брать, чувство, да, как правило, я не доделал, я вот не досмотрел, а вдруг я еще чего-то не там, не до. И если ваш ребенок получает трояк, но это не значит, что это вы его получили. Это значит, что, ну, может быть, он не постарался, а может быть, он не выспался, а может быть, у педагога было плохое настроение, mm-hmm, он взял тройку, всем наставил. Всякое бывает. Спокойно относитесь к этому. Работайте с своими чувствами, с собой, чтобы у вас мир был в душе.
1: Да, Жень, с вами пообщаешься всегда, конечно, и появляется какая-то надежда. А что делать с чувством вины? Потому что ты видишь подростка, и тебе кажется, что вот... Что выросло, то выросло. Что успели заложить, то успели. Вот он результат. Вот они и цветочки первые пошли. То есть тут, конечно, идет постоянная родительская вот такая вот некомпетентность, будто бы в отношениях с ним. Кажется, что ну, вообще не тем я занимался 12 лет.
0: Вы знаете, вот я, пройдя все-таки эти годы, да, очень много лет рядом с своими детьми, и я пришла только к одному, что я постоянно, как только я отлавливаю себя вот на этом беспокойстве, оно очень неприятное, очень неприятное.
1: Очень тяжелое чувство.
0: Что я не досмотрела, да, не доконтролировала и не проверила карманы или еще что-то, не дай бог, да, хотя этого не делаю. Я сразу себе говорю: Господи, Господи, это ты все управишь. Я, конечно, несовершенный человек, я не могу. Я не умею, у меня нет опыта, у меня нет инструкции к каждому моему ребенку. И я делаю то, что я могу, а остальное, пожалуйста, вот восполни своей благодатью. Да, вот эта благодать, которая помогает и ребенку моему в том числе. Вот это мы все время забываем. Мы уходим в это чувство вины, вот в это чувство несовершенства своего, и оно для нас какое-то очень тяжелое, такое какое-то неприятное. Хочется на том же ребенке сорваться. Ну что ж ты вот не такой? Я же в тебя тут столько вложила, а ты такой гад. А на самом деле он такой же, как вы. Это ваше зеркало.
1: Кстати, тоже очень тяжелое
0: открытие. Это яблоко. Да. Ну, вы знаете, вы же стали воцерковленным человеком, вы сделали карьеру, вы зарабатываете, вы взрослый, вы выросли, и вы как-то справились с этим. Ну, значит, и он справится, это же ваше продолжение, и Бог вам помог. И ведь, например, вот я, например, была подростком, не крещенным даже, я покрестилась в 17 лет. И это тоже мой какой-то был собственный протест, да, я взяла и пошла креститься в совершенно в атеистическом государстве, даже не понимая вообще, что это такое. И поэтому Господь промышляет о каждом ребенке абсолютно, еще больше, чем вы сами, в разы, на порядке больше. Поэтому вы просто его просите, говорите: Господи, пожалуйста, я тебя очень прошу, я не все понимаю, что с моим ребенком, но ты, Господи, пожалуйста, сделай. Это не вычитывание каких-то правил молитв. Вот тут молитва идет прямо из сердца,
1: да,
0: что я тебе, Господи, этого ребенка поручаю. Там ребенок давно не звонил, да, или там пропал со связи, я начинаю нервничать, я сразу говорю: Женя, так, стоп, кто на связи со всем миром? Господь Иисус Христос. Все, молись. Ты успокаиваешься, и приходит тут же там ответ, смс-ка, там звонок, да, там ты получаешь информацию, или просто говоришь: Господи, ну все, на все твоя благая воля. Вот это практика смирения и молитвы. Поэтому наши подростки себя так и ведут, чтобы мы научились. Чтобы мы научились. Это нам уроки, это не им. Он потом со своими детьми будет
1: чтобы
0: разбираться.
1: Чтобы мы роль Бога на себя не брали.
0: Конечно.
1: Что я сейчас все проконтролирую.
0: Конечно. Оставьте что-то Богу.
1: Исправлю.
0: Оставьте что-то Богу.
1: Да, да.
0: Вы не, вам показывает Бог вашу ограниченность.
1: Точно.
0: Что ты не можешь.
1: И немощь.
0: Да, ты не можешь больше.
1: Ага.
0: Ты вот все, что смогла, сделала. Даже если ты не все сделала. Ну, Господи, прости меня, но не все я сделала. Ну, что ж теперь делать-то? Вот пока так. Пока вот я как смогла, так и сделала. Понимаете? Вот это понимание ограниченности своей – это один из очень важных духовного пути возрастания. Очень важный. Мы все его проходим. Нет ни одного человека, который вот даже святые, понимаете? Вот Серафим Саровский, Сергий Раныч, кто бы ни был, он тоже понимал свою ограниченность. То есть были ситуации, где вот он не справлялся. Как Антоний Великий, да, которого избили бесы, он лежал, уже рыдал, и стоит Христос, он говорит: Господи, ну где же ты был-то? А он говорил: я смотрел, как ты подвязаешь. Антоний. Но он появился в тот момент, когда
1: уже все.
0: Тот уже все был на пределе своих возможностей. И мы этот предел очень часто в подростках прям упираемся в эти свои пределы, но мы почему-то начинаем давить подростка, пытаясь, знаете, как из лимона выжать еще немножечко, еще капельку из него. Не надо, не надо, он растет, он молоденькое деревце. Преподобный Паисий говорил: не надо проволокой железной подвязывать тонкие деревца, вы их кожицу поранить, и оно искривится. Поэтому вот очень жесткая политика в отношении подростка, не надо. Да, нужны рамки, нужны разговоры, договоренности, прописывайте это все, но не настаивайте жестоко, не настаивайте вот прям, нет, вот я сказала в 9 вечера, если ты позже, он всегда придет позже. Вот поверьте, у него вот это проверка границ. Да, ставьте это такое время, которое... Ну, плюс час вы внутри уже себе... То есть не то, что вот он вас не послушал.
1: Всё, в 10 и все.
0: Ну, допустим, я говорю в 9, чтобы он, 9. Если в 10, пол-11 пришел, уже, в общем, как-то... Ну, я ему говорю, слушай, ну, дружок, ты же сама обещала. Я часто говорю, а во сколько ты... Ну, вот тебе во сколько удобно? Он говорит, ну, во столько-то. Не приходит во столько, потому что он не умеет рассчитывать время, он там загулялся, заигрался, заговорился, там, не обратил внимания, автобус не пришел, там, все бывает в жизни. Ваша задача быть таким, знаете, хорошим, вот как тренер такой, который вот не жестокий, который ломает там своих вот подопечных, а таких, ну, давай, давай, ну, вот сейчас не получилось, ну, давай встанем еще раз попробуем. Тогда у ребенка будут крылья. Не обрезайте их, пожалуйста. Потому что у подростка вырастают крылышки. И он вот как слеток из гнездышка, есть такое понятие, когда птичка, вот он, птенец вырос, и он такой большой, что он из гнезда выпадает, потому что он слетает с него, он крупный очень. Но он не может еще нормально летать. И он так прыгает по земле, что-то летает, опять прыгает. И обычно птичка рядышком, там где-то на дерево, по забору, она мониторит его, но она не лезет к нему. Она отгоняет какие-то опасности, которые он не видит, да, кошку какую-нибудь может отогнать. Но задача, дает чтобы он сам научиться. Попрыгал, да, попрыгал, посидел там, как-то там, ну, как-то осмотрелся, да, он неправильно все будет делать. Ну, и вы делали неправильно. У вас тоже был этот период, почему вы его забываете все время? Что, я помню хорошо, вот для меня очень помогает воспоминание, что мама что-то там мне говорит, что как со мной тяжело, а я такая сижу искренне, думаю, а что со мной тяжело, а что такого я сказала? Я прям искренне вот это непонимание помню, и мне это помогает с моим подростком. Я понимаю, что он тоже не понимает, что я от него хочу. Поэтому я стараюсь с ним как бы не ругаться точно, абсолютно. Не ругайтесь, вот не надо ругаться. Вот если пошла брань уже, скандалы, не дай бог обзывательства какие-то, это значит, вы не правы точно, потому что вы взрослый.
1: Ну да. Ответственность все равно на
0: конечно,
1: том,
0: вы провоцируете,
1: конечно.
0: Понимаете, вы поддерживаете. Если даже он пришел с какими-то штуками, там, я вот это не буду, я это не буду. Вы смотрите и говорите, ну, деточка, все, это все пройдет, это временно, солнышко, у тебя все это про это просто возрастное. И вы как будто принимаете его даже таким, строптивым, кривым, каким-то непонятным, не сдержанным. Я тебя такого тоже люблю. Потому что мы, у Бога, бываем такими подростками, когда мы тоже своими какими-то выходками оскорбляем Христа. И Христос, у него хватает терпения смотреть и говорит, ну, ничего, деточка, потом придет. Как отец Ильи, есть такая история старая, это в книжке «Пасха красная», когда там один коммунист там приехал, ему сказали, что можно в Оптины пожить, там в 80-х годах там кормят и пожить, а он вообще неверующий, был даже не крещённый. И он, когда приехал в Оптину, там стояла очередь к причастию, он ничего не понял, встал и причастился, не крещённый, не верующий. И потом он сел, он дружил с отцом Василием Росляковым.
1: Да-да-да.
0: Да, и они спорили вот про свои эти вот мировоззрения и так далее. И когда к батюшке Илью подходили, говорили, вот он такой сякой, там не причащается. Он говорит, ну ничего, в семинарии напричащается. И все хохотали, говорят, а кто в семинарии? Он в семинарии. А когда отца Василия убили, он ушел в семинарию, у него произошел переворот внутренний, и вот он стал священником, этот человек. Поэтому Бог никто нас ждет любых, в любых состояниях, в любых вот наших закидонах.
1: Помните, как святая Моника так переживала из-за ее сына Блаженного Августина, что какой-то...
0: Амвросий Медиаланский, он говорил, не может погибнуть дитя таких слез.
1: Дитя таких молитв.
0: Таких слез.
1: Таких слез, да.
0: Вот, ну, она же не видела момент. При жизни.
1: Да.
0: Там же вот это интересно, что он же потом пришел. Он как бы... То есть ей не дано это было испытать. Она вот ее скорбь... Но мы должны эту скорбь нести с верой в Бога всегда.
1: Безумие.
0: Да, дети уходят, безумие, дети безумствуют, безусловно, бывают очень страшные истории, но в любой истории, если вы сохраняете доверие Богу, говорите, Господи, я знаю, что ты не оставишь моего ребенка, что ты рядом, что ты вот сможешь как-то привести его к себе. И это будет давать вам мир, покой. И Боже, Господь вас в этот момент, понимаете, вот как, ну как он может вас оставить, как он может посрамить такое упование, понимаете?
1: Аминь, аминь, да будет так. Спасибо, Женя, дорогая. Дорогие друзья, программа «Пайдея». И у нас сегодня в студии была Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», которая собирает лучшие и самые интересные опыты работы работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverdefislab.pro. А мы прощаемся с нашей дорогой гостьей. Жень, дорогая, спасибо вам огромное. До будущих встреч. Дорогие друзья, всего доброго и до свидания.
0: До свидания.
2: Пайдея.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня поговорим о христианском браке и его целях. Вообще, знаете, и у меня есть такая подруга, православный психолог, она часто бывает на радио «Вера». И вот когда ей говорят «очень хочу замуж», она спрашивает «чтобы что? Для чего?». Но мне нравится тоже формулировка такая современная «чтобы что?». Вот. И мне кажется, это очень разумно.

0: случае это теория заговора, в лучшем случае это марксистско-ленинская теория, в каких-то случаях это вот теория, там, не знаю, еще какая-то. И вот у тебя есть теория, и это хорошо. Еще товарищ Сталин в свое время после Великой Отечественной войны сказал, что главная наша проблема, что у нас сейчас нет нормальной действующей теории, мы не знаем, у нас нет теории нормального развития социализма и коммунизма. Вот полагались на теорию, что есть вот теория, и тогда да. Ну и тогда в браке, чтобы что, чтобы зачем, а как вот, что сейчас со мной происходит, а зачем я вот сейчас, вот я должен себе ответить на вопрос, зачем я пришел сегодня на радио «Вера», чтобы что. Вот, и это работало. А сейчас, когда мы пришли к тому, что ни одна теория не описывает этот мир не то что в полноте, а она, любая самая сложная теория описывает какую-то сторону этого мира, какой-то кусочек этого мира, то люди, полагающиеся на то, что они все могут понять, все описать и все осознать, они, на самом деле, часто исходя из этой самой теории, они готовы этот мир разрушать.
1: Теоретики.
0: Это и в личной жизни, и духовники соответствующие, и мужья, и жены. Вот сейчас мы абсолютизируем там феминизм, ну и права женщин, например, да, и разнесем семью вообще нафиг. Или наоборот, в отместку создадим стройную теорию того, что такое мужское движение правильного патриархата, и, соответственно, тоже все семьи наши порушим оставшиеся. Вот это с одной стороны, это с другой. И главное, убедительно будет и с этой стороны, и с той. Поэтому больше спонтанности. Но и понимание того, что такое заповеди Божии, и как, собственно, вот они, какие граничные условия есть, а чтобы что? А вот не знаю, чтобы что, хочу.
1: Хочу. Хочу быть счастливым.
0: Хочу быть счастливым, хочу любить, хочу быть любимым, детишек хочу, много чего хочу. Вот. Но главное, хочу, чтобы рядом был любимый человек, с которым хочу прожить всю жизнь, родить детей, внуков и вообще радоваться жизни. И спасать свою бессмертную душу с помощью и вообще благословением Господа нашего Иисуса Христа.
2: Идеально.
0: Да.
2: Просто идеально.
1: Все, мне кажется, мы можем заканчивать.
0: Да, и вообще расходиться. Вопрос как? Вот дальше мы описали это так вот в границах, да, и дальше вопрос... Нет, а на самом-то деле... Вообще вот, если вы слышите, когда вам говорят «на самом деле», я сейчас только что сказал «на самом-то деле», не верьте этому человеку, тем самым он на самом деле пытается доминировать над вами, как сказал бы вам ваша подруга-психолог, да, он пытается убедить вас, что именно он знает истину в последней инстанции, а я ее не знаю на самом деле. Вот.
1: Это маленькое отступление.
0: Да, это по поводу вот того, что нам говорят даже самые любимые и уважаемые нами спикеры. Вот поэтому в средние века, например, особенно на католическом Западе, эта школа, восходящая к блаженному Августину, считалось, что единственной целью, оправдывающей брак и вообще супружескую близость, интимные отношения, является рождение детей. Вот. И все остальное – это вот дополнительные плюшки, за которые как раз и надо платить рождением детей. Вот если ты детей рождаешь, это оправдывает.
2: Значит, у тебя семья здоровая, все у тебя хорошо.
0: Ну, ты как бы размножаешься, выполняешь заповедь Божию, плодитесь, размножайтесь, никто ее не отменял. Но как бы апостол Павел же сказал, что лучше человеку там не касаться женщины. Вот такая вот суровая, суровый, еще досредневековый, а потом средневековый аскетизм. Тут ведь понятно, что, наверное, мы сегодня не об этом собирались говорить, да, но базовая проблема для западного такого благочестия, опять-таки озвученная впервые по-настоящему блаженным Августином, заключалась в том, что все, что ты не можешь подчинить своей воле, греховно. И если женщина, в общем, может оставаться в интимной близости бесстрастной, то мужчина не может. И это неразрешаемое противоречие. Это не контролируется умом. Как это оправдать с христианской точки зрения? Вот такое животное начало, действующее в тебе, единственное возможное для продолжения рода, если мы не имеем в виду экстракорпоральное оплодотворение.
2: Но ведь это, наверное, Бог задумал как?
0: Вот. Ну, все равно. А дальше мы говорим о первородном грехе, о том, что в беззаконии зачахамся, в грехах родиме мати моя и все такое прочее. И вот рождение детей, оно вот средневековым богословием, у нас это тоже так или иначе ползуче пролезало у разных авторов, но там это был прям мейнстрим. А у нас вот как, ну, тоже вот важная такая мысль, что именно рождение детей и является целью брака.
1: Да вот мы так тоже думали, когда в 90-е годы пришли в храм. Мы думали, у нас будет очень много детей, но Бог дал там не всем.
0: Ну, фишка, о которой я говорю, она сводилась к тому,

0: что интимная близость – это грех по-любому. И поэтому, значит, если или дети, или, соответственно, давайте живите как брат с сестрой. Вот, и, ну, это вот доведенное до крайности, вот это самая логика, и у меня тоже есть куча знакомых, которые этой логике тогда вот в неофитском своем порыве придерживались, хотя православная церковь никогда на уровне каких-то документов, постановлений, официальной позиции никогда ничего подобного не высказывала, и она всегда говорила, что целью брака является спасение души, является любовь, является радость, является уподобление Христу и его церкви в их единстве. То есть все такое, и больше того, есть соответствующее 57-е апостольское правило, что если кто гнушается брака не ради подвига воздержания, а именно вот гнушается брака, да будет отлучен, а если какой священник, то извержен. Поэтому, в общем, церковь очень спокойно относится к близости супругов в браке и не говорит... Нигде нет прям такого, что только рождение детей эту близость оправдывает. И больше того, дети – это не цель. Хотя вот современно, если мы откроем нынешние документы, наши вот современные действующие соборами принятые, в частности, о канонических аспектах церковного брака, замечательный документ, всем прям рекомендую его хотя бы один раз прочитать.
1: На сайте патриархии.ру,
0: например,
1: можно?
0: Да, найти? Она везде, она Азбуке, на Патриархии.
2: Угу. О канонических основах церковного
0: брака. Да, о канонических аспектах церковного брака.
1: Кто хочет, может, мы с ним познакомимся.
0: Это короткий документ, там много чего написано важного, и в частности, дети названы одной из целей брака. Одна из целей брака – это деторождение. Мне, я, естественно, не дерзаю спорить с действующим каноническим документом, но мне ближе примерно вот так это сформулировать, что дети – плоды брака. Не столько цели, сколько плоды. И это ценность в браке, потому что в том же документе, например, написано, что сознательный отказ от деторождения обесценивает брак. То есть дети названы одной из целей, ценностью, и вот это слово, к сожалению, туда не вошедшее, но для меня очень важное – плоды. По плодам узнаете их. Вот, поэтому, да, мы не абсолютизируем рождение детей как единственную цель. И даже как главную. То есть вот даже где они названы целью, они названы одной из целей.
1: То есть если у тебя нет детей... Ну, просто не можешь их иметь. Такое бывает?
0: Да, конечно,
1: бывает.
0: Это
1: все равно брак.
0: Да, при этом есть одна очень интересная оговорка, что если вдруг один из супругов скрыл до вступления в брак заранее известную неспособность к рождению детей...
1: Можно развестись.
0: Это повод для развода. Да, это не обязательно, но вот этих поводов для развода, их всего-то, там, кроме этой, их там... Три. Да, это измена одного из супругов, это вот такое угроза жизни и здоровью, и сумасшествие такое вот прям постоянное, не то что осеннее обострение или весеннее, да, а этот человек уехал в сумасшедший дом, и там вот и остался, да, вот иначе можно в этой ситуации разводиться.
1: А потом и вернулся всё. В жизнь и скрыл это, тоже, кстати, да, разводит пора.
0: Но вот этот аспект очень важный, что сокрытие известное до вступления в брак неспособности собственной к рождению детей, оно является поводом для его расторжения. Если оно открылось в браке, вот люди не знали, а в браке выяснилось, что, ну, не получается, да, то это не повод. И это важно, значит, брак мы не расторгаем. Сам по себе факт нерождения детей в браке не является, оно не обесценивает брак. Угу. Вот сокрытие, то есть обман, да, таковой причиной будет являться. Ну, точно так же, как, например, сокрытие каких-то серьезных обязательств. Вот прям серьезных обязательств, оно действительно является таким поводом. Например, я скрыл от жены, что уже я женат. Где-то там.
1: Поэтому и спрашивают за венчание.
0: В другом мире, да. То есть обманул, что-то важное скрыл, да? Что у меня какие-то есть, не знаю, то есть вот какой-то серьезный обман тоже может рассматриваться. Но вот рождение детей, как я еще раз повторюсь, это ценность, это одна из целей, и это плоды. Вот, поэтому вот есть там же, вот это, я уже сказал об этом, да, и в социальной концепции об этом написано, Русской Православной Церкви еще один документ, которому в прошлом году исполнилось уже четверть века. Господи, я как вчера помню, как этот документ принимался, и с какой радостью он был воспринят, что вот у церкви появилось свое мнение по множеству вопросов. Да. Да, в дальнейшем многие вещи, которые были в социальной концепции, обозначены как бы пунктиром, или там в одном-двух словах, как принципы, они получили так свое раскрытие. Ну вот, и один из этих таких моментов, это как раз про брак. Вот есть положение в социальной концепции, и есть большой документ о канонических аспектах церковного брака. Так вот, да, в социальной концепции написано, что сознательный отказ от деторождения является несомненным грехом и обесценивает брак. Вот, и здесь мы, наверное, вынуждены будем, конечно, если нам это будет важно, поговорить о том, о планировании семьи и других.
2: Да, вот сразу как-то...
1: Как раз сознательный отказ. Вот
0: да, да, да, что это такое?
2: Это же очень такая популярная была фраза «планирование семьи», да?
0: Она люди задумывали
2: и остается, да, очень популярной. Люди задумывали, что там достигнут каких-то там вершин, купят квартиру, первый ребенок там, не знаю, в 35 лет, когда уже будет куда его помещать.
0: Вообще, вы знаете, у нас по этому вопросу царит полнейшая безграмотность. Вот надо это признать. Причем эта полнейшая безграмотность, она, в общем, в рядах даже часто царит людей, мнящих себя специалистами в этом вопросе. Например, принято считать, что раньше все всегда выходили замуж и женились очень рано, вот, всегда рожали много-много детей и так далее. И так далее. И вот потом уже только там, я не знаю, когда при гнилом, при социализме или при, наоборот, капитализме гнилом пришедшем, там все это, типа, вот эта система рухнула, и надо нам вернуться к традиционным ценностям раннего вступления в брак и раннего и множественного деторождения. Это не так. Вообще нет. Не так. Если мы посмотрим на реальные документы, на реальные, так сказать, вот исторические какие-то вещи, то мы увидим, что нет. Например, люди простого сословия, например, служанка,

0: Хорошая, она могла чего-то там скопить и освободиться лет в 35, и, может быть, еще успеть выйти замуж и родить детей. И таких людей, вот, например, известно в той же самой Франции, там их было там в 19 веке, 900 тысяч. Или конюх какой-нибудь, да, или там вот работающий, опять-таки, не при помещичьей усадьбе, а вот их же большинство людей, собственно, вот высшего сословия, людей, которые жили во многих комнатах, да, имели много детей, вот так эта вся красивая эта картинка, да, их было очень немного. А большинство, вот если мы говорим про городскую такую вот, он не мог жениться. Иногда вдруг в одной семье, допустим, конюх мог жениться на какой-нибудь гувернантке детей, но им запрещалось иметь своих детей. Потому что если бы они получали своих детей, они бы теряли свое место. Вот. Около трети девушек не выходили замуж вовсе. Да, тогда это компенсировалось, демографическая ситуация компенсировалась большим количеством детей в тех семьях, которые таки вышли замуж или женились, и каким-то крестьянским этим морем бесконечным, там совсем другая культура большой патриархальной деревенской семьи, поэтому надо понимать, к чему мы призываем. Что мы, к чему мы, как бы, это вот принимать какие-то решения, призывать к чему-то, не понимая, как оно было устроено, как оно работало, как оно будет работать. Это такая странная история.
1: Семейный час на радио «Вера».
2: Семейный час на радио «Вера». В гостях у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
3: Ну, то есть вы хотите сказать, отец Максим, что вот эти традиции, которые мы считаем архаичными, да, что, которые мы думаем возродить в наше время, они совершенно по-другому звучат, и на самом деле мы и понятия-то о них иногда не имеем.
0: Вот смотрите, как бы была деревня, которой сейчас нету, и которые сейчас существуют по совершенно другим законам. Именно поэтому мы и завозим сейчас, государство наше завозит мигрантов, потому что раньше оно завозило как бы деревенских в город, а сейчас деревня кончилась. Сейчас есть очень интересное исследование по поводу того, что даже то, что в деревне осталось, сейчас живет уже совсем не так, как раньше, с точки зрения вот семейного поведения. И впервые в традиционных коренных русских областях, типа там Смоленской, например, или рождаемость, коэффициент рождаемости на одну женщину ниже, чем в городе. То есть раньше деревня, вот до последних советских времен в деревне детей в среднем рождалось больше, чем в городе. Сейчас ситуация поменялась. Не в смысле даже в абсолютном числе, сколько там детей в деревне рождается, а сколько в городе, да, а на одну женщину. То есть сейчас в деревне женщина рождает меньше, потому что раньше рождение, совсем раньше рождение детей в деревне способствовало благосостоянию семьи. Чем больше детей, тем выше
3: больше уровень работников.
0: Благосостояния. Больше рабочих рук, больше там того-сего, то сейчас в деревне ребенка вырастить сложнее, чем в городе. И поэтому деревенская современная женщина, сельская, она еще больше думает, чем городская, у которой есть свои 20 метров в какой-нибудь студии, на которую они взяли ипотеку на 30 лет. Вот. И непонятно, как кого выращивать, соответственно.
3: Но зато есть детский сад, школа.
0: Да, есть детский сад, школа, медицина и так далее. А в деревнях этого всего нету.
3: Медицины нет.
0: И поэтому деревенские сейчас думают гораздо больше, чем как бы городские. И это все тоже надо как-то учитывать. Но мы, конечно, и простите, это я виноват, свел все к больной своей любимой теме демографии. Вот. А по-хорошему надо говорить о христианском отношении к рождению детей. И это тема, на которую влияет место, где мы живем, наш уровень благосостояния, но базовые принципы, они все-таки достаточно неизменные. И вот их очень интересно было бы, мне кажется, обсудить. Можем ли мы, как христиане, вообще планировать семью? Что это такое планирование семьи для христианина? Независимо от того, живет он в деревне в 16 веке, в 9 или в 21 или в 35. Вот это потому что вот христианство-то не меняется. Вот какие-то методы, какие-то варианты конкретной реализации меняются, а принципы не меняются. И планирование семьи – это вопрос очень спорный. Можем ли мы вообще планировать семью?
3: Сереж, можем мы планировать?

0: строить семью?
1: Ты как, или мы должны рожать, сколько Бог даст.
0: Человек из церковной среды. Как ты думаешь?
2: Ну, есть пример родителей.
1: Ну, может, они не правы.
2: Может быть, они не правы, но, как говорится, по плодам. Вот как получилось, так получилось. Я не думаю, что что-то планировалось.
0: Я вот не думала, что можно планировать семью, когда выходил замуж. У нас была
2: установка. Я думаю, что если захотеть, все можно. Вопрос, как ты к этому относишься. И твой уровень, правильно батюшка говорит, вот как ты оцениваешь его. Мне кажется, что планировать семью, наверное, можно и нужно, но, опять же, соотносить это с христианским вероучением, наверное, может быть,
1: какое ответить? Вот это вопрос, на который до появления социальной концепции не было официального ответа. Вот это важно понимать, да, что у нас до 2000 года, по сути дела, официального ответа церковного, можем ли мы планировать семью или не можем, не было. И социальная концепция этот ответ дала. И одну фразу очень важную я из нее вам уже сегодня озвучил. Это то, что принципиальный отказ от рождения детей является несомненным грехом. Это первая базовая история. Вторая, не менее важная, что любая абортивная контрацепция, то есть связанная с убийством уже зачатого ребенка, является, несомненно, тяжелым грехом смертным. Ну, у нас нет в церкви там, официального понятия «смертный грех», но есть понятие «тяжкий грех». В общем, это недопустимо. То есть аборты являются, несомненно, тяжелейшим грехом, поскольку они являются убийством уже зачатого человека. Вот. А вопрос о, собственно, о планировании. Здесь вот я должен прям честно вам сказать, что мнение, в том числе современного духовенства, в том числе очень уважаемого духовенства, то есть людей, обладающих несомненным духовным авторитетом, они разделились. Насколько вопрос планирования может быть связан с чем-то иным, кроме как с отказом от супружеского общения? То есть есть такие священники, это не монахи, не какие-то люди, живущие там, а это именно вполне уважаемые священнослужители, я не буду специально называть там имен, но они есть, и кому надо, вполне себе, кто следит за этой темой, может это мнение вполне в интернете найти, да, что единственным способом планирования семьи является супружеское воздержание. И здесь мы попадаем в интересную очень вилку, что, с одной стороны, ну, она как бы ситуация простая получается, черно-белая, что, опять-таки, ну, она сводится к чему? Что единственным смыслом супружеской близости является рождение ребенка. Угу. Если ребенок родиться не может, значит, мы или мы не хотим, чтобы он родился, мы должны воздерживаться.
2: Если это двое договорились,
1: да,
2: так,
1: естественно,
2: то это, в принципе, еще нормально, наверное.
1: При этом представь себе, что мы же понимаем, что если мы что-то называем грехом или чем-то недопустимым, то договорились, не договорились, вопрос для второго становится крайне острым. Ну, например, если мы говорим об абортах, да, допустим, жена хочет сделать аборт. У нас по современному законодательству она имеет на это право даже сделать без согласия мужа. Почему сейчас такое важное идет в церкви, этот вопрос поднимается, в том числе на законодательном уровне, чтобы ввести право отца, в том числе иметь какой-то голос в вопросах сохранения уже зачатого ребенка. Сейчас в законодательстве этого нет. То есть женщина может пойти и сделать аборт, и мужчина отговаривать, условно говоря, может, а повлиять на это
2: не имеет права.
1: Не имеет никакого права. Это сложная законодательная такая как бы коллизия, потому что если ребенок рождается, то у него соответствующие все права отца наступают. Он будет должен, обязан содержать, алименты платить в случае чего. Угу. Там, если там...
2: Фамилию взять. Фамилию взять.
1: Ну, например, всё, да, жена да, вот да. с ним разведется, и он все равно будет обязан платить алименты. Вот они не сошлись с женой по какому-то вопросу, но он отвечает за уже рожденного ребенка, ну, как минимум, финансово.
0: Угу.
1: А при этом не имеет права никакого защитить его жизнь, если он уже зачат, и жена принимает решение об аборте на любом, по сути дела, сроке. И это, конечно, трагедия серьезная. Поэтому, когда вы говорите «договориться», это, собственно, не всегда просто. И коллизия, собственно, в чем? Что все-таки интимная близость между супругами – это не только про детей. И это не только про похоть при этом, да, это не только про вот какое-то то, что мы называем разжением греховным, да.
2: А может быть, это для любви?
1: Это про любовь, совершенно справедливо. Это и есть любовь. Не случайно вот мы говорим про интимную близость, да.
2: Или супружеская близость.
1: Супружеская близость, да. То есть мы так близки, что слов не нужно, да, как это. Что такое близки? Понятно, что есть близость духовная, есть близость телесная, есть близость душевная, и, собственно, телесная близость для мужа и жены является важнейшей составляющей их вообще супружеского общения. И когда... почему то самое упомянутое мной 57-е апостольское правило говорит о том, что только ради подвига воздержания и только по взаимному согласию, ради поста и молитвы, говорит апостол Павел, а потом опять будьте вместе. Потому что если мы вдвоем с женой договорились, что мы соблюдаем, допустим, супружеский пост во время там, великого поста или с какой-то там другой целью, есть вот такие замечательные практики, например, сербские, да, что там люди, не могущие родить детей долгое время, вот не дается им ребенка, вот они едут там куда-то, или там есть лоза чудотворная, и они перед этим, и это важно, что это время не должно совпадать с Великим постом, они 40 дней соблюдают пост, в том числе супружеский, то есть такая какая-то жертва Богу, то есть супружеский пост может быть вот по тем или иным причинам, по взаимному согласию, как чисто духовное делание. Это здорово и важно. Но и тогда, когда это вместе по взаимному согласию ради духовной цели, то это тоже воздержание сближает супругов.
0: Угу,
1: а если один не хочет, второй хочет, то говорит, я не буду, я пощусь, то это вызывает разобщение. И поэтому, конечно, мы об этом говорили в первой части нашей программы, что как бы любовь и брак – это не только про детей.
0: Продолжим этот интереснейший разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Вернемся к вам через минуту.
3: Семейный час на радио «Вера». Вера. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Семейный час на радио «Вера».
2: Мы возвращаемся в семейный час, который сегодня проводим с отцом Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Беседуем на очень интересную и щекотливую тему, но и очень важную.
0: Отец Максим, ну вот для меня в первой части программы было очень неожиданно ваше сообщение о том, что в деревне люди меньше сейчас рожают детей, чем в городе, потому что мне казалось, что город как раз очень сильно разрушает семьи, потому что город настолько дорог в смысле жить, да, в смысле дороговизны, что он просто иногда отделяет молодую семью там, от самого главного, от крыши над головой. То есть, скажем, в том городе, где я живу с мужем, в Тверской области, эта проблема решается гораздо проще. И я вижу, что там больше молодых мамочек, чем я вот вижу центре нашей столицы.
1: Вот вы сказали, я прям придерусь к словам, можно? Это да. Очень важно. Я об этом говорил в той самой части, где мы это обсуждали. Вы сказали такую фразу «мне казалось».
0: Да.
1: Вот мы многие вещи привыкли оценивать, исходя из общих соображений, потому что это логично. Ну, правда же, логично. И действительно, мы на протяжении многих поколений это видели. И это логично, и это подтверждалось определенной статистикой. Но очень важно, чтобы когда мы, особенно на государственном уровне, на уровне официальных спикеров, в том числе церковных, что-то там такое предлагаем, чтобы мы не опирались на «мне казалось». Это выглядит иногда очень смешно, иногда очень больно. Вот, например, сейчас достаточно много размышлений о искусственном интеллекте, да, и мы видим, как люди, которые с интернетом-то не очень хорошо знакомы, делают какие-то высказывания, абсолютно не понимая, собственно, предмета, что там так как бы происходит, да, а слова сказаны, что-то позиция озвучена и так далее. Поэтому очень важно все-таки разбираться в том предмете, по поводу которого мы что-то такое высказываем. Я тоже на самом деле не профессиональный демограф. И какие-то вещи меня самого очень удивляют. Я в эту тему погружен, но скорее просто как вот человек, который за этим всем следит и интересуется этой темой. Есть такое хорошее слово «гик». Вот, человек, который хорошо разбирается, но не является специалистом. Вот, и поэтому, да, это тенденция сейчас. Не везде. Но уже десятилетия, как рождаемость города и деревни выровнялась, и тенденция такова, что, вот, по-моему, две области Центральной России в 23-м году, по существующей статистике, она публиковалась, рождаемость, средний коэффициент рождаемости городской женщины превысил средний коэффициент рождаемости женщины сельской. То есть это что это такое? Средний коэффициент рождаемости – это сколько в среднем одна женщина рождает за всю свою жизнь. Вот, понятно, что конкретная женщина не может родить 1,42 ребенка, да, но условно у одной один, у другого два, у некоторых три. Вот, и дальше смотрим, делим, складываем, делим на три и смотрим, сколько у них в среднем как бы получается. Вот у нас сейчас коэффициент рождаемости падает в последние годы, каждый год он все ухудшается и ухудшается, после принятия одного очень странного и, казалось бы, логичного, но абсолютно неоправданного демографического решения, когда материнский капитал перенесли со второго ребенка на первого. То есть, когда материнский капитал стали платить за второго ребенка, собственно, он так первоначально вводился, рождаемость у нас впервые за постсоветское время пошла вверх.
2: А когда это было-то? Не дали за первого? Это недавно, что ли? Да?
1: Давали за второго. То есть,
2: вот,
1: первоначально
2: мы получили за второго.
1: За второго ребенка.
2: А за первого как я пропустил?
1: Нет, подожди, у тебя сейчас уже не может родиться первого, у тебя сейчас только третий может родиться.
2: Ну, за первого ничего не дали.
1: Тогда не давали за первого, а давать стали за второго. И рождаемость поползла зла вверх. А потом какие-то умные люди решили, что давайте мы... почему это на второго-то? Давайте перенесем его на первого. И материнский капитал перенесли на первого ребенка в надежде стимулировать вот рождение первого ребенка.
2: Видимо,
1: и рождаемость рухнула, поползла вниз, потому что первого ребенка, желающие родить, родят и так. Но из общих соображений вот умным людям казалось, что давайте-ка мы сделаем на первого.
2: Мне кажется, кстати, вот если говорить про количество детей, а вот у меня двое детей сейчас. Младшему 3 годика. Ну вот о третьем сложно задуматься.
1: Конечно.
2: Вот сложно задуматься, потому что льгот как таковых, как для многодетных нет, нагрузка увеличивается. Ну, не так-то просто даже с двумя справиться, особенно если ты там работаешь, там жена учится и тоже работает. И у нас никаких привилегий практически нет вообще.
1: И на
2: третьего перейти... Нет, ну, это как Бог даст. То есть я здесь откровенно говорю, что здесь особо каких-то заморочек нет. Но это сложно, чисто с экономической точки зрения, даже с бытовой, там, где жить, как.
1: Логика была такая, собственно, 10 лет назад, что у вас на рождение второго ребенка выплачивается сумма, достаточная для первоначального ипотечного взноса. Это неплохо. И для многих россиян это сыграло свою роль, и поэтому я сказал, что рождаемость, в общем, даже тогда такой непродолжительный период повышался. Но как только материнский капитал перенесли на первого ребенка, все. Как бы тема оказалась повышение рождаемости закрыта, хотя, ну, здорово, люди повышают. Во-первых, сумма теперь стала не такой поскольку инфляция за эти десятилетия ее съела, если какие-нибудь... Да. А он индексируется совсем не с такой скоростью. Если 10 лет назад 600 тысяч на второго ребенка была приличной суммой, то те, которые 800 сейчас, они, ну, по сравнению с ростом цен на жилье, когда первоначальный взнос – это миллионы, оно вообще стало недосягаемым. Но поэтому вопрос...
2: Вот так вот от христианского планирования семьи мы перешли, в принципе,
1: а мы неизбежно все
2: человеческую
1: время
2: такую историю. Да.
1: Так вот, да, я тогда я вернусь. Скажу, что есть священники, которые, как я уже сказал, уважаемые, не какие-то прям... Знаете, у нас так или иначе всегда в церкви есть маргинальные какие-то священники, на некоторых из них даже в последствии уголовные дела заводятся, типа там отца Сергия Романова какого-нибудь, да, или какого-нибудь старца, лже-старца, которые там что-нибудь такое вокруг себя собирают и что-то радикальное вещают. А это вот все как бы уважаемая позиция, не максимально, но есть она. И это то, что если вы не рожаете детей, то воздерживайтесь. Социальная концепция утверждает, что это не обязательное требование.
2: А вообще зачем вмешиваться в семью?
1: Ну, мы же должны говорить, что грех, а что не грех. Я вмешиваюсь в вашу пищевую стратегию, когда говорю вам, что вообще-то время поста – это время, когда вам предписано отказаться от мясной, молочной пищи.
2: Ну, возможно.
1: Церковь вмешивается в личную жизнь своих чад и говорит, что это хорошо, это плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо,
2: а если не спрашивать?
1: Плохо. Ну, есть старый замечательный анекдот, да, еврейский раввин. А можно ли мне поставить елку на Новый год? Нет, нельзя. Рави, но проходя мимо вашего дома, я видел в окне у вас елку. Он говорит, как так-то? Да я, говорит, не спрашивал ни у кого. Да, поэтому, конечно, можно не спрашивать и делать что-то нехорошее.
2: Почему нехорошее?
1: Оправдывая себя тем... Нет, ну,
2: два счастливых человека решают, как будут они жить.
1: Вот смотрите, сознательный отказ от деторождения является несомненным грехом. Об этом нам говорит социальная концепция. Вопрос в том, осознательный отказ от рождения седьмого ребенка является несомненным грехом или не является, да? Вот это вопрос открытый, и, ну, я, например, все-таки придерживаюсь мнения, что планирование семьи, то есть принятие решения о том, сколько и когда мы родим, это все-таки надо для современного осознанного, мы вот слово употребляли сегодня, человека, в его ведении это должно быть, да? Вот
2: то есть
1: точно,
2: у семьи, у мужа,
1: да,
2: и жены.
1: Могу сказать, что если бы мы рожали сколько родиться, мы бы девятерых не родили. Вот у меня 9 детей. Это, ну, просто для... Я это говорю, чтобы... Мы 9 бы не родили. Потому что моя жена бы, скорее всего, по здоровью сломалась бы где-нибудь на пятом.
2: Слушайте, ну я помню...
1: И, возможно, она, да, бы даже умерла уже.
2: Я соглашусь с батюшкой, потому что я был рядом... С родильной, скажем так, правильно? С родовой называется.
1: Родильное отделение.
2: С родильным отделением. И когда родился первый ребенок, он очень крупный был, то врач вышел и сказал, говорит, вот родил, ну, там, объяснил все, что как нужно мне знать, сказал, и сказал, вот и мой совет тебе, 3 года не рожайте, береги жену. Вот это, вот такие были слова врача. Ну, и для меня это очень сильно было, на самом деле.
1: Время рождения, все-таки, как это, женская фертильность, она там 20-25, иногда, может, и 30 лет длится, да? То есть вопрос в том, если даже ты хочешь, вот есть такой, как бы такое желание родить побольше детей.
2: А тяжелые роды бывают.
1: Это все равно вопрос планирования. В современном мире это, когда мы можем осмысленно к этому подойти, подлечиться, подкачаться, там еще что-то. И тогда у нас всплывет вопрос, а как, собственно, мы будем это планирование осуществлять?
3: Семейный час на радио «Вера».
2: Семейный час на радио «Вера». Беседуем с отцом Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Микрофоном Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Планирование семьи.
1: Ну, вот смотрите, мы неизбежно упираемся в вопрос, как мы можем планировать семью. И, как я уже в предыдущей части сказал, вариант первый, самый простой, это супружеское воздержание в тот момент, когда мы не планируем рождение ребенка. Если... Но это не всем возможно, это не все потянут. Сергей, вы отмечали уже очень важный момент взаимного согласия. И тут очень сложный есть момент вообще про взаимное согласие. Не только по вопросу, вопросу супружеской близости, а вообще. Ну, брак — это же мы вместе, да, мы о чем-то согласились. Мы согласились вместе жить, обещали друг другу любовь и верность до гроба, получили на это благословение в таинстве венчания. Вопрос о предварительной договоренности. Очень часто люди о чем-то договорились, а потом 5 лет прошло, и один из супругов говорит: ты знаешь, а я теперь так не думаю. Ну, например, мы решили жить в деревне, да, вместе, да, и, а потом муж говорит: все, я больше не хочу жить в деревне. А жена такая: мы же договорились, что мы будем жить в деревне. Ну, как бы, помните, как в том замечательном фильме про Марью-искусницу, замечательном детском, Водяной такой: ты же слово дал! Я дал, я и обратно взял. Да, то есть вот эти договоренности, все, кроме обещания хранить любовь и верность, может быть передоговорено. Это важно понимать, что договариваясь в тот или иной момент жизни о чем-то, это всегда не договор, подписанный кровью, условно говоря, а это соглашение о намерениях. Вот, то есть мы, да, я на это дело смотрю вот так, и поэтому я обязуюсь вот то-то, то-то, то-то, то-то. Ну, да, есть какие-то, говорю, моменты, любовь и верность. Или, например, приняв решение о рождении ребенка, мы принимаем на себя обязательство о том, что до его совершеннолетия мы там его воспитываем, кормим, поим, одеваем, обеспечиваем безопасность и свои родительские обязательства исполняем. А вот конкретные нюансы, да, мы договорились, что сын будет играть на скрипочке. А я вот теперь смотрю на это дело по-другому, и твоя детская мечта о том, что ты сама на скрипочке играть так и не сумела, и хочешь ее теперь на своем сыне там реализовать, я теперь не хочу, чтобы он играл на скрипочке. Но ты же обещал, ну вот давай заново договариваться. Ну, то есть вот какие-то вещи мы можем передоговариваться, давайте. В том числе и количество детей. Поэтому вопрос о том, что мы запланировали определенное количество детей, вот я неоднократно с этим сталкивался, в том числе в священнической семье, где в начале брака люди договорили перед браком.
2: Так, может, не надо договариваться-то?
1: Нет, обязательно надо. Обязательно надо.
2: Нет, если вот скажет, если бы мне сказала жена, что у нас будет 7 детей,
1: то
2: не поженились.
1: Ну да, вы бы не поженились. Ну,
2: потому что условия сразу какие-то возникают.
1: Нет, зачем? Ну не условия, намерения. Я же, слушайте, мы же... Это важный момент, правда важный. Я понимаю, что его можно обсуждать, и это тема для целой передачи. Да, брак как проект. Не просто как вот любовное движение.
2: Нельзя это оставить как творческий процесс просто того, что будет происходить. Есть базовые понятия, базовые границы, какие-то общие...
1: Если вы собрались в поход... Вот вы собрались в поход.
2: Да, окей.
1: Вы же должны
2: квартира,
1: вложить...
2: Квартира, машина, там, достаток, уют, быт...
1: Дети.
2: Любовь. Ну, хорошо, дети, но...
1: Ну, например,
2: слушайте, и как вот пойдет
1: я,
2: уже.
1: Я точно так... совершенно знаю, что, например, многие-многие как православные девушки, так и православные мужчины, парни, они до брака, естественно, обсуждают вопрос, говорят: я хочу много детей. А она такая, или он такой: а я много детей не хочу. Я сам вот, у меня, я в семье единственный ребенок, и я хочу, чтобы у нас был один ребенок, или вообще я против детей.
2: Обычно кто из многодетных семей не хочет много детей?
1: Ничего подобного, знаете,
2: я такой.
1: Ну, это ты такой, а у меня 9 детей, вот старшей дочки спросить. 6, у второй вот. 4, они уже, не то что хотят, они уже реализовали, но не все. Опять, не, ты знаешь, что прям обязательно все мои 9 детей хотят, чтобы у них у всех было по многу детей.
2: Они к этому как относятся, вот ваши дети?
1: Положительно.
2: Не, ну они планируют, ну, не
1: планируют,
2: знаю.
1: Планируют, конечно.
2: То есть у нас, например, будет,
1: я знаю,
2: много
1: что,
2: детей.
1: Что одна из моих дочек, она прям сказала, я помню, как она мне об этом давным-давно рассказала, что я, говорит, своему жениху тогда, ну, в смысле, парню еще сказала, что ты же знаешь, что я дочка отца Максима? Говорит, знаю.
2: Ну, минимум 9 детей, в общем.
1: Нет,
2: да?
1: Что детей я хочу много.
0: Так, и говорит, что жених сказал?
1: Ну, сказал, да, я понимаю.
0: Ага.
1: Но только давай мы так это самое осмысленно будем к этому вопросу подходить. Он сказал, да, конечно, моя мама с папой тоже подходили к этому вопросу осмысленно. У меня в тот момент была мной озвученная такая стратегическая тема для рождения детей, которую я называл словом «плюс один».
2: Угу. Два, есть, два ребенка родите, плюс один?
1: Нет, вот а у как? Тебя есть один ребенок.
2: Это минус один получается.
1: Подожди, просто один.
2: А,
1: и ты по жизни, ну, или, допустим, нет у тебя детей, вы можете сейчас вот родить ребенка, как вот по обстоятельствам жизни, по настроению, по желанию, можете. Родите его. Вот у вас теперь есть один ребенок. Вы можете родить второго? Ну, пока не можем. Первый мы его кормим грудью. У мужа с работы уволили. И вообще мы живем на вокзале. Ну, понятно. Подождем. А вот теперь пару лет прошло. Можете? Можем. Родите. И вот это вот. А теперь у вас двое. Можете еще одного родить? Вот это вот. Если можете еще родить. Родите. Вот в этом смысле плюс один. Не плюс один к вам, двум.
2: Все понятно.
1: А, и, ну, мы, собственно, сами так рожали. То есть, как бы, вот эти наши 9 детей, это не, мы не запланировали, что у нас их будет 9. А столько, сколько получится. Но мы сказали друг другу, мы хотим детей.
0: Угу.
1: Что дети – это ценность. А там как получится.
2: При этом оба были... Вы, короче, вы договорились между собой.
1: Ну, слушайте, у меня... Нет, на самом деле, мы много о чем договорились. Например, я моей теще дал обещание, что я моей тогда второкурснице жене дам закончить университет. Это было получилось? Условие моей тещи, да.
2: Все.
1: И, соответственно, у нас 3 с лишним года детей не было. Поскольку я это обещал теще. Супруге моей было 19, и она училась, вот я говорю, на втором курсе. Да, и это получение образования для нее и для ее семьи, это было ценностью. Вот, и, соответственно, вот такая была договоренность. Я ее исполнил. Как бы, ну и моя жена родила через 2 недели после защиты диплома. То есть 4 года, ну, 6 лет было образование, и вот она защитила диплом и родила. То есть, по сути, работать она не пошла. Ну, точнее, вышла на работу, и, ну, вот ушла в декрет на 19 лет.
0: 19 лет звучит прекрасно.
1: Да, ну я к тому, что вот договоренность была, мы можем договариваться и до брака, естественно, договариваться. Ну, как примерно, вот мы же знаем друг друга, Серег, знаем, да, давай на майские куда-нибудь поедем. Давай, куда? На шашлык. Это что такое, что мы поедем на майские на шашлык? Это значит, давай это мы можем поехать к тебе на дачу или ко мне, да, будем жить в доме, будем жарить шашлык, у нас там баня, это одна история, да. Или мы пойдем в поход на сломанных лыжах на Северный полюс, а еще возьмем с собой, нет, ничего брать не будем, медведя на месте добудем. Это другая история, об этом надо договориться. Если мы не договоримся, куда мы идем и какой у нас план, мы передеремся. Останемся врагами, несмотря на то, что мы там 10 лет дружим. Да, мы все равно мы разругаемся. С женой, мужем будет то же самое. Надо договариваться. Договариваться до, творчески передоговариваться, если изменились обстоятельства. А обстоятельства меняются, потому что мы меняемся. Вот опыт наш появляется. Вот есть какие-то ситуации, когда мы передоговариваемся на ходу. И решения какие-то принимаем по ходу дела. Это нормально. Но в целом до брака представление о том,
2: что будет потом,
1: что будет в браке, как мы смотрим на какие-то вопросы, обязательно важны. И поэтому вопрос о планировании, это, конечно, так или иначе, мы все вокруг и около ходим, а скоро программа кончится. Это вопрос о контрацепции. И неабортивную контрацепцию церковь, в принципе, не запрещает. Это важно понимать, что социальная концепция еще 2000 года, она прямо об этом пишет, что в ситуации осмысленного отношения к рождению детей, при отношении к рождению детей как к ценности, вот, мы можем, исходя из разумных рассуждений, возможно, по совету с духовником, если таково имеется, с осознанием собственной немощи и всякими такими оговорками, подходить к вопросу о использовании той или иной контрацепции, не связанной с убийством рожденного ребенка. То есть, по сути дела, то, что не препятствует рождению зачатого ребенка, а препятствует самому вопросу зачатия. И поэтому наиболее распространенные такие средства, то есть, да, вы как бы прикиньте, там, если вы предохраняетесь, как? И не является ли это все-таки ваше средство абортивным, и надо что-то тут менять?
0: Это очень важная информация, отец Максим, потому что, на самом деле, ну, может быть, ее даже и не все знают вот насчет этой контрацепции. Ну что ж, наша беседа подходит к концу, и у нас вопрос от радиослушателей. Такая ситуация, когда вот люди договариваются, как вы говорите, на берегу, и семья уже, в принципе, может быть создана, да, люди могут пожениться, но у девушки совсем другое представление о том, когда она хочет иметь детей. Она говорит, у меня хорошо сейчас идет карьера, и мне еще 5 лет дайте, пожалуйста, на, так сказать, карьерный рост. А мужчина хочет детей гораздо раньше. Как вот в этой ситуации договориться на берегу?
1: Ну, во-первых, как это ни грустно, они могут расстаться и найти для себя... Знаете, пока мы не женились, пока мы не пообещали друг другу любовь и верность, стоя перед алтарем, у нас есть разные варианты. И это прям интереснейшая тема, для меня прям больная-пребольная, брак как проект. Не как просто движение своего, по велению своего сердца, вот ты влюбился там или еще что-то, и ты это естественным образом перетекает в одно, второе, третье, а оно по нынешним временам, как мы выяснили, и не перетекает никуда, то, с чего мы начали, тем и закончим, сначала вроде съехались, потом живем, и вроде и свадьбы не было, и того, и сего, да, а именно брак как проект, вот, и тогда мы можем сказать, да, слушай, этот человек мне вот в этот проект не вписывается, а можем все-таки точно совершенно брак – это искусство возможного. И поэтому я сейчас не хочу говорить про компромиссы, потому что часто компромисс хуже любого из решений. Вот. А именно про вариант, когда мы находим тот путь и тот вариант, который все-таки устраивает обоих. Не просто делаем наполовинку того, чего хочешь ты, наполовинку того, чего хочешь я, чего хочу я, и оба оказываемся несчастными и недовольными, а именно находим тот путь, который... И если мы его находим, то и слава Богу. А если мы его не находим, ну, наверное, я прям совсем страшные слова говорю, мне самому больно, честное слово, больно, я не придумываю, да, что мы понимаем, что лучше мы сейчас на берегу возьмем какую-то паузу, это не значит, что прям расстаемся, а именно не идем в брак. Мы берем время на размышления, на пересозревание, на еще что-то. Никто же нам не говорит, что вот если я полюбил эту девушку, и мы полгода уже встречаемся, вот сейчас, вот, допустим, весна, и полгода мы уже любим друг друга, что мы осенью обязаны повенчаться и сразу же к следующей весне родить ребенка. Вот. Ну, нет у нас таких обязательств. Можно встречаться год, два, три, пять, семь. Встречайтесь, держитесь за ручку, гуляйте, куда-то ездите вместе, какие-то проекты осуществляйте, но вы не муж и жена, и, соответственно, ну, Ань, вот вы приводили этот пример очень грустный, да, когда люди вместе там 10 лет таким образом прожили, а потом он куда-то уехал, встретил там другую и быстренько женился. Вот, это всегда эта опасность над нами будет продолжать висеть, что если этот человек вроде бы ты его любишь, а при этом как бы он не твой, или он считает, что ты не его, и что-то ты где-то подходит, где-то не подходит. Вот когда в долгую, эта история часто заканчивается грустно. А с другой стороны, мы не имеем права брать другого за грудки и требовать от него того, чего желает именно наше сердце, того, чего, к чему мы стремимся. Поэтому любовь – это всегда жизнь ради другого.
2: Это был семейный час на радио «Вера». Сегодня мы беседовали с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Беседовали о семье, о планировании, о целях брака. У микрофонов были Сергей Платонов и Анна Леонтьева. До свидания.
0: Спасибо большое.
1: Храни нас всех, Господь.
3: Семейный час на радио «Вера». Вера.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
0: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
0: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
1: Это была рекламная информация о наших проектах.
2: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 23 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
2: Добрый вечер!
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи, посвященное памяти святых отцов первого Вселенского собора и на наступающей неделе. Ну вот, собственно, мы так плавненько-плавненько подплываем к завершению пасхального цикла праздников. Вот у нас уже Троица скоро. И в последнее воскресенье перед великим праздником Пятидесятницы мы вспоминаем святых отцов Первого Вселенского Собора, и как-то таким удивительно гармоничным образом выстроено чтение и деяния святых апостолов и Евангелия, что... Я не знаю, может быть, это в моем восприятии, но мне кажется, что это как бы одна единая композиция. То есть как бы разговор о Первом Вселенском Соборе, он предваряется вот этими текстами Нового Завета, как будто мы плавно входим в историю через священный текст. У нас завтра в храме прозвучит отрывок из «Деяний святых апостолов» из 20 главы. Там соединенные два отрывка. Первый – это стихи с 16 по 18, и второй – с 28 стиха по 36. Но весь этот отрывок, по сути, о... Даже трудно сказать. Вот на мое восприятие суть его выражают слова Спасителя: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Перед этим апостол говорит: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот, ну, опять мы возвращаемся к вечной нашей истории, когда мы говорим о посланиях святых апостолов, о деяниях святых апостолов. Мы очень... плохо понимаем обращенный к нам смысл, если мы не знаем контекста. Вот поскольку вы великий знаток деяний святых апостолов, и на приходе на своем вы подробно много дней посвятили разбору с прихожанами этой священной книги, вот объясните смысл этого отрывка.
2: Ну, конечно, никакой не великий знаток, Марин, что вы такое говорите, но книга «Деяний» – это действительно удивительная книга, которая нужна нам и будет нужна всем христианам всех поколений для того, чтобы понимать, кто мы такие в церкви и что такое церковь для нас. Вот смотрите: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Какому слову предает, покидая братья Ефеса, навсегда расставаясь с ними, прощаясь с пресвитерами этого города, в котором он 3 года прожил, день и ночь научая ефесян, апостол Павел? На первый взгляд, это Священное Писание. И так эти слова мы имеем право прочитать, и они так и действуют. «Предавая человека назиданию в изучении Слова Божьего, мы предаем его той самой благодати, которая в нем самом будет уже жить, действовать, укреплять его веру, вразумлять его в его уповании на Бога и умудрять его». Слово Нового Завета тогда еще не было написано. когда происходили вот эти описанные в 20 главе книги Деяний события. Значит, имеется в виду устное предание о Христе и имеется в виду сам Христос, который всегда стоит за словом о нем. Это первое, что мы должны понимать, что мы предаемся Слову Божьему с большой буквы Слову, которое действует в Слове написанном. И лишать себе этого мы ни в коем случае не должны. Второе, что мы должны понимать, что само Слово начинает нас назидать. То есть апостол Павел уходит и говорит, что с вами остается Слово с большой буквы, с вами остается Господь, который дальше будет вас назидать, и в вас самих будет открываться тот Дух истины, тот Дух Святой, которым вы помазаны. И вы имеете в себе это помазание, как скажет уже позже Иоанн Богослов, да, которое может вас научить всему. И это относится не только к Ефесянам, это относится к каждому из нас. Поэтому Слово Божие должно быть у нас всегда с собой в сумке, должно всегда быть на полке. Мы каждый день должны его читать, и тогда слово с большой буквы будет нас разумлять и учить. Вот это очень важно. Еще очень интересно, что апостол Павел, трудясь в Эфесе, денно и ночно, уча со слезами, как он пишет, как он говорит, он находил время, чтобы трудиться руками. И он говорит, что я ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужды моим и нуждах бывших при нем, а это довольно много людей, служили руки мои. То есть он принимал кого-то и при этом продолжал делать свои палатки, которые продавались потом на рынке. Представляете, вы приходите к апостолу, а он там что-то кроит, пилит, вяжет, да, зашивает, клеит, вот, и назидает вас от Царства Небесного. Вот он так принимал людей. И это тоже очень важно. Очень важно, потому что каждый из нас, конечно, должен трудиться. А дальше он переходит к тому, зачем. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. Память от слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Это самая знаменитая аграфа. То есть слова Иисуса Христа, которые, видимо, он сам открыл апостолу Павлу, он много раз ему являлся, воскресший Христос, или апостол Павел услышал от тех апостолов, которые были со Христом, но которые в Евангелие не вошли. И вот интересно, что весь-то разговор с пресвитерами Эфеса в Милите, это разговор совсем не о том, как работать и как трудиться. Это пророчество о будущем церкви, о том, что войдут волки, те самые волки в овечьей шкуре, которые будут искажать учение, будут появляться различные лжемудрования и ереси. Но оказывается, что в том числе для того, чтобы это преодолеть, для того, чтобы оставаться в истине, нужно обязательно кому-то помогать. Понимаете? Вот это удивительно. То есть нужно обязательно поминать слабых, поминать малоимущих, поминать бедных. И это в древней церкви было для всех. Вот сегодня мы с вами уже вспоминали Макария Великого. Давайте представим себе беднейшую жизнь монахов первых поколений, скудную невероятно, где и хлеба-то было мало совсем, там 3-4 финика в день, и все с огромным трудом. А тем не менее, когда они трудились руками, плели они обычно корзины, когда отвозил кто-то один на тележке, в которую запрягали ослика, это в Александрию или в другой какой-то город, вокруг продающего человека корзины, монаха, всегда к концу дня собиралась толпа коллег и увечных, и нищих. Почему? Потому что прекрасно знали, что вот он выручил совсем небольшие деньги, и ровно половину он раздаст им. Потому что даже труд беднейшего монаха в пустыне, он был основан на этих словах Христа, пересказанных апостолом Павлом. Все равно, как бы вы ни были в тяжелых обстоятельствах, как бы вы ни были бедны, обязательно кому-то надо служить и отдавать. И это путь к блаженству, блажение отдавать, чем принимать.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 13. Собственно говоря, большая часть этого отрывка посвящена словам Спасителя о его единстве с Отцом. И в конце этого очень возвышенного и, в общем-то, знакомого нам текста, потому что так или иначе он об этом говорил не один раз. Но заканчивается этой мыслью для меня несколько неожиданной. Христос говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Каждый раз я невольно делаю паузу на словах: «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». А как же? В нашем восприятии Христос призывает всех: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Как же так? Тогда кто остается за бортом?
2: Дело не в том, что кто-то остается за бортом, а дело в том, что ходатайство сына перед отцом, оно разделено на части. Сейчас он молится о учениках. Это отдельная молитва. Мы же с вами, допустим, когда творим утреннюю молитву, мы сначала поминаем живых, потом усопших. Сначала мы, допустим, почти всегда поминаем епископов, потом пресвитеров, потом диаконов, монашествующих, а потом мирян. Не потому что кто-то больше, кто-то меньше, а просто мы некоторым образом все равно вслед за Иисусом Христом, мы, ну, если хотите, структурируем свое поминовение. Так же и здесь. Дальше Христос скажет, что он молит и о тех, кто будет веровать по слову их. Эти слова прозвучат, но в свое время. Понимаете, сейчас он молится о учениках. У учеников, а я напомню, что это так называемая первосвященническая молитва, которая совершаема была в Сионской горнице, сейчас он молится о тех, кто станет, если хотите, опорой церкви, действует от его имени, его благодатью, его призванием до краев вселенной. Сейчас он молится о них. Это отдельная молитва. Не у всех будут такие дары, как у апостолов. Почти ни у кого таких даров не будет больше никогда. Будет несколько равноапостольных людей на протяжении истории церкви. Да, но это будет меньшинство абсолютное. Поэтому в этом нет ничего удивительного.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Но нас на этой неделе ждет в то же самое воскресенье, которое завтра вот открывает неделю, память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Праздник настолько уже вошел в нашу жизнь, как практически как 20-й, потому что всегда он празднуется очень торжественно, в нем участвует и священноначалие, и все это очень широко освещается светскими СМИ. Но мне всегда, вот когда приходится говорить в особенности о новомучениках и исповедниках Церкви Русской XX века, рассказывая об их жизни, мы с отцом Анатолием Правдолюбовым не перестаем удивляться. Большинство из них прошло школу миссионерства. Но ведь эта речь идет о людях, которые вошли в свой активный период в конце 19-го, в начале 20 века. И оказалось, что в православной России, в которой, ну, даже не приходило в голову нам до этого сомневаться, что были какие-то люди, нуждающиеся в просвещении вот буквально с азов, оказывается, миссионерство не только было востребовано, но оно становилось все более и более востребовано. Оказывается, подвиг преподобных Кирилла и Мефодия, если вспомнить русских апостолов, ну, они так не называются в святцах, но по сути их подвига. Разве Стефан Пермский не апостол, человек, который в юности поставил себе цель для обитателей племен, которые обитают в Пермской земле, перевести Евангелие, создать им азбуку, то есть повторить практически то, что сделали Кирилл и Мефодий для западных славян. Создать им азбуку, перевести на эту азбуку священные тексты и проповедовать на Уральской земле. И если это начиналось так в далекие века, то чем ближе к нашему времени, это все больше и больше развивалось. И происходит до сих пор, потому что миссия жива, и существует множество языков на территории Российской Федерации народов, которые не знают Евангелия на своем языке. И сейчас продолжается та же самая работа, которую вели когда-то Кирилл и Мефодий. Вот как это получается? Почему? Можем ли мы сказать, что Слово Божие не прививается кому-то? Или как-то это все идет избирательно? Мне очень трудно осознать, сколько веков, тысячелетия крещения Руси мы праздновали в 1988 году, а до сих пор существуют на нашей территории места, где люди не слышали слова евангельского.
2: Вы знаете, сейчас, наверное, все-таки нет такого места, где бы люди не читали и не слушали Евангелие недобровольно. Все-таки Евангелие доступно. Оно есть в любом виде в сети, оно в любом книжном магазине есть.

0: сердца, своего ума, своей души наглядно иллюстрирует то, что проповедует, понимаете? Вот. И Стефан Пермский, и Кирилл Мефодий, там равнопосланная Нина, да, для Грузии, и так далее, и так далее. Там Николай Касаткин для Японии. Это люди, на которых можно было посмотреть и убедиться, что да. Вот они говорят, а вот это подтверждается. Вот проблема сейчас, она и всегда в этом. Но сейчас она более даже в этом, мне кажется. Поэтому миссия нужна и будет нужна всегда еще и потому, что уверовал человек, прожил жизнь по-христиански, создал семью с христианкой. А его ребенок может сказать: а я не хочу. И даже все детство он будет ходить в воскресную школу, что-то будет где-то читать, изучать, а жизнь его не будет построена на Евангелии. Понимаете, вот такой человек, он рядом с нами, с вами, он везде. Понимаете, вот он будет нуждаться в слове. В конце концов, прекрасный пример — «Радио Веры», в рамках которого мы сейчас с вами разговариваем. Это же проект, который создавался там больше 10 лет назад людьми, которые от избытка сердца хотели поделиться со своими соплеменниками, со всеми, кто готов слушать, своим главным сокровищем. Вот этот мотив, понимаете, самое главное. Как вот вы говорите про Стефана, действительно, он еще мальчиком загорелся пойти рассказать, да, там Николай Касаткин или Нина, она вообще, я помню, что-то 14 лет было, когда она пошла проповедовать. Сколько смелости, сколько благодати, вот, сколько твердости и крепости во Христе. А так, конечно, миссионерские программы работали. У нас был факультет миссионерский только в одной из духовных академий, как известно, в Казанской. Были курсы. И были территории, где нужны были миссионеры. Там Алтай, Дальний Восток, вот присоединяемые к империи территории. Там все это было нужно. Вот, а как в свое время для себя понял святой праведный Иоанн Кронштадтский, который очень хотел и в Японию поехать, как вы помните, он понял, что вот тут, даже в столице империи православной, есть огромное количество людей, просто настолько не отогретых сердцем, любовью, что они вроде и знают о Христе, а они его не познали, не узнали. Вот и лень, и грех, и косность, и то, что они не увидели человека, который был бы похож на Христа сердцем. Поэтому миссионерство будет всегда и везде. Вот отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл Павлов, это великий миссионер. Понимаете? Хотя он из Лавры никуда не ходил особенно, но иногда там ездил куда-то, и то он везде молился. А к нему приходил человек, крещенный, но не знающий Христа. Я помню, я приводил к нему людей, для которых это было переворотом их жизни. Они были крещены, но ничего не понимали. Вообще никуда не ходили. И вот они оставались с ним на 10 минут поговорить о своих каких-то вещах. И это был перелом в их жизни, после этого они становились христианами. Разве это не миссионерство?
1: Ну, тогда миссионеры — отец Александр Мень, отец Дмитрий Дудко. Но в Советском Союзе миссионеры нужны были, по-видимому, в каждом городе и в каждой деревне в силу того, что выбили палками
0: и прикладами, да.
1: Да, и прикладами все, что можно, из голов, да, в нескольких поколений.
0: Да, да.
1: Поэтому я просто помню беседы у отца Дмитрия Дудко, когда люди приходили к нему абсолютно вот никогда не державшие в руках Евангелие. Вот просто они услышали про него, услышали там, как сейчас говорят, сарафанное радио сообщило, потому как советские средства массовой информации о таких людях,
0: конечно,
1: не сообщали.
0: Да. Но у нас действительно вот Великая Суббота в этом году. На нашей крошечной территории храма стоит машина частная. В ней сидит инспектор ГАИ, которого прислали помогать нам с крестным ходом. Я им говорю, что у нас настолько маленькая территория, что когда зайдет народ, ваша машина, она будет очень сильно мешать. Он говорит: а зайдет откуда? Вот крестный ход. А что такое крестный ход? Понимаете, он вылезает из машины. Великая Суббота. Он ест шаурму,

0: русский парень, крест на шее. Понимаете, вот, ну вот он, то есть не дело в том, что шаурма это плохо, ну, она не к месту Великую Субботу, но он вообще ничего не знает. Вот, да, нужно такое, получается, что то словосочетание, которое у нас родилось за последние годы, внутренняя миссия. Это действительно очень важно. И я знаю очень много людей, которые этим занимаются. Да, для того, чтобы миссионерствовать вовне, нужны определенные дары, нужно призвание Божие. Вот Кирилл и Мефодий, они же не сами взяли на себя этот крест, им Господь через святителя Фотия дал это послушание, вот, призвал их к этому. А внутренняя миссия, когда храм был пуст, потому что там было что-то другое, а сейчас на Пасху там причащается там, 400 человек. Да, это по сравнению с страной, это капля в море. Но это люди, которые пришли, которым это нужно, для которых это праздник. Там, понимаете, и это вот оно внутреннее миссионерство. А поскольку Господь обращается к каждому человеку отдельно, он обращается не к нации, не к народу, не к этносу, там, не к страте общества, не к семье. Он обращается к каждому отдельному человеку. Человек может сказать, мне это интересно или мне это не нужно. И так и получается, что вроде бы вся страна была крещена, а к революции такие ужасы вылезли из этих крещенных душ.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бесрепников Космы и Дамианы на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
2: «Седмица» на «Радио Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на «Радио Вера».
3: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на «Радио Вера».
2: Седмица. Радио Вера.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамианы на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе наш церковный календарь дает нам возможность поразмышлять о двух чинах святых, на мой взгляд, самых загадочных. Вот можно рассказывать о разных святых, которые причислены к этим чинам, но совершенно невозможно понять это ни разумом, ни логикой, никак. Ну, это мое восприятие. Мы будем 27 мая вспоминать Исидора Твердислова, Христа ради Юродивого, и благоверного царевича Дмитрия Угличского 28 мая. Что чин святых Юродивых Христа ради, что чин страстотерпцев для меня всегда было, по-видимому, до конца жизни моей на земле останется загадкой. Я понимаю, что Господь прославляет их, несмотря на все наши разумения или отсутствие таковых, потому что просто вот обретаются мощи, и от них начинаются чудеса. И тут понимаешь ты или не понимаешь, вот оно... Или предание сохраняет память о каких-то совершенно неотраженных в летописных сводах людях. И веками эта память молитвенная остается в церкви, даже если официальное прославление приходит к этим людям через несколько веков. Такое случается. В нашем церковном календаре таких примеров масса. Но вот что касается юродивых и что касается страстотерпцев, тем более таких с такой поразительной исторической судьбой, как царевич Дмитрий, это загадка.
0: Ну, если говорить о юродивых, все-таки это совсем разные чины. Если начинать с них, то надо понимать, что человек может быть очень беден, ничего не иметь, и с этим смириться. Но если его назовут глупцом или дураком, он будет очень сильно переживать и разозлится, и осудит, и будет гневаться. Вот лишить себя всего ради Христа, обнищать во всем, в том числе обнищать от задачи казаться умным, то есть до самого конца обнищать, не только в вещах, но и вот в этих вот представлениях о себе, в глазах других людей. Может быть, это какое-то настолько крайнее смирение, что по этому смирению Господь и дает такие дары юродивым.
1: Ну вот Исидор Твердислов, ведь по сути это вообще мальчик, который мальчик немец, родился он в окрестностях Бранденбурга. И богатая католическая семья, ну, славянские корни. Но вдруг мальчик этот сбегает из дома и начинает странствовать. И бродяжит он, ну, что хорошего может быть? Ничего хорошего, кроме побоев, издевательств и совсем-совсем не сладкая эта бродяжья жизнь, тем более в те далекие века. Да она и сейчас не сладкая. И доскитался он таким образом до Ростова Великого, принял православие и, собственно, подвязался в Ростове Великом. Был прославлен при жизни даром
4: чудотворения, прозорливости.
1: Да. Да. Вот, как он не мог избрать это по благословению почему-то? Он слишком маленький был. Если мы говорим о житии преподобного Феодосия Печерского, которого до 14 лет мать аж на цепь сажала, чтобы он не убежал монашествовать, то здесь явно человек по какому-то необъяснимому для нас душевному порыву все это сделал в юности.
0: Но это тайна призвания Божия. Конечно, юродство во Христе – это настолько чрезвычайный подвиг, что кто, кроме Христа, может открыть человеку святость этого пути? С другой стороны, юродство – это, если хотите, инструмент, которым церковный человек иногда пользуется. Когда, ну вот говоря обычным языком, он включает дурочку. А для того, чтобы не участвовать в каких-то злых, плохих делах. Ну, приведу пример. Мою бабушку покойную уже давно. Когда-то, когда она училась прекрасно еще до войны в институте, ее вызвали в определенные органы и прямым текстом сказали, что вот надо будет приходить периодически и встречаться, и рассказывать о своих соучениках, и дальше за ними следить, а мы вам поможем. А бабушка, которая не хотела очень этого делать, она сказала: да, хорошо, скажите мне, пожалуйста, мне будут даны какие-нибудь полномочия, а я могу, вот я записал разговор, я могу у них попросить подписать, чтобы они подтвердили, что они так говорили, а мне надо им задавать какие-то вопросы, а организовывать встречи. И вот дальше, девочка, иди, ей сказали, потому что сочли ее за дурочку, понимаете, вот ее спасло, вот фактически это такой путь юродства. Или, например, ну, еще не причислен к Лигу Святых, но архимандрит Павел Груздев, известный юродивый 20 века, да, который, вот я помню, меня очень поразил эпизод, как его однажды вызвала дама, высокопоставленный партийный чиновник, страшно ругать за то, что он посмел сделать какой-то ремонт в храме. А в хрущевское время храм не разрешали ремонтировать, он становился аварийным, и его по этой причине закрывали как аварийное помещение. И вот на него орут в присутствии большого количества народа. Он падает на колени, воздевает руки и говорит: «Прости меня, баба праведная». То есть он начинает кричать: «Прости меня, баба праведная». Вот она его поднимает: «Батюшка, ну что вы, дитя? Ладно, все, следующий». Понимаете, то есть это какое-то вот, в конце концов, ведь юродство проповеди, да, или буйство проповеди по-славянски, это то, что вслед за Христом, за апостолами. То, они говорили то, что казалось юродством, сумасшествием, буйством всем слушающим их. Вот. И, конечно, за это попрание своей гордыни, за попрание тщеславия, потому что до того, как начнут прославлять блаженную Ксению, например, ее будут очень долго и поносить, и кидать в нее камнями мальчишки, коми грязи, и будет очень большое испытание, понимаете, только потом будет дана благодать и прозорливость, и пророчество.
1: Ну, хорошо, это можно объяснить, а как объяснить феномен святости царевича Дмитрия? Ведь абсолютно политическая интрига. Мальчик, то ли он был убит, то ли он несчастный случай, он погиб. Совершенно непонятно, столько веков прошло, разобраться до сих пор не могут окончательно историки, потому что версий продолжают существовать несколько. Но дело даже не в этом. Дело в том, что его именем потом десятилетиями развивалась страшнейшая смута, которая превратила в хаос все попытки православных государей выстроить нечто разумное и долговечное на этой территории. И именно именем царевича Дмитрия совершались преступления, от которых до сих пор от описания их волосы шевелятся на голове.
0: Это же его вина в этом. Понимаете, это злые люди, которые готовы использовать и прикрываться священными образами и символами. Точно так же были организованы крестовые походы, от которых более всего пострадали христиане Востока, потому что бароны европейские ушли, а ненависть обрушилась на местных христиан. И до сих пор обрушивается. Кровью-то платят за это кто? И сейчас христиане Ближнего Востока будут платить за эти все вторжения, понимаете? Поэтому верить этим людям не надо. Мне кажется, что, конечно, причина не в царевиче Дмитрия, безусловно, а причина почитания, скорее всего, в том безумии и хаосе, в который погрузилась Русь, в котором было немыслимое количество страдальцев. А не надо забывать, мы, вот о чем еще. Мы обычно смутное время переживаем как некое противостояние с Речью Посполитой. А ведь ситуация была значительно шире. Отсутствием централизованной, крепкой, мощной власти безудержно пользовалось Крымское ханство. То есть вся Юго-Восточная Русь, она просто опустела. Сотни тысяч людей были убиты, угнаны в рабство и проданы в рабство потом. Понимаете, то есть вся страна страдала в этой страшной смуте. И вот в лице, может быть, Дмитрия каждый увидел, что это страдание, принятое как крест, данный от Бога, вот как крестоношение, как соучастие в страданиях Христовых по апостолу Павлу, да, что это может быть путь к святости. Изменить ничего нельзя, пока не соберется все войско, все ополчение. И то, там, допустим, тот же Галич, это 1609 год, и Углич, 1610 или 9 год, они полностью разорены поляками. Там вырезаны вообще все, включая детей. Понимаете? То есть вот этот... А южные города разорены татарами, ханцами. Вот. И вот поиск даже в этом кошмаре пути к Богу. осмысление того, что происходит. Вот, может быть, память этого святого отрока, она утешала людей в этом и давала эту надежду.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке. Но перед тем, как завершится эта неделя Троицкой родительской субботой, мы еще будем иметь возможность 28 и 29 мая вспомнить одних из родоначальников монашеского подвига, преподобного Пахомия Великого, память его 28 мая, и преподобного Федора Священного, его ученика, память его 29 мая. Вот почему мы так любим вспоминать древних монахов? 4-5 век – это наша вот любимая территория. Мы очень любим Лавсаики, Патерики. Мы любим всякие отсылы на притчи из всевозможных святоотеческих книг. А почему этот опыт нам настолько близок? Казалось бы, это другая вселенная, это вообще просто другой космос.
0: Нет, это тот же космос, в котором мы с вами живем и спасаемся. Это наша вселенная. Потому что, как сказал любимый ученик Антония Великого, Авва Исаия Подвижник, обращаясь к братьям, мы приходим в монастырь, братья, не зачем другим, как только со христианским совершенством. Быт, уклад другой. Такой, чтобы было проще исполнять заповеди Христовы. Но это то же самое христианство, те же самые заповеди. Ничуть не другие никакие. Просто радикально исполняемые. И, конечно, это люди, у которых мы очень многому чему можем поучиться. Повторюсь, не в быте, не в укладе, но в любви, в терпении, в смирении. В конце концов, вся патерикова литература, она не так сильно даже и рассказывает, и не так часто, не так много о подвигах. И так обычно там о том, как мало кто-то ел, или как не спал, или как денно и ночно делал поклоны, это вскользь. Понимаете, а вот самое главное все-таки это какой-то внутренний вывод. Может быть, несколько слов, которые запечатлевают то главное, что открыл для себя этот человек. Несколько всего рассказов. Эпоха, в которой это все возникло, это эпоха, когда в церковь вошли вообще миллионы людей по всей империи. И, конечно, по сравнению с эпохой мученичества, общий нравственный уровень он совершенно упал. А люди хотели настоящего, хотели абсолютного христианства. И вот они пошли этой дорогой. Это те же самые люди, которые просто не успели в эпоху мучеников родиться, как им представлялось. И они шли вот на этот добровольные шаги эти. Но все равно, ну вот, допустим, слова Максима Исповедника. «Всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу». То есть оно даже не нейтрально. Оно чуждо ему. То есть это не его, понимаете? Вот, то есть это всегда они понимали о том, что должна возгореться любовь в результате всех этих трудов. И очень часто, кстати, величайших подвижников Макария Александрийского, Макария Великого, Антония, сейчас не помню еще кого, но это 6 или 7 случаев, когда Господь их посылал учиться у мирян. Кого-то из них к флейтисту, кого-то из них к цирковому актеру, кого-то из них к двум простым замужним женщинам, вот, кого-то к Антонию Великого, к сапожнику. Понимаете, они приходили и спрашивали, вот Господь мне сказал у тебя научиться, расскажи мне свой опыт. Тот говорит, да что ты, Авва. Он представит Антония Великого, о котором столько слышал, он не знает, куда девать себя от стыда. Да что, я вот смотрю из своей маленькой келики, где я чиню обувь, в окошечко, и вижу ходящих мимо людей, и думаю, что я хуже всех. Я в Антонию уходит, научившись смирению от этого человека. Поэтому нет, мы не отделены от этого мира. Этот мир наш. И знаете, я для себя, что удивительно, открыл через несколько лет после окончания в 92-м году семинарии. Я открыл, что из наших классов трех, которые ее закончили, достаточно много ушло в монастыри. И это были лучшие. Это были именно те, кто... Плохое слово, оно сейчас дурно окрашено, но тем не менее, кто наиболее радикально хотел следовать Евангелию. Вот, да, это люди, для которых Христос был самым главным. А неужели, если Христос видит, что человек всю свою жизнь отдает ему, неужели Христос не даст ему особых даров? Конечно, даст.
1: Но когда мы говорим об отшельниках древности, вот сразу ведь... И правильное слово попалось – отшельники. Нам очень нравится читать про аскетические подвиги, про одинокое житье в какой-нибудь пещере или на каком-нибудь столбе. А ведь, собственно говоря, опыт, который оставили нам подвижники такого плана, как Пахомий Великий и Фёдор Освященный, это... подтвержденный потом поколениями и поколениями монашествующих, что не полезно человеку, который вот этот радикальный путь для себя выбрал, быть одному, что это очень штучно, очень редко и очень опасно.
0: Да, безусловно, и Пахомий Великий – это именно создатель первого устава, первой киновии, как известно, в Тавенисе. Это заброшенный большой город в устье Нила, который потом стал женским монастырем. Это действительно опыт структурирования этой жизни, да, это так и есть. Более того, обычно молодого и ревностного монаха, который просился жить отшельнически, его как раз туда и не пускали. Потому что он сначала должен был обтесаться среди других людей, приобрести опыт, причем опыт своей немощи. Вот я вспоминаю рассказ об одном преподобном, у которого был такой ревностный ученик, который очень просил жить отдельно. А старец говорил ему, ну, рано тебе, ну, подожди, сынок. А тот так хотел, и в какой-то момент побежал, говорит, вот там умер старец, освободилась келийка. Ну, она пока никто не занял, отпусти меня, Авва. Тот вздохнул, говорит, ну, ладно, иди. Но он собрал свои нехитрые вещи, там, посох, мотыгу, нож, топор, может быть, циновку, там, какие-то горшочки, огниво, и пошел. Вымел все, расставил все там очень красиво и на полочку поставил свои горшочки. А полочка кривая, горшочки съезжают. Он их поправил. Через 5 минут они опять съехали. И так 3 или 4 раза. Он взял свой посох и разбил их всех вдребезги, понимаете? И заплакал, вернулся и говорит, а вот ты прав, мне действительно рано. Понимаете? Ну вот такое прочитаешь, да, ну как... Сейчас вот, например, я сегодня очень долго разговаривал с одной женщиной, у которой есть мужчина, который ее любит, и боится сдавать семью, потому что он хочет, он считает, что вот он, ему лучше жить одному, понимаете? При этом он ее любит и не отпускает, вот мучается. И он не понимает, что если он один, это же тот же самый принцип, о котором мы сейчас говорили, он не познает свою немощь, и он не получит помощи Божией в спасении. А если он создаст семью, то получит. И при этом каждый из них говорит, а почему это я должен меняться под кого-то? Почему это? Пусть меня терпят. Почему я должен терпеть и смиряться? Знаете, но если ты ищешь Царство Божие, нет другой дороги. Вот поэтому этот принцип, это в том числе принцип, по которому человек, желающий спасения, радуется возможности создать семью, например. Пожить с кем-то еще. Знаете, как тяжело священнику, который служит один на далеком приходе. Никому не поисповедуешься, ни с кем не посоветуешься. Ты один, и ты в каком-то таком духовном смысле слова крайний. К тебе приходит, тебе надо вынести решение. Ты должен уметь так помолиться, чтобы наставить человека в любой ситуации. Хорошо тебе, тебе легче, на самом деле, когда есть пожилой настоятель, а ты при нем. Ты скажешь, я вот, знаете, не могу, а вот к отцу Петру, он уже там 35 лет у престола, сходите лучше к нему. Как здорово. И тебе действительно, тебе потом расскажут, а ты это запомнишь. И когда ты будешь 35 лет у престола, ты вспомнишь, как отец Петр поступал, а так же поступишь. Вот, поэтому эти принципы, они для нас, для всех. Но самый шикарный, можно я просто, уж простите, Мария, это совсем о всех нас. Два старца прожили рядом в кельях в течение там 40 лет. И вот уже приближаясь к исходу, уже они немощные, один другому говорит: слушай, брат, мы с тобой прожили столько лет вместе, ни разу не поссорились. И нехорошо как-то. Ну вот все люди ссорятся, а мы нет. А как это? Я не знаю. Ну, смотри, я положу кирпич, ты скажешь мой, я скажу нет, мой. Мы так поспорим и потом поссоримся. Ну, давай, хорошо. Кладет кирпич, мой кирпич. Да, твой. Слушай, ну мы же договорились. Ну, не могу. Ну, неужели это что, не про семью, что ли? Это не про братство? Это вот оно, понимаете? Это люди, которые... Человек, который смирился... С ним легко, ему со всеми легко. У него нет вот этого гнойного нарыва гордыни на душе, понимаете? Один человек в семье, в коллективе появляется, который умеет смиряться, как будто в душном помещении форточку открыли со свежим воздухом, понимаете? Всем легче сразу, потому что благодать Божия входит, потому что Христос смиренный. Поэтому вся эта литература, да, в своем радикализме, в степени подвижничества, конечно, повторюсь, в быту и в укладе нет, не для нас. А в заповедях Божьих, конечно, для нас, для всех.
1: Ну, как я уже сказала, эта неделя завершится Троицкой родительской субботой. Их две таких самых главных родительских суббот в церковном календаре – это Месопустная и Троицкая. Почему они такие важные, если мы каждую субботу напоминаем самим себе, что это день поминовения наших ушедших близких? Почему именно Троицкая, родительская так важна?
0: Ну, Месопустная можно понять, потому что молитва и спрашивание прощения у всех, у живых и усопших, как необходимое условие начала поста великого. А Троицкая, день рождения Церкви, Троица, Церковь не ограничивается только живыми. Да, Бог не есть Бог мертвых, говорит Христос, но Бог живых, и у Него все живы. И те, кто перед нами поколение за поколением молились в этом храме, в котором мы молимся и причащаемся, и те, кто дал нам эту плоть и кровь, может быть, от которых остались только одни имена, но сейчас они самые беззащитные, они больше всего нуждаются в нашей помощи и поддержке, они больше всего нуждаются в молитве. Вот поэтому этот труд ради Церкви, как, которую надо понять, ощутить и принять как единство. Единство всех поколений христиан во Христе. Помните, как у Бориса Пастернака, да? Как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржевого каравана, столетия поплывут из темноты. Вот в каком-то смысле мы поколение за поколением, вот как баржу за баржей, мы в молитве призываем благодать и помощь Божию на эти души, которые могут что-то изменить только нашей молитвой, милостью Божией, и очень на нее надеются, и очень в ней нуждаются.
1: А когда мы обращаемся с молитвой об усопших, ведь среди усопших есть... Масса людей, которые гораздо выше нас по своим духовным дарованиям и по той жизни, которую они прожили здесь, на земле. И впору их молитв просить, а не нам за них молиться.
0: А это, в общем-то, очень близкие труды и процессы, понимаете? Вот я помню, например, одного человека, который собрал по житиям святых имена родителей всех святых. И батюшка один служил огромную-огромную панихиду. Конечно, он надеялся на помощь этих людей, духовную помощь этих людей. Но мы с ними входим в какой-то союз, в какую-то таинственную беседу и в диалог. Когда мы приезжаем, например, в Оптину пустынь, идем там к старцу Моисею на могилу, к его мощам, да, мы же ведь надеемся, что он как при жизни принимал, так и к нам отнесется, да. И, конечно, когда его поминали поколение христиан до канонизации, конечно, они рассчитывали на то, что он откликнется. И в этом нет ничего плохого, это радость для нас. Смотрите, какие мы хитрые. Мы на каждом отпусте поминаем родителей Богородицы, Иоаким и Анну. Понимаете? Да, потому что мы очень надеемся на то, что они, да, они ее попросят за нас по ходатайству молиться.
1: Называется подлизаться.
0: Ну, в каком-то смысле, да. А, понимаете, а с другой стороны, вот у меня такой память из детства, как мне лет 6 или 7, и ко мне приходит друг на день рождения с цветами. Я говорю: «Дурин, ты чего мальчику гвоздики привез?» Говорит: «Сам дурень, это не тебе, это твоей маме». Бежит к ней и говорит: «Наталья Андреевна, вас вот, значит, с удачными родами». Вот, да, да. И она прям, она чуть не заплакала. И мне так было хорошо от этого. И потом каждая молитва Богородицы в свое время, вот у меня вспоминалось через призму этого откровения. Ну, вот я был некрещенный, друг мой некрещенный тогда был. Вот, понимаете, поэтому я думаю, Господу очень радостно, когда мы молимся Его Пречистой Матери, а ей, когда мы ее родителям.
1: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За все грехи человеческие каюсь перед Тобой, Господи многомилостивый. Посмотри, семя всех грехов в крови моей, усердием Своим и милостью Твоею, сна не ведая, искореняю злое семя сие, чтоб не плевело, а пшеницу приносила нива Господня. Каюсь за всех обремененных, изнемогающих под тяжестью бремени своего и не умеющих принести заботы свои Тебе. Немощному человеку и малое бремя невыносимо. Для Тебя же горы бед, словно комок снега, брошенный в печку раскаленно. Каюсь за всех болящих, ибо болезнь — плод греха. Из души, очищенной покаянием, вместе с грехом и болезнь исчезает. И Ты в нее вселяешься, здоровье вечное. Каюсь за всех неверующих, которые от неверия своего, обременяющих себя и ближних болезнями и заботами. За всех хулящих Тебя каюсь. Не знают они, что хулят хозяина, что питает и одевает их. Каюсь за всех человекоубийц, отнимающих чужие жизни ради сохранения своей. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят. Не ведают они, что одна жизнь и один человек во вселенной. Вот и режут они половину сердца, чтобы другую сохранить. Ах, как мертвы те, кто отрезает пол сердца для себя. За клятвы преступников каюсь, ибо они суть самоубийцы. За всех грабящих братьев своих и собирающих богатство бесполезное плачу и вздыхаю. Ибо похоронили они душу свою и не имеют с чем предстать пред лице Божие. Всех гордых и надменных оплакиваю, ибо перед Тобою они нищие с пустой сумою. Плачу и воздыхаю за всех пьяниц и чревоугодников, ибо стали рабами рабов своих. Каюсь за всех прелюбодеев, ибо предали они доверие Духа Святого, их избравшего для создания жизни. Они же служение жизни обратили в разрушение ее. За всех многоглаголющих каюсь, Господи, ибо дар Твой, дар слова, превратили они в песок, ничего не стоящий. За всех разрушителей очагов и мира ближних своих каюсь и воздыхаю, ибо проклятия навлекают на себя и народ свой. За все уста лживые, за все глаза солгавшие, за все сердца гневливые, за все утробы ненасытные, за все умы злонамеренные, за всякую волю злую, за все помыслы недобрые, за все воспоминания лютые каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама и до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За всех великих и малых, что не трепещут перед величием Твоим, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Прогулка Николетты по мотивам итальянской сказки.
2: Жила в одном селении маленькая девочка. Звали ее Николетта. Вот однажды пошли они с бабушкой на лужок цветы собирать. Нарвали букет ромашек и отправились домой. Но очень скоро Николете надоело самой идти. Она остановилась и стала просить: «Хочу на ручки, бабушка, возьми меня на ручки». «И не стыдно тебе, ведь ты уже совсем большая», — сказала ей старенькая седая бабушка. «Мне тяжело тебя носить». «А сама я ни за что не пойду, пусть кто-нибудь меня понесет», — заупрямилась Николетта. «Но только не я», — вздохнула бабушка и пошла по тропинке домой. «Перестань капризничать, лучше догоняй». Но Николетта села на землю и начала громко хныкать. «Ай-яй-яй, ой-ой-ой, кто отнесет меня домой?» И так у нее это складно получилось, словно песенка. Подползла к девочке улитка и говорит: «Я тебя отнесу, влезай на крышу моего домика. Он хоть и маленький, но крепкий». Николетта взобралась на улиткин домик, и они тронулись в путь. Пригревало солнышко, и малышка сама не заметила, как заснула. А когда открыла глаза, увидела, что они едва отползли от куста. «У тебя слишком медленные ножки», — сказала Николетта улитке. Села она в траву и снова завела свою песенку. «Ай-яй-яй, ой-ой-ой, кто отнесет меня домой?» «Садись, я тебя отнесу», — предложил кузнечик. Села Николетта к нему на спину, а кузнечик как прыгнет вверх. Малышка не удержалась и свалилась на землю. «А у тебя слишком быстрые ножки», — сказала кузнечику девочка, но того уже и след простыл. Опять Николетта осталась одна. И так ей стало себя жалко, что она снова стала звать: «Ай-яй-яй-ой-ой-ой, кто отнесет меня домой?» Подлетела к ней пчела и говорит: «Я тебя отнесу, только держись крепче». Поднялась пчела в небо, да так высоко, что у малышки голова закружилась. «Милая пчелка, поскорее спусти меня на землю», — взмолилась девочка. Пчела плавно опустила ее на поляну. Ох, и обрадовалась Николетта, почувствовав под ногами твердую землю. «Жжж, попробуй тогда идти ножками», — прожужжала ей на прощание пчела. Сделала девочка шаг, другой, третий. Потом побежала все быстрее, быстрее, и вдруг проснулась. И что же? Лежат они на поляне под кустом вместе с бабушкой. Спрятались от зноя, да и задремали незаметно. Вокруг в траве кузнечики стрекочут, пчелы жужжат, улитки ползают. «Бабушка, оказывается, у меня такие удобные ножки», — сказала Николетта. «Они быстрые, сильные и выносливые. Как же приятно на них бегать! Больше я никогда не буду лениться и проситься к тебе на ручки». «Что и говорить, премудр Господь устроил людей», — улыбнулась бабушка, поднимаясь. «Пойдем, Николетта, нам обедать пора». Не взявшись за руки, бабушка и внучка не спеша пошли домой.
0: Пересказки.

Свидетели веры. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а потом похуже. А ты хорошее вино сберег доселе, заявил распорядитель свадьбы в Кане Галилейской изумленному жениху Симону. Стали выяснять, откуда это вино взялось, и, видимо, виночерпии указали на одного из гостей, Иисуса из Назарета, который по просьбе своей матери превратил самую обычную воду в прекрасный напиток. Жених был настолько потрясен, что стал одним из преданнейших учеников Господа. За свою ревность он был прозван зелотом или ревнителем, так как разжегся столь великою ревностью, что оставил все ради любви ко Христу. Симон шел за Господом повсюду. Он видел Его воскресшим. В числе 12 апостолов он принял Дух Святой в день Пятидесятницы. Его миссионерская деятельность началась раньше, когда Господь послал своих учеников на проповедь. После воскресения Христова апостол проповедовал в Мавритании, Египте и Персии. Через 20 лет после воскресения Господня Симон Канонит какое-то время трудился вместе с апостолом Андреем. В 9 веке монах Епифаний Иерусалимский решил пройти по маршруту апостольской проповеди. Это привело его в город Себастополис, сейчас Сухум, куда апостол Андрей прибыл вместе с Симоном Канонитом и апостолом Матфеем. Там их пути разошлись. Апостол Андрей отправился на север, Матфей остался в Сванетии, а Симон – в Себастополисе. В этом городе жили представители еврейской общины, греки и местное население – язычники-абхазы. Абхазы поклонялись богам гор, почитали священную шкуру барана и приносили человеческие жертвы. В их среде процветал каннибализм. Апостол Симон, проповедуя учение Христово и исцеляя больных, отучил язычников от их обычаев и сильно смягчил их нравы. Естественно, у апостола возник конфликт с упорными сторонниками язычества. В данном случае это был начальник римского гарнизона. И апостол Симон перебрался в соседнюю Анакопию, в те места, где проживало языческое племя аббазгов. Там он поселился в труднодоступной пещере, куда можно было спуститься лишь на веревке. В этой пещере он молился и оттуда выходил на проповедь Слова Божия. Ему удалось создать довольно многочисленную общину, и эта община сохранила память о нем до 19 века. Но грузинский царь Адеркий, яростный язычник, был категорически против христианизации соседних народов. Он велел отыскать апостола и пресечь его миссионерские труды. Казнили Симона неподалеку, в устье реки Псцирцха. Впоследствии на месте, где обитал апостол, монахом Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря был устроен Ново-Афонский монастырь, который, по милости Божией, не уничтожили большевики. Благоговейная память об апостоле Симоне Каноните сохраняется там доселе. Последнее время ученые допускают, что апостол Симон мог побывать и намного севернее, в низовьях Днепра, потому что есть письменные свидетельства IV века о его проповеди в Боспорском царстве. Свидетели.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Художественный фильм американского режиссера Фрэнка Капры «Это прекрасная жизнь» был снят по рассказу редактора и прозаика Филиппа Стерна в 1946 году. Экранизированная Фрэнком Капрой история о хозяине малоприбыльного агентства по строительству под займ, об отзывчивом друге горожан Джорджи Бейли, находящемся на грани отчаяния после исчезновения из кассы крупной суммы денег, сегодня такая же привычная часть предрождественского американского быта, как и наша ирония судьбы в предновогодний вечер. Но в отличие от нашей, она не о социально-сказочном совпадении, но о чуде. О чуде как таковом, потому что на помощь этому Джорджу небеса присылают настоящего ангела-хранителя, детски нелепого старика Кларенса, ангела второго класса, давно ожидающего, чтобы там, наверху, ему выдали пока еще не заслуженные им крылья. А у Джорджа Бейли, меж тем, все рухнуло. У него, как он думает, в своем отчаянии нет ничего, кроме страховки и страшного долга.
2: Мне надо было работать быстро, вот я и прыгнул. Я знал, что если тонуть буду я, ты попытаешься меня спасти. Таким образом, я и тебя спас.
3: Очень смешно.
2: У тебя губа разбита, Джордж.
3: Вот что я получил в ответ на молитву.
2: Нет. Я ответ на твою молитву. Поэтому меня сюда и послали.
3: Откуда вам известно мое имя?
2: Мне все о тебе известно.
3: Вы что, фокусник или что-то в этом роде?
2: Нет.
3: Тогда кто же?
2: Кларенс Стариковский, АК-2.
1: Но вот наш ангел

0: Хранитель и его подвыпивший от тоски подопечный Джордж, который уверен, что спасенный им из ледяной реки чудаковатый старик просто валяет дурака, вместе находят выход.
1: Не знаю. Думаю, лучше всего было бы, если бы я вообще не рождался на свет.
2: Как ты сказал?
1: Хотел бы я совсем не рождаться на этот свет.
2: Нельзя говорить такие вещи. Погоди минуточку. Подожди-ка. Подожди. Это идея. Да, пожалуй, так я и сделаю. Ладно. Ты загадал желание, чтобы ты вообще не рождался.
0: Надеюсь, я рассказал достаточно, чтобы те, кто не видел этот фильм, как можно скорее посмотрели его все вместе, в тесном семейном кругу. Потому что это не только тонкая режиссура и отличная актерская игра, потому что это удивительная семейная история. Гимн супружеству и отцовству, дружбе и товариществу, взаимовыручке и жертвенности. Это гениальная терапевтическая притча, пусть и созданная для поддержки нации после знаменитой Великой депрессии, оказалась на все времена, потому что во все времена в мире соседствует искушение и покаяние, потому что Господь всегда слышит наши молитвы, идущие от самого сердца. Вот так, как они звучат в самом начале фильма, за кадром, когда зритель еще ни о чем не догадывается, когда только мигают на всю глубину Вселенной далекие звезды, чуть ли не в такт этим самым молитвам.
1: Я всем обязан Джорджу Бейли. Помоги ему, Господи.
2: Иосиф, Мария, Иисус, помогите Джорджу Бейли.
3: Помогите сегодня моему сыну Джорджу.
1: Он никогда не думает о себе, поэтому он сейчас и в беде.
2: Джордж хороший парень. Помоги ему.
3: Я так его люблю, Господи. Храни его, Боже. Пожалуйста, Боженька, с папочкой что-то случилось. Пожалуйста, сделай так, чтобы он вернулся домой.
0: Познакомьтесь с Джорджем Бейли, который только узнал, какой это ужас никогда не рождаться на свет. И какое же это счастье, божественная любовь, распространяющая свое сияние на всех, кто верит и ждет. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».
5: Есть на далекой планете город влюбленных людей.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Мартовские иды – выражение, ставшее символом предательства. В день мартовских ид, то есть примерно 15 марта 44 года, до Рождества Христова, был убит Юлий Цезарь. Среди убийц был Брут, которого Юлий считал другом. О предательстве близкого человека говорит нам и Псалом 5, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой».
3: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать, ибо ты Бог, не любящий беззаконие. У тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его».
2: «Яко оружием благоволения венчал еси нас».
1: Автором прозвучавшего псалма является царь и пророк Давид, в жизни которого было много страданий и испытаний. Но одним из самых тяжких стало предательство сына и наследника Авессалома, решившего свергнуть Давида и убить его. Заговор Авессалома реализовывался постепенно. Царь же, надеясь, что сын придет в себя, остановится, до времени не предпринимал каких-то решительных действий. А потом стало просто поздно, и Давиду, не хотевшему устраивать гражданской войны, пришлось бежать из Иерусалима, скитаться до тех пор, пока Авессалом не погиб. Наказание Божие неразумного царевича все же настигло. Итак, Псалом 5 был написан накануне восстания. Давид ощущает, как над ним сгущаются тучи, как все более явным становится ощущение предательства. Царь обращается к Богу за помощью. Читаем в псалме: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Давид в поисках утешения посещает ветхозаветное богослужение в Скинии, переносном храме-шатре. Он просит у Бога ответа, и он говорит Творцу следующие слова: «Ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь». Давид по ветхозаветному просто пытается показать Богу, на чьей стороне истина. Вот есть настоящий царь, который не боится прийти на службу и перед Богом предстать. А есть заговорщики, преступники, которые храмы избегают, потому что боятся наказания. Давид же правды Господней не только не боится, но к ней стремится, желает, чтобы она исполнилась, И, наконец-то, наступило разрешение назревающего конфликта. Пусть уже маски будут сняты. Давид просит о защите, говоря о коварстве недругов. Читаем. «Сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против тебя». Давид просит милости не столько для себя, сколько для простых граждан, которые обязательно пострадают из-за междоусобицы. И царь призывает людей не вестись на лукавые лозунги заговорщиков, а следовать за правдой Божией. И он пишет: «Возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобой любящее имя твое, ибо ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Молитва Давида была услышана. Заговор против него фактически провалился, так как царь остался жив. И в скором времени предатели встретили поражение, потому что правды на их стороне не было. И значит, Бог тоже был не с ними, а с Давидом, стремившимся жить и действовать в согласии с волей Творца.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы идем к Савеловскому парку и будем смотреть храм Митрофания Воронежского. Знаете, сюда добраться можно разными способами. Можно от платформы Гражданская, например, это самая короткая дорога, если знать, как пройти дворами. Но дворами мы вас отправлять не будем, поэтому расскажем проще. Вы выходите из метро «Динамо», и прямо у метро «Динамо» садитесь на 319-й автобус, который довезет вас через несколько остановок, буквально за несколько минут, до 2-й Хуторской улицы. Вы выйдете на этой остановке, и перед вами будет с одной стороны парк, а с другой стороны храм Митрофания Воронежского.
2: Алексей, мы с вами оказались в местности, которая в основном сейчас заполнена современной застройкой. Среди вот этих домов советских и современных, особенно вот сейчас новых, много здесь появилось в этой части города, выделяется как такой светлячок, можно сказать, храм Митрофания Воронежского. Он выделяется своей необычной архитектурой, которая в советское время особенно контрастировала с окружающим ландшафтом, своим таким подчеркнуто русским стилем. Но и всегда, наверное, у людей, которые попадали сюда, на Хуторскую улицу, возникал вопрос, а, собственно говоря, почему вдруг здесь, на отшибе Москвы, был построен этот храм. А история его возникновения, история вообще этой местности, она очень интересна, потому что на самом деле это ведь окраины Петровского парка. И, с другой стороны, недалеко отсюда уже владение Петровской сельскохозяйственной академии. И здесь совсем рядом прошла Виндавская, как мы теперь называем ее, Рижская железная дорога. Собственно говоря, вот часть этой дороги – это платформа Гражданская, на которой мы ориентировали наших слушателей. И в начале 20 века это была совершенно еще сельская местность, здесь не было никакого капитального строительства, и поэтому сюда было принято решение даже не в 20-м, а еще в 19 веке определить богоугодные заведения. Здесь сначала возникает приют принца Петра Георгиевича Альденбургского. Дело в том, что московский воспитательный дом был переполнен. Он уже не мог вместить всех детей, которых все больше и больше нужно было определять по сиротскому ведомству в Москве. Население Москвы росло, соответственно, и таких случаев тоже становилось больше. И вот этот приют здесь возник первым, а потом к этому приюту добавляются еще фактически два. Это приют великой княгини Елизаветы Федоровны, и чуть позднее отдельный, можно сказать, маленький приют, вошедший в их число, это приют, посвященный царевне, великой княгине Анастасии Николаевне. Но самое важное, конечно, что эта местность оказалась под особым презрением, под особым попечительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Она очень деятельно заботилась о том, чтобы здесь вот этот Елисаветинский приют, он примыкал фактически к зданиям старого приюта принца Альденбургского, вот, чтобы он действовал, она сюда приезжала. И, собственно говоря, решение о создании приюта – это 1893 год. И тогда уже стало очевидно, что приюту без храма, тем более не одному приюту, а нескольким приютам, которые образовывали здесь такой уголок, можно сказать, богоугодных заведений, без храма существовать тяжело. И вот тогда казначей Совета детских приютов Митрофан Семенович Грачев подает прошение о создании за его счет каменного храма Созвонницы в честь святителя Митрофана Воронежского. Этот храм создается довольно быстро. Архитектор Георгий Александрович Кайзер строит храм в русском стиле. Может быть, здесь даже слишком много элементов вот, расположены на площади сравнительно небольшого фасада, но, тем не менее, это не кажется нам вот каким-то вычурным, скорее, излишне декоративным становятся элементы, украшающие этот храм, ну, что, в общем, на фоне окружающего безликого архитектурного такого, в общем-то, ландшафта смотрится, в общем, даже и неплохо. Висящие гирьки, кокошники, аркады, в общем, этим можно любоваться. Но храм был изначально вот таким же, как и сейчас, красно-кирпичным, только в некоторые ниши были вставлены тогда писанные иконы. Интересно, что благодетель этого храма сподобился чести быть погребенным, упокоенным в Подклете. Там когда-то была его усыпальница, но теперь там его останков нет, потому что перед закрытием храма их предусмотрительно перенесли на обычное городское кладбище. Таким образом, богоугодное заведение, маленький храм, который был ведомственным, дымовым, потому что в основном он, конечно, был предназначен для девочек, которые воспитывались в этих приютах. Однако наступает 17-й год, и все домовые храмы закрываются. Служащие этих приютов образовывают церковную общину, подают документы, им удается чудом буквально храм этот превратить в приходской. И этот храм еще до 1934 года становится духовным центром этой части Москвы, потому что город постепенно в этом направлении расширяется. И мне довелось когда-то записывать воспоминания тайной монахини, матушки Серафимы, Ольги Александровны Кавелиной, которая девочкой с папой, офицером, приезжает в эту часть города. И родители пошли по храму посмотреть, кто как служит. Оказалось, что вокруг были обновленцы. И они сказали, нет, ни в этот храм, ни в этот храм мы не пойдем. А пойдем мы, хотя это было довольно далеко от дома, в храм Митрофана Воронежского. Почему? Потому что там служил замечательный священник, отец Владимир Медведюк, духовный сын отца Алексея Мечева, человек, который собрал вокруг себя замечательную общину. И вот я помню очень хорошо и этот записанный мной рассказ Ольги Александровны, что ее, как девочку, поражало то, что после каждой службы все, кто был в храме, приходили в дом притч, что он стоял и сейчас стоит, правда, в несколько перестроенном виде прямо за храмом, и там собирались, и прямо там все вместе с батюшкой, с певчими, за одним столом пили чай. Ну, без особых разносолов, потому что время было суровое. Конечно, такой яркий проповедник, такой горящий священник не мог не остаться без внимания властей. И дальше история по-своему драматичная, конечно. В 25-м году ГПУ пытается завербовать отца Владимира. Он понимает, что с одной стороны вот угроза ареста, с другой стороны, ему говорят, что ничего вроде бы страшного в этом нет, и он идет на сотрудничество. Но потом совесть его обличает, и он не только не дает чекистам информацию о митрополите Петре Полянском, он самому митрополиту Петру докладывает о том, что его попытались завербовать. И этого, конечно, органы не прощали.
1: А доложил он так, что скрыть это было невозможно.
2: Да, и вот, собственно говоря, отец Владимир отправляется на Соловки, проходит через тюрьму, потом возвращается, живет уже в Подмосковье, к сожалению, город ему запретили возвращаться. Однако он приезжал из других мест Подмосковья, чтобы здесь, в Митрофановском храме, послужить. Последнее место его служения уже после закрытия храма Митрофана Воронежского, это село Язвище в Волоколамском районе, храм Святой Троицы. И вот там именно он со многими другими исповедниками веры молится, общается. И вот так получилось, что он и его духовный друг, протодиакон Николай Цветков, оба были расстреляны у нас на Бутовском полигоне. А храм, к сожалению, тоже пострадал, потому что, несмотря на обращение верующих, президиум Мосгорисполкома принимает решение о том, что этот храм нужен для автошколы и подсобных производственных цехов. Храм закрывают, верующих выгоняют, и храм перестраивают, очень жестоко перестраивают. Делают внутри производственные помещения, делают пол ложный. В общем, храм выглядел совершенно не так, как сейчас. И возрождение этого храма, оно относится уже к нашему времени. И вы знаете, вот так получилось, что в 90-м году как раз я тоже здесь был недалеко и видел этот храм, который только что передали от спортивной школы. Одна моя знакомая зашла тогда в эту церковь и видела человека, который как раз своими руками вот разбирал все это, кирпичи какие-то там перекладывал. Она к нему подошла познакомиться. Это был всем позднее известный протоиерей Дмитрий Смирнов, который был, собственно говоря, настоятелем этого храма.
1: Ну, когда самой своей кончины.
2: До своей кончины. И вот мы видим за храмом еще два здания из красного кирпича, стилистически похожих на церковь. Это, на самом деле, церковь преподобно-мученицы Елисаветы. И старое здание вот той приходской сторожки, того приходского дома, надстроенное третьим этажом. Это все делалось под руководством отца Дмитрия Смирнова. И под его руководством храм получил невероятной красоты мозаичное украшение, о котором нельзя не сказать. Потому что если мы сейчас зайдем с вами внутрь, мы обнаружим с вами в алтарной части, тут иконостас низкий, замечательные совершенно мозаичные иконы. Они были выполнены под руководством известного иконописца и мозаичиста Карнаухова. Есть и мозаики на фасадах. Над центральным входом, сделанные мозаичистом Антипкиным, образы Спасителя, святителя Митрофана, преподобного мученицы Елисаветы. Они в разных стилях сделаны, но тоже очень достойно выглядят. И вот теперь получилось так, что стоит храм. К сожалению, полностью исчезли постройки приютов и принца Оленбургского, и Елизаветинского, и Анастасинского, потому что за храмом находится здание производственных помещений завода «Горизонт». Как раз, когда строили этот завод, все остатки богоугодных заведений в советское время, превращенные в коммуналки, были уничтожены. Но зато небольшая площадка, на которой когда-то гуляли воспитанники этих богоугодных заведений, превратилась в небольшой, но симпатичный парк, который назывался Савеловским. Это современный парк на старинных планах. Мы не видим, чтобы это место было как-то особенно благоустроено. Скорее всего, это была просто поляна, на которой резвились дети. Но сейчас это дорожки, сейчас это хорошее благоустроенное пространство. И даже небольшой памятник воинам Великой Отечественной войны находится в глубине этого парка. Вот такое историческое место.
1: Спасибо большое. Мы напомним, что Игорь Горькавый был с нами. Мы гуляли по Москве. Мы смотрели храм святителя Митрофана Воронежского. Такое место, которое вроде все знают, часто проезжали. Но вот какие-то страницы истории, к сожалению, от нас ускользают. Спасибо, Игорь, за то, что сегодня нам про это все рассказали. Гуляйте по Москве вместе с нами. Любите Москву, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы. До свидания.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть первая, глава седьмая. Югра и именитые купцы Строгановы. В самый рассвет Иоаннова царствования было покорено Казанское царство. Следом за ним, почти без кровопролития, присоединен и Астраханский юрт к короне московской. За ними и многие прикавказские князьки подчинились Иоанну. В 1555 году прибыли в Москву послы от сибирского князя Едигера. Сибирь, называвшаяся тогда Южной или Югорской землей, лежала по ту сторону великого каменного пояса Угрских, ныне Уральских гор, по рекам Тоболу, Иртышу и Аби. Ее население составляли мелкие коренные племена вагулов, остяков, самоедов, бурят и позднейших пришельцев татар, киргиз-кайсак, монголов, перекочевавших сюда из Азии через Алтайские горы. Узнав о покорении главнейших татарских юртов, сибирский князь испугался за участь своей земли, а могуществе и силе соседа, московского царя, уже облетела крылатая весть все ханские владения. Вот почему послы Едигера поздравили царя с завоеванием Казани и Астрахани и били челом Иоанну, прося его принять землю югорскую, сибирскую, под свою могучую власть, а за это обещали платить ясак, дань, московскому государю шкурами белок и соболей. За свою покорность просили только помогать хану в борьбе с враждебными ему племенами. Царь принял челобитие и назначил ясак. Но дань платилась неаккуратно. Напугавший сначала своим могуществом опасный сосед перестал казаться опасным Едигеру. Да притом Москва отстояла более 3000 верст от Сибири, и трудно было в случае нападения врага рассчитывать на помощь русского царя. Вскоре постигло несчастье Едигера. На него напал хан киргиз-кайсацкой орды Кучум, происходивший из бухарской ханской династии шейбанитов. Завоевал его царство, самого Едигера и брата его Бекбулата убил и прочно водворил свою власть над всеми сибирскими племенами. Кучуму дружба с русским царем не улыбалась. «Москва далеко. Когда-когда еще надумают заглянуть сюда? Убью царского посла, что приедет за данью, и не будут мои народы платить русским ясак», — решил Кучум. И действительно, убил посла московского, явившегося за данью. Порвав мирную связь с русским царем, Кучум не препятствовал подчиненным ему диким кочевым племенам остяков, вагуличей и татар нападать на порубежные владения русских поселенцев. Первые поселенцы начали заселять этот Пермский край еще в XI веке. Это были сыны сильной новгородской вольницы. Еще в 1472 году при великом князе Иоанне III воевода Пермский завоевал Соликамский край, расположенный по эту сторону каменного пояса и названный Великой Пермью, теперешняя Пермская губерния. В середине XVI века здесь поселились купцы-промышленники Строгановы, родом из Ростовской земли. Испокон веков Строгановы славились своими богатствами. В XV веке они были настолько богаты, что выкупили великого князя русского Василия Темного из татарского плена, за что были пожалованы огромными землями на северо-востоке России, в Устюжском уезде и в Вандакурской волости. А при Иоанне IV они перевели свою промышленность дальше, на Каму. Старший тогда из Строгановых Григорий Аникиевич бил челом царю в 1558 году, прося его разрешения населять земли по реке Перми и Каме до реки Чусовой. В своей челобитной грамоте он говорил так об этих местах. «В 88 верстах от Великой Перми, по реке Каме, по обе ее стороны, до реки Чусовой, лежат места пустые, леса черные, реки и озера дикие, и острова, и наволоки пустые, а всего пустого леса здесь 46 верст. До сих пор на этом месте пашни не паханы, дворы не стаивали, и в царскую казну пошлина никакая не бывала. И теперь эти земли не отданы никому, в песцовых книгах, в купчих и провежных не записаны ни у кого». При этом Строганов заявлял, что хочет на этом месте городок поставить, снабдить его пушками и пищалями, пушкарей, пищалочников, воротников, прибрать для бережения от ногайских людей и иных орд, по речкам до самых вершин и по озерам лес рубить, расчищая место, пашню пахать, дворы ставить, людей созывать не письменных и не тяглых, рассолу искать, а где найдется рассол, варницы ставить и соль варить. Царь разрешил Строгановым населять этот край, позволил ставить соляные варницы, городки, крепости укреплять и торговать беспошлино ровно 20 лет. Разрешил Строгановым и судить поселившихся там людей, не обращаясь к наместникам и судьям Пермского края. Таким образом, Строгановы являлись своего рода владетельными князьями нового края. Они основали городок, укрепили его и назвали Конкором. За ним выстроился и второй городок, Кирсадан, со стенами в 30 сажень в окружности. В 1568 году новые челобитные Строгановы просили разрешить им продолжить их владение еще на 20 верст, где они обязывались построить на свой счет новые городки и крепости. И это их прошение было уважено Иоанном IV. В 1573 году воевода Пермского края писал царю, что возмутившиеся черемисы со стеками и башкирами сделали набег на Каму и перебили около сотни мирных пермяков. Тогда Иоанн послал грамоту Строгановым, в которой наказывал им собрать охочих казаков, примечание автора, охотников-добровольцев из вольных людей, выбрать доброго голову, начальника, и отправить войною на возмутившихся Вагуличи и Остяков, а мирных дикарей поселить у себя в городках и острогах. Строгановы поспешили исполнить царский указ. Устроившись по эту сторону каменного пояса, они обратили взоры и на земли, лежащие по ту сторону Уральских гор, которые изобиловали пушными зверями в лесах, богатой рыбной живностью в реках и озерах, а пуще всего металлической рудою в недрах гор. Сказочные богатства этой страны не могли не привлечь внимание предприимчивых промышленников. Между тем, набеги дикарей все тревожили прикамских поселенцев, мешая им заниматься земледелием и соляными промыслами. В 1573 году родственник салтана Кучума, царевич Шемиткул, прокладывал дорогу к самой Перми и к Строгановским острогам, чтобы сжечь и уничтожить их. 5 верст только не дошел он до городков. Спалил окрестные поселки, а жителей частью перебил, частью увел с собой в плен. Тогда братья Григорий и Яков Строгановы обратились с новой просьбой к царю разрешить им укрепляться по реке Тоболу и впадающему в него рекам, строить там крепости, нанимать стражников и держать огненный наряд, то есть пушки и порох, а также искать там железную руду и пахать землю. Иоанн IV не только ответил полным согласием на Строгановское челобитие, но и разрешил Строгановым вести войну, посылать наемных охочих людей на самого салтана сибирского. В это время умерли старшие братья Строгановы, Григорий и Яков. Остался младший брат Семен с племянниками, Максимом, сыном Григория, и Никитой, сыном Якова. Получив разрешение царя, Семен Аникиевич призадумался невольно. Согласие государя воевать югорскую землю у него было, а рати нет. Откуда набрать рать для ведения задуманной войны? И вот услышал он, что царские дружины повсюду ищут славного разбойничьего атамана, немало погулявшего по всему Поволжью, Ермака Тимофеича. К этому-то атаману, спасавшемуся теперь от московских воевод, и отправил грамоту Семен Аникиевич, приглашая его поступить к нему на службу вместе со всею удалой дружиной своей.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов.
1: Часть первая, глава восьмая. Пленница и госпожа, горелки, напасть. «Ой, да и прыткая же ты, боярышня! Ишь, ноженьки-то резвые у тебя, николи не нагнать! Который раз, горю, и Дуняшу, и Машеньку, и Домашу всех догнала, а тебе не вмочь! Ровно белка ты лесная бегаешь!» — говорила Григорьевна, миловидная, со вздернутым носиком девушка, отделяясь от толпы бегавших в горелке подруг. «То-то прыткая! Небось, у самой алызги полонянки бегать-то научилась!» — засмеялась красивая, белокурая, свеженькая, как спелое яблоко, румяная девочка, лет 14, с длинной, до пояса русой косой, с ясными, как весеннее небо, голубыми глазами. «У алызги, говоришь? Да не ж ты бегает она, когда алызга наша! Небось, крот кротом сидит у себя в углу! Николи ее в сад не вытянешь!» «Ты не вытянешь, а я вытяну хоть сейчас», — засмеялась веселым смехом девочка и, сделав знак своей собеседнице, приложила руку к рту и громко, протяжно крикнула: «Алызга! Алызга! Где ты?» «Никак боярышня наша полонянку кличет», — крикнул кто-то из толпы девушек, и в одну минуту они со всех ног кинулись к белокурому подростку девочке, которую почтительно называла боярышней ее черненькая подруга. «Алызга!» — еще раз крикнула блондинка, и немедленно, ни минуты, зорко вглядывалась в окружающие их садовые кусты. Притихла, замерла вместе с нею и шутливая толпа девушек. Тишина воцарилась в большом Строгановском саду, находившемся в центре окруженного толстую стеною с бойницами городка Острога на берегу реки Вычегды. Грозным и недосягаемым казался Острог этот. Из отверстий бойниц выглядывали жерла пушек. От ворот через ров был перекинут подъемный мост. Ближе к стенам шли заметы и насыпи. У тесовых ворот стояли пушки. Вооруженные пищалями воротники прохаживались по валу, зорко поглядывая, не мелькнет ли где подозрительная фигура дикаря-югорца, злейшего врага строгановских поселков и городков. Мелким кустарником поросла кругом степь, а на дальнем краю ее, на горизонте, тянулись высокие уральские хребты. Ближе к Острогу ютились селения, золотились поля и нивы, сверкали тесом крепко сбитые, еще новенькие избы поселенцев. И все это было отгорожено высоким тыном и укреплено пушками из опасения набегов тех же кочевников, что без удержки хозяйничали в степи. С такими же предосторожностями были обставлены и соляные варницы, где гнали соль промышлявшие ею купцы. Словом, строгановские городки и поселки представляли из себя ряд хорошо вооруженных и недоступных по виду крепостей. Тесовые крепкие стены, постройки, высокие и крепкие из толстых деревьев служили хорошей защитой. безбоязненно могла резвиться и играть в густо разросшемся саду, а строго веселая шумная молодежь. В этот теплый июньский вечер было как-то скучно сидеть в душных, хотя и просторных горницах обширных строгановских хором. И Танюше Строгановой, племяннице и крестнице дяди Семена Аникиевича, родной сестре Максима Григорьевича, особенно не сидится у себя в светлице. Веселая, подвижная, как ртуть девочка, не выносит никаких рукоделий, которые составляли обычное времяпрепровождение русских женщин прежнего времени. Таня не боярышня-белоручка, хотя и называют ее боярышни, холопы, да сенные девушки. Наш де Семен Аникич всех бояр знатных почище будет. Он купец именитый, самим царем пожалованный и отличенный. Так неужто их кралечку боярышней не называть? Говорят они, на все замечания хозяев не величать ни по чину своих господ. На свободе прикамских степей выросла Таня. Еще при дедушке Аникии поселились они здесь. Здесь она и родилась, и осиротела с братом Максимом. Здесь, на вольном северном воздухе, расцвела она не в душных московских теремах, а на воле степной, где все так и дышит свободой. И свободной, вольной выросла здесь Таня. Даром, что крепкие стены строгановских острогов с детства окружали девочку. И обращение с нею девушек такое же вольное, свободное. Точно она не госпожа их, а любимая подруга. Вот и сейчас, замкнутая тесным кругом девиц-сверстниц, чувствует она себя равна им. Даром, что не одну тысячу дает за ней в приданное дядя. «Ан, похвасталась Татьяна Григорьевна, вишь, не слушается и тебя, алызга. А еще хвалилась сейчас», — усмехаясь, заметила черненькая Агаша, та самая, что только что жаловалась на не в меру резвые ноги своей госпожи. «А вот поглядим», — задорно крикнула Таня, и прежде чем кто-либо из девушек успел остановить ее, стрелой кинулась из сада. Вся веселая толпа ринулась за нею. Но недаром сетовала черненькая Гаша на Таню Строганову. Трудно было догнать девочку. Вихрем пролетев широкую аллею сада, она миновала высокие хоромы, обогнула их и в несколько минут очутилась у калитки. Воротник-сторож почтительно посторонился, давая дорогу хозяйской племяннице. Он не посмел остановить ее, зная, как часто девочка прогуливается с нянькой или с сенными девушками по берегу реки. Между тем Таня одним духом пробежала мост, перекинутый над глубоким рвом, и очутилась в небольшой рощице, или, вернее, заросшем невысокой осокой местечке на берегу реки. Здесь она остановилась, перевела дыхание и, поправив сбившийся на затылок алый чельник, унизанный жемчугом, крикнула звонко во весь голос: «Алызга, ты здесь, а?» Осока зашевелилась, и чья-то крупная голова просунулась в зелени ветвей. «Ты здесь, а? Я

0: ежик, одевающаяся через голову, и юбка из какой-то грубой не то холстины, не то кожи. На голове остроконечная войлочная шапочка, унизанная бисером. На ногах козьи сапоги, высокие, как у мужчины. Целая масса ракушек, блестящих дощечек, покрывала ее шею и грудь. Это странное существо была остячка Алызга, пленница Строгановского острога. Лет 6 тому назад сибирский царевич Мамет-Кул близко подошел к русским владениям. В его дружине находилось, помимо татар, немало и подвластных кучуму остяков, вагуличей и бурят, данников сибирского султана. Был у него и молодой остяк в дружине, верный слуга кучума Огевий. Он только что женился на молоденькой Лызге, любимой рабыне остячки одной из кучумовых жен. Ее отец, мелкий остяцкий князек, привез еще малюткой кучуму свою Алызгу в его столицу Аскер. С тех пор девочка жила там, в гареме сибирского султана, служанкой Усузге Ханми, любимой кучумовой жены. Забыв свою родину, свой родной язык и с чисто собачьей преданностью отдавшись своей госпоже и ее маленькой дочке царевне. В одну из темных осенних ночей Мамет-Кул напал на прикамские поселки, находившиеся в 5 верстах от строгановских городков. Отстреливаясь от дикарей, сжегших и разоривших их посады, русские немало перебили воинов сибирского царевича. Когда поселенцы стали обходить места, где кипела битва, то нашли среди убитых врагов одного молодого остяка. Над ним сидела странная, неподвижная фигура и, раскачиваясь протяжно, пела что-то заунывным голосом. Это и была Алызга. Маленькая, остяцкая женщина-дикарка, последовавшая за мужем в поход и теперь оплакивавшая его кончину. Ее взяли и отвели к Строгановым в острог. Здесь она и прожила 6 лет, дикая, замкнутая, молчаливая. Ее пробовали заставить принять православие, но как только заходила речь об том, Алызга принималась горько плакать и так нежно прижимала к груди своей деревянных шайтанчиков, которым каждое утро и каждый вечер молилась, что на нее махнули рукой. Так же горячо протестовала она, когда ее хотели одеть по-русски. От мирных остяков, данников московского государя, живших поблизости строгановских городков, она научилась русскому языку. Семен Аникиевич велел ей устроить чум, жилище остяка, в саду по образцу остяцкого с чуволом, на котором она могла варить себе свой незатейливый обед. Маленькая Алызга, она действительно казалась маленькою, несмотря на свои 22 года, не могла убежать от своих новых господ. Видя, как привязалась к этой живой игрушке его крестница, хорошенькая Таня, дядя Семен Аникиевич решил приручить дикарку, чтобы молодая женщина и голубоглазая его крестница могли не расставаться. С Алызги взяли страшную клятву, чтобы она не ушла из Строгановского городка ни к отцу, ни к кучуму, где прошла вся юность остячки. Из ближнего мирного остяцкого селения был призван шаман, который, по желанию Семена Аникиевича, после всевозможных церемоний заставил Алызгу поклясться над лапой медведя. Примечание автора. Медведь считается священным у остяков. По остяцким понятиям, он когда-то был сыном Сарне-Турома, творца неба, упал с неба и бродит среди людей. После чего дикарка, положенное число лет, не могла и думать о побеге. Вот какого рода странное существо выбежало из кустов навстречу молоденькой Строгановой. «Что ты делала тут на бережку, Алызга?» С любопытством, глядя в круглое лицо дикарки, спросила Таня. Та вспыхнула и потупила голову. «Так,
1: а лызга

0: глядела на воду. Глядела, как прыгают и резвятся кули. Примечание автора. Водяные духи. «Вот та глупая! Это не кули твои, а речные струи, лызга!» Звонко рассмеялась Танюша. Румянец сбежал с круглого лица Остячки. Она заметно побледнела. «Тсс! Не гневи великого сорнету Рома!» Вся дрожа вскричала она. «Не гневи, госпожа моя! Не было бы от того худо!» «Ха-ха-ха!» Еще громче и веселее рассмеялась Танюша. «Аль, ты запамятовала, с кем говоришь, алызга? Духов мне ваших бояться велишь! Да ведь я христианка, православная! Глупенькая ты, бабенка алызга! Нечто можно мне верить в существование ваших бездушных богов!» «Ох, не говори! Не говори так, хозяйка!» Испуганно прошептала дикарка, и глаза ее округлились от ужаса. «Великий Унтонг услышит твои речи, и тогда беда, пропала и госпожа, и алызга». «Ничего не пропало», — тряхнув красивой головкой с толстой русой косой, произнесла Таня. «Не боюсь я твоих глупых башков, алызга. Один бог на небе истинный, христианский, и нету опричь его других богов», — строго и резко произнесла девочка. Потом, помолчав немного, добавила мягче, обвивая за шею рукою свою круглолицую подругу. «Голубушка, алызга, ты любишь меня?» Ее голубые глазки ласково засияли навстречу всегда угрюмым маленьким глазкам дикарки. Тонкие пальчики любовно перебирали темно-русые твердые и жесткие, как солома, прямые волосы алызги. Нежная белая ручка продолжала обнимать сильную шею молодой полонянки. «Ты крепко любишь меня, алызга?» Заглядывая ей в лицо, еще раз спросила Таня. Дикарка угрюмо взглянула в хорошенькое личико Строгановой и резким движением отстранилась от нее. «А за что мне любить тебя, госпожа?» Усмехнувшись, произнесли ее толстые губы. «Как за что?» Так и встрепенулась обиженная Таня. «Яль тебе не дарила и летники шелковые, и ферези, и телогреи, и венцы жемчугом и камнями осыпанные, и бусы, и ленты, и чоботы, шитые золотом да серебром. Только ты не брала их, алызга, и глядеть не хотела на подарки мои. А небось, маниста и бусы брала от твоей казацкой царевны». Примечание автора. Жены Кучума, хана Киргиз-Кайсацкой Орды. Русские люди того времени кайсаков звали казаками. «Небось, и сейчас ракушки да манисты носишь, дарованные ею тебе». И Таня, ревниво косясь на Остячку, сердито дернула ее пестрое ожерелье из раковин, бисера и металлических пластинах, которые носила на шее и груди алызга. Молодая дикарка, в свою очередь, вспыхнула гневом. Ее глаза сердито блеснули. «Не тронь!» — крикнула она, сдвинув грозно брови. «Дары царевны Ханджар — последняя радость алызги!» И она с благоговением приложила маниста к своей скуластой щеке. Все некрасивое лицо ее озарилось ярким светом. Потом глаза снова стали мрачны и угрюмы и снова обратились печальным взором к реке. «Ты очень любишь твою царевну, алызга!» с затаенной ревностью произнесла Танюша. «Га!» — не то усмехнулась, не то всхлипнула дикарка. «Спроси рыбу, любит ли она речную струю? Спроси цветок, любит ли он солнце? Спроси месяц, любит ли он зимою ночь? Двоих людей послал на путь алызге великий сорнет Уром. Агевия Батыря и царевну Ханджар. За обоих умрет алызга. Но к великой печали ее в мрачный Халатурм, примечание автора, подземный мир, отошел муж ее, и грозный бог Урт-Иче разлучил алызгу с царевной Ханджар. Правда, Ханджар не часто дарила манистами и ожерельями алызгу, как ты, хозяйка, но зато она свободу дарила ей. Вольной птицей могла носиться по степи алызга, идти на белую реку Обь к своему князю-отцу. Ханджар сама любила свободу. понимала о лызгу и не мучила ее в полону. А здесь, о русские, вы взяли страшную клятву с лызги, чтобы не могла о лызга бежать». Закончила с мучительною тоскою дикарка и закрыла желтыми руками свое некрасивое, плоское, скуластое лицо. «Крестись, лызга, прими веру нашу, и легче куда станет тебе?» Тихо и ласково произнесла Таня, снова нежно обвивая шею остячки своей белой рукой. Что-то странное произошло с дикаркой. Казалось, ненависть, бешенство и гнев разом наполнили все ее необузданное существо. «Никогда!» — топнув ногою, крикнула она резко. «Никогда не станет алызга христианкой! Великий хан Кучум не неволил алызгу и ее мужа исповедовать Аллу и Магомета, пророка его! Ни царевна Ханджар никогда не говорила о том! Так подавно и тебе, госпожа, не след неволить меня принимать Христа. Жила доселе алызга рабыней своих великих богов и умрет тоже их слугой и рабыней», — громко заключила она, поводя разгоревшимися глазами. «Ишь ты упористая какая!» — произнесла нахмурившись Таня, и невольный гнев охватил девочку. «Нет таких богов! Вот что!» «И все твое верование брехнядно!» Поддавшись разом, нахлынувшей на нее гневной волне, вскричала она. Алызга вздрогнула, вытянулась, как стрела. Вся коренастая фигурка дикарки точно выросла в одно мгновение. Маленькие глазки загорелись зелеными огнями. Она была бледна, как смерть. «Великий дух, могучий Сарнетуром!» Грозно потрясая руками, вскричала она резким голосом. «И ты, всесильный Унтонг! И ты, грозный Урт-Игэ! И вы, быстрые кули и мрачные менги!» Примечание автора. Лесные духи. «Вы слышите, что говорит она? Откликнитесь, великие! Нашлите громы и молнии на место это! Пусть видят кафыры нечистые всю страшную силу могучих богов!» И она упала навзничь в траву, не то смеясь, не то рыдая в охватившем ее экстазе. Доброй по натуре Танюше стало жаль дикарки. «Полно, лызга, полно! Сбрехнула, може, я! Не серчай, голубка!» Наклонившись над нею, проговорила она. «У нас своя, у вас своя вера. Не серчай, не хотела я тебя обидеть, бабочка. Полно, не плачь. Слышь, алызга!» Все ниже и ниже наклонялась над дикаркой Таня, и занятая, бившаяся в конвульсиях алызгой, не замечала, как нечто не совсем обыденное происходило подле нее. Не видела, как разом зашевелились кусты, как чья-то закутанная в оленью кожу фигура в остроконечной шапке с луком и стрелами, засунутыми за пояс, с плоским темно-желтым лицом и приплюснутым носом, неслышно выскользнула из кустов и приблизилась к обеим женщинам. Радостная, злобно торжествующая усмешка искривила лицо незнакомца. Он выпрямился. Маленькие глазки его блеснули. Твердой рукой он стал налаживать свой лук. «Велик, могучий Сарнетуром!» Грозно прозвучал его голос, и почти одновременно звякнула натянутая смуглой рукой тетива. При звуках родного языка алызга вскочила на ноги с быстротою дикого оленя. Одновременно громкий испуганный крик вырвался из груди Тани. Стрела с шипением пронеслась мимо самой головы девочки и вонзилась в молодую осоку, росшую на берегу. «Спасите!» Новым отчаянным криком пронеслось по окрестности и замерло в холодных струях реки. И не помня себя, молодая девушка ринулась из чащи. Промахнувшийся остяк сердито топнул ногою, потом запустил руку в сапог и, вытащив оттуда кривой нож с короткой рукояткой, каким обыкновенно сдирают шкуры зверей охотники-остяки, ринулся в погоню за девочкой. «Стой!» — повелительным жестом остановила его Алызга. «Стой, говорю я тебе! Все дело погубишь, брат Имзига!» — крикнула она по-остяцки. «Ужели пришел ты сюда, чтобы отправить в Хала-Турм твою и мою душу?» «Молчи, сестра! Недаром я готовлюсь стать большим Тадиби!» Примечание автора по-остяцки — шаман. «Я не мог выслушивать, как нечистые уста порочат нашу веру! Я служитель светлых богов!» — угрюмо произнес остяк. «Великий Сарнет-Урон лишил разума эту несчастную, и сами боги вольны казнить и миловать ее!» Веско и убежденно заговорила Алызга. «Ты пришел вовремя, Имзига. Я каждый вечер выходила сюда слушать крик Иволги, которым ты извещаешь свой приход. В этот год он принесет мне счастье. Этот год — последний год плена и страдания Алызги, сестры твоей. Был ли ты богатырь на Урмане Вагатима, нет?» Примечание автора. Священное местопребывание главного остяцкого божества. С лихорадочной поспешностью закончила свою речь вопросом Алызга. «Я только оттуда, сестра!» — произнес молодой остяк. «Слушай, надо торопиться, а то девчонка успеет добежать до острога и поднять тревогу. Мой каюк спрятан в камышах. Успеем бежать, только надо спешить. Слушай, я провел 7 дней и 7 ночей на Урмане. Я принес в дар великому духу 9 медвежьих сердец, добытых на охоте. Я лежал ниц перед великим изображением могучего шайтана, не вкушая пищи, 9 дней и 9 ночей. И вот что открыл мне могучий Унтонг, сестра моя Алызга. Через 7 новолуний ты будешь освобождена от клятвы своей и можешь вернуться к отцу на Белую реку, либо в юрт хана Кучума. Слышишь, сестра? О, Имзига! Благодарю тебя за добрую весть!» Вся вспыхнув от счастья, прошептала Алызга. «Постой, не все еще. Ты должна сослужить нам великую службу, Алызга!» Кладя ей свою смуглую руку на плечо, произнес остяк. 500 вагуличей воинов с Мурзою Бабелием и нашими молодцами остяцкими батырями стоят недалече в степи. Сегодня в ночь лучшие молодцы Мурзы проберутся к острогу. Ты откроешь нам ворота, Алызга, и наши ворвутся и перебьют собак русских, ворвавшихся в нашу землю и завладевших ею. Поняла ты меня, сестра? О, поняла! Все поняла, Алызга. Когда все будет сделано, ты можешь бежать сегодня же в ночь. Великий дух освободил тебя от страшной клятвы, сестра. О, Имзига! С какими чудными вестями прислал тебя великий дух! Благодарение могучему Сарнету Рому! Ты не забыл свою невольницу, сестру, богатырь! Радостно проговорила Алызга, обнимая брата. Я приходил каждые 12 новолуний сюда, в эту рощу, ты помнишь, Алызга? Вот уже 6 лет, как я узнал, что сестра моя в плену русских. Теперь, благодарение всесильному Унтонгу, тебе остается провести лишь последние часы у этих собак. К восходу солнца, милостью светлых духов, их остроги и поселки, все будет обращено в пепел и прах. Но чу, я слышу, сюда бежит погоня. Девчонка верно подняла на ноги острог. Я спешу в мой каюк, Алызга. Прощай до ночи, сестра. Прощай, богатырь. Буду ждать к ночи наших храбрецов. Имзига в 3-4 прыжка очутился на берегу и вскочил в лодку. Зашуршала осока. Несколько раз махнул веслами остяк, и легкая лодка понеслась стрелой вверх по реке. От острога к роще бежали люди. Стража и холопы во главе с самим Семеном Аникиевичем, насмерть перепуганным случаем с крестницей. Его племянники Максим и Никита, статные красивые молодцы, с ружьями в руках, вели всю эту вооруженную толпу. Старший Строганов, еще далеко не старый мужчина, с легкой проседью в волосах и окладистой бороде, казался по виду скорее каким-нибудь важным боярином, нежели соливаром-купцом. Столько достоинства было в его приятном, добром лице и голубых глазах, теперь зажегшихся гневом. «Оцепить, братцы, рощу, да обыскать полоднее! Должно схоронилась там басурманская нечисть, что пустила в крестницу стрелу!» Приказал он первый, бросаясь в чащу. И тут же сразу заметил Алызгу. Она стояла спокойная, как ни в чем не бывало, на опушке. Только лицо ее было бледно, да глаза значительно поблескивали из-под насупленных бровей. «Ага, здесь, а ты?» — сурово произнес Строганов, хватая за руку пленницу. «Ты это что же, а? Спустя лето по малину ходить? 6 годов выжила кротко да смирно, что твоя овечка, а тут накося! С твоим пёсьим племенем никак шаш не стала сводить! Так-то ты отплатила за хлеб, за соль да за заботы мои, вражья бабёнка!» И добрый, и ласковый от природы настоящий отец своих поселенцев, он теперь, не помня себя, тряс изо всех сил упорно хранившую молчание Алызгу. Та только закусила губы и тяжело, порывисто дышала. «Кто в Танюшку стрелял, а? Какого разбойника здесь хоронила?» — крикнул, выскочив вперед, Максим, испуганный за сестру не менее дяди. Алызга молчала. Вся ее небольшая, но коренастая приземистая фигура олицетворяла только одну настойчивость, одно дикое животное упорство. «Эхо, крестить бы тебя нагайкой, чертову куклу!» — заметил кто-то из стражников-холопов. Алызга с ненавистью и злобой скосила на него глаза. «Право слово! Окрестить бы ее, Семен Аникич!» — подхватили другие. «Небось, тогда заговорит!» «Окститесь, други! Аль бивал я вас когда?» — заметно недовольным голосом произнес Семен Аникиевич. «Николи не бивал!» — хором отвечали холопы. «Так ужели же беззащитную бабенку, да еще полоненую нами же, лупить? По добру куда гораздо ладнее спросить ее будет!» — тихо и спокойно ронял Строганов, гнев которого уже мало-помалу проходил. И, взяв за руку Алызгу, насколько мог, ласково сказал, обращаясь к дикарке: «Твои боги накажут тебя, коли ты, супротив нас, не права, Алызга, ежели укрылась здесь а вора какого из ваших племен, а все же уже велю раздобыть я медвежью лапу и новую клятву возьму с тебя, чтоб верой и правдой служила ты своим господам. Да вот еще, сходи ты, Максимушка, к попу в поселок, да попроси батю Алызгу купели готовить. Не след ей своей басурманской вере примить. Крестить ее скорее надоть. Наша-то русская, глядишь, не своим басурманом татарве да самоеде примить будет», — заключил Строганов, довольный своей выдумкой, поглядывая на всех. При последних словах Семена Аникиевича Алызга затрепетала. Бледное лицо ее стало багровым, даже синие жилы вздулись на висках. Но это длилось недолго. Быстрее молнии заработал ее мозг. «Клятву не ранее восхода возьмут, да и русский Тадибей», — примечание автора, «священное лицо, не сейчас придет крестить ее Алызгу. Пока исполнит свое желание хозяин, она, Алызга, успеет сделать все, что велел ей брат, и скрыться навеки из этого проклятого места». Вихрем пролетела мысль в угрюмо потупленной голове Остячки. «А все же запереть ее не худо», — начал кто-то из слуг, подозрительно поглядывая на Остячку. Но Семен Аникиевич, почему-то доверяя проживавшей у него в плену дикарке, не хотел обижать последнюю. И на предложенную мысль запереть молодую женщину до времени в глухом строгановском подвале, куда обыкновенно сажали провинившихся поселенцев или пленных кочевников, только покачал головой. Примечание автора. Пожалованной грамоте Иоанна Строганова имели право самолично вершить суд и расправу в своих владениях. «Не для чего запирать Алызгу.
1: Не ее вина, что кочевник в Танюшку метил стрелою. Небось, и сама испужалась за хозяйку свою. Правду ли я говорю? Испужалась, лызга».
0: И Строганов, почти успокоенный тем, что не нашел ничего подозрительного на месте происшествия, уже ласково обращался с дикаркой. Та только молча кивнула головой.
1: «А по мне ее в кандалы бы, да в цепи», произнес горячий и вспыльчивый Максим Строганов. «И то бы», — вторил ему брат Никита, «а то не случилось бы худо, дядя». «Чему случится? Не сегодня-завтра придут казаки, спасители наши. Вона, Евстигнеюшки на Медни прислали грамотку, что больно спешит к нам Ермак Тимофеевич с дружиной своей. Гляди еще, всю ночку явятся молодцы». С довольным видом, потирая руки, весело говорил Строганов.
0: Хорошо, что не смотрел в сторону Алызги именитый купец, а то бы увидел, как неожиданно сразу изменилось лицо дикарки, как испуганно забегали ее обычно тусклые, теперь как-то странно загоревшиеся глаза. «Казаки идут, ночью будут, не успеют наши! Как оповестить Имзигу об этом?» Быстро-быстро мелькала мысль за мыслью в голове Алызги.
1: Между тем к Семену Аникиевичу вернулись стражники, обыскавшие рощу, и заявили, что ничего подозрительного не нашли нигде. «Вот видите, не нашли!» — обрадовался добряк Строганов. «Небось чужой, неведомый Алызге, забежал сюда к нам кочевник. Не повинна бабенка! Как есть ни в чем. А тепереча айда домой, ребятушки. Надо крестницу успокоить. Сам Господь Татьяну Григорьевну от беды уберег. Пойдем и ты, Алызга. Вижу, зря распалился на тебя».
0: И Семен Аникиевич ласково погладил по голове дикарку. Весь маленький отряд двинулся в Острог.
2: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Читает Иван Литвинов.
1: Ты стоишь у окна, маленькая, в стеганой старенькой безрукавке, поверх которой завязан такой же старенький чистый цветастый фартук, в тонком шерстяном сером платочке, и смотришь мне вслед тревожным и любящим взглядом. Я оглядываюсь, с улыбкой машу тебе рукой, а ты крестишь меня и что-то говоришь. Наверное, благословляешь или шепчешь молитву. Я уезжаю к себе в Москву с легким сердцем, погостив у тебя целых 6 дней. Побывал у друзей, у родственников, а в оставшееся время слушал твои рассказы и, часто не дослушав, опять куда-то спешил. Ты не роптала, а только привычно вздохнув, как и в детстве, говорила ласковым и добрым голосом: «Потихоньку иди, не торопись, да по сторонам гляди, машин-то вон теперь сколько». А я сукоризно отвечал: «Мама, мне скоро 40 лет, у меня дети скоро взрослыми станут, а ты все за меня боишься». «И за них тоже боюсь. Время-то вон какое страшное, везде митинги да забастовки. А их ведь вырастить надо». И, смахнув слезу, крестила меня и провожала: «Иди с Богом». И терпеливо ожидала, много раз подогревая остывающий чайник, когда я вернусь, сяду напротив и расскажу, где был, с кем встречался и что видел. И я приходил и садился, и все тебе рассказывал, а ты слушала, задавая вопросы, иногда смешные и неожиданные, но очень для тебя важные. А я смотрел на твои морщинки, на очки с толстыми стеклами, на твои натруженные, высохшие руки, и любовался, и наслаждался, и думал про себя: какое же счастье, что у меня есть мама. И пытался представить тебя молодой, веселый и задорный, какой видеть тебя мне не посчастливилось. Ты родила меня в 44 года. Современные доктора за голову бы схватились от такого безрассудства, а в те годы никто этому и не удивлялся. Родился, и слава Богу, вырастет вместе со всеми. И я рос слабеньким, болезненным, но искренне любимым, самым младшим ребенком в семье. Ты всегда была рядом, добрая, милая, родная, все понимающая и всегда все прощающая мама. Ты не казалась мне сильной и не была таковой, но я видел, что люди шли к тебе со своими печалями и горестями, и ты могла и умела их утешить, и поддержать, и вселить надежду. Сила твоя была в твоей доброте и в твердом следовании правилу, которому научила тебя твоя мама: не держи зла, прости и помоги. Даже в горькие минуты ты была счастлива своей семьей, огромной любовью к мужу и к нам, детям. Ты не воспитывала нас в прямом смысле этого слова, никогда не читала нам нотации. Ты просто любила нас всех 7, и мы, даже став взрослыми, чувствовали, что любовь твоя хранит и бережет нас, защищает и ведет по жизни, и не дает сбиться с истинного пути. В минуты отчаяния ты тихо плакала, а мы с сестрой младшей прижимались к тебе, обнимали и тихонько шептали: «Мамочка, не плачь, ведь мы здесь с тобой». А старшие братья сидели рядом, смотрели на тебя участливо, но зная и понимая, что они старшие, что им не к лицу пускать слезы, растерянно и немножко сердито говорили: «Ну что, разревелся опять, все сейчас сделаем, вытирай давай слезы». И ты успокаивалась, улыбалась и прижимала нас к себе, ласково гладила по вихрам старших. Мы снова были счастливы и едины. В сложные минуты ты могла быть решительной. Когда арестовали папу, исследователи и понятые пришли изымать его военные награды, ты твердо сказала: «Не отдам». Он за них всю войну с катушкой провода по передовой на брюхе проползал. И не отдала, заставив их уйти ни с чем. Ты стойко и по-христиански переносила обиды и несправедливости. Когда в 5 лет я заболел тяжелым воспалением легких, и деревенский фельдшер срочно велел везти меня в городскую больницу на лошади, рейсовых автобусов тогда не было, ты одела меня, вывела на улицу и увидела, что во дворе стоят лишь пустые сани, а лошади нет. Ты поняла, что это сделал один из наших соседей, но не пошла к нему разбираться, а просто сказала: «Бог ему судья», усадила меня в санки, укутала в одеяло и повезла к проселочной трассе в надежде, что там нас догонит и подвезет какая-нибудь машина. Но, видно, в тот день машины в наши края не ездили. Не могу представить, что ты испытывала, пробираясь по запорошенной снегом дороге, волоча за собой санки с больным ребенком, останавливаясь, чтобы отдышаться и проверить, все ли со мной в порядке. Но уверен, что сам Господь тащил эти санки вместе с тобой все 10 километров». В больницу ты привезла меня как раз вовремя, и 2 суток, пока я метался в бреду, ты держала меня за ручку вместе с Господом Богом. Когда я пришел в себя, открыв глаза, увидел тебя, как-то в раз похудевшую и осунувшуюся, с черно-синими овалами вокруг глаз, и произнес: «Мама, где мы?» Ты тихонько ответила: «Слава Богу, сынок, ты опять здесь», и начала валиться на бок. Заглянувшая в палату медсестра успела подхватить тебя и позвала доктора. Очнувшись, ты слабо улыбнулась. «Это я от счастья. Из глаз твоих, усталых и воспаленных, но сияющих и лучистых, действительно лилось счастье». Провожая меня в армию, ты долго стояла на перроне и махала мне рукой, а перед этим наставляла: «Командирам не перечь, в армии это нельзя, а главное, товарищам всегда помогай, даже тем, кому не хочется помогать. Будешь любить людей, и они тебя будут любить». Ты любила всех, всем всегда помогала и всех всегда прощала. А как ты ухаживала за нашим больным папой? Заботливо, с любовью и благодарностью. Ты 2 года любовью своей продлевала ему жизнь, ни на миг не выпуская его из виду, предугадывая все его желания. И даже когда он, измученный болезнью, раздраженно бросал чашку с супом на пол, ты прибирала все, мыла, а ему спокойно что-то рассказывала. И папа успокаивался, а ты снова наливала суп, садилась к нему на кровать и кормила с ложечки. Ты сумела сделать так, что, прожив вместе 45 лет, вы ни разу не поссорились. На наши удивленные вопросы ты отвечала просто и серьезно: «Как же я могу с ним ссориться, если я его люблю?» И мы, взрослые дети, радовались, глядя на вас. А тобой, наша мудрая, терпеливая и добрая мамочка, восхищались и гордились. В день твоего 80-летия, когда собрались все твои дети, внуки, родные и близкие люди, я спросил тебя: «Мам, скажи, жизнь долгая или короткая?» И ты, не задумываясь, ответила: «Как один миг, очень быстрая. И благодарю Бога, что помню все, каждый кусочек и отрезочек, и трудный, и радостный. Да трудных-то и мало было. Всегда Бог посылал кого-нибудь в помощь. Молитесь каждый день за своих детей, и все у них будет хорошо. Я ведь всю жизнь каждому из вас прошу милости у Господа и на день, и на сон грядущий». В памяти моей ты так и стоишь у окна, маленькая, в стеганой старенькой безрукавке, в стареньком чистом цветастом фартуке, повязанная тонким шерстяным серым платочком. Тревожно и с любовью смотришь мне вслед, осеняя крестом мой путь и благословляя меня в дорогу, а я, обернувшись, беззаботно улыбаюсь тебе, машу рукой и думаю: «Какое счастье, что ты у меня есть, моя добрая, милая и мудрая мама». Прости, родная.
0: Я на радио «Вера» Вы слушали рассказ Леонида Горкотина «Добрая, милая и родная» или просто «Мама». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии XVI века. У нас сегодня в гостях научный сотрудник сектора философии религии Института философии Российской академии наук Михаил Викторович Шпаковский. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте. Вот нашим слушателям тоже посылаю свое приветствие.
1: Да, вот я, знаете, знаю, что вы специалист по древнерусской философии, занимались не только XVI веком, но свою диссертацию посвятили протопопу Аввакуму, а также писали и о других сюжетах. Все-таки решил, мы с вами вместе решили поговорить о XVI веке, вот по какой причине. Такой вот известный русский философ Владимир Сергеевич Соловьев поступал в университет, и надо было написать вступительное сочинение. Тема сочинения была «Россия и Европа в XVI веке». И вот Соловьев, которому тогда было, ну, сколько лет, наверное, 17-16, может быть, 4 года тогда учились, написал примерно следующее. Ну, вот в XVI веке в Европе чего только не было. Там и Эразм Роттердамский, и Лютер, и Кальвин, и Реформация, и Джордано Бруно. А в России был один поп Сильвестр. Вот, то есть, ну, что делать? Поп Сильвестр, по-моему, автор «Домостроя», да?
2: Как считается, там, как бы вот есть «Домострой», а есть «Наставление от отца к сыну». Такое приложение к «Домострою».
1: Приложение к «Домострою». Да. Вот. Но прав ли был великий русский философ? И вообще правы ли те, кто говорят, что никакой древнерусской философии не было? Все это предфилософия, все это религиозная проблематика, в лучшем случае теология. И поэтому мы можем говорить о этой эпохе, ну, в лучшем случае, как об умозрении в красках, как говорил Евгений Трубецкой. То есть вот икона – это и есть русская философия. Или, как говорил наш с вами учитель Михаил Николаевич Громов, невербальные формы философствования. То есть до слова мы не доросли. Невегласие, бессловесная Русь. Или все-таки нет?
2: Знаем мы все-таки больше, чем почтенный Владимир Сергеевич, сколько уж времени прошло. И опубликовано гораздо больше источников, чем в XIX веке. Я все-таки думаю, что философия в слове была, но понимали тогда философию совсем иначе, как, чем мы. И мне кажется, нужно понимать при обращении к этому вопросу как бы две вещи. Первое, что, конечно, мы не говорим о профессиональной философии, философии университетского типа, философии от такого же уровня, который был в Париже, там, в Падуе, в Венеции, там, да, или в более древних Константинопольском университете. Конечно же, нет. Такая философия появилась у восточных славян только с учреждением Киево-Могилянской академии. Вот, когда Иннокентий Гизель и Иосаф Коннович Горбацкий стали читать свои курсы по логике и метафизике.
1: Но это уже 17 век, веком позже.
2: Да. Но мы можем вполне себе смело заявить, что с 14-15 века русские книжники получают достаточный объем святоотеческой литературы, которая позволяет им вполне осмысленно и рационально говорить о Боге и о проблемах православной религии. И мы видим, что с начала XVI века у нас появляются первые крупные богословские трактаты. Ну, например, «Просветитель Иосифа Волоцкого». Это вообще, наверное, первая русская богословская книга, такая вот хорошая, нормальная. Потом это сочинение Максима Грека, который, приехав сюда, и чья судьба сложилась порой очень трагически, написал большое количество сочинений, несколько томов, которые для книжников, вот для местных книжников, да, вот для наших предшественников на интеллектуальном поприще, они имели какой-то просто, ну, недосягаемый уровень, да, задали планку новую. Ну и затем такие крупные авторы, как же о них не сказать, Зиновий Отинский, Ермолай Разм и Артемий Троицкий. Это все люди, которые писали большие и порой сложные тексты.
1: Ну вот мы, когда с вами готовились к эфиру, вы произнесли такое словосочетание «политическая теология», которое очень непривычно слышать применительно к XVI веку. Бурдье говорит о Мартине Хайдегере, политическая антология Мартина Хайдегера, политическая теология, тоже это понятие возникает сравнительно недавно. Но ведь действительно многие эти авторы отвечали для себя на вопрос о том, как духовная власть соотносится со светской властью, как град Божий соотносится с градом земным, если говорить словами Августина. И начало XVI века – это время таких насыщенных апокалиптических ожиданий, связанных с концом VII тысячи лет, да, с Пасхалией на 8-ю тысячу лет и вообще с представлением о том, а продлится ли история, или придет апокалипсис, придет антихрист. Вот, и как в связи с этим вот этот вопрос политического? Ведь мы знаем, что где-то в начале XVI века возникает идея Москвы Третьего Рима у инока Филофея. Можно ли это считать философией? Или это какая-то идеологема, которая, в общем, так к, ну, чисто философской мысли отношения не имеет?
2: Я не думаю, что это идеологема, потому что политическая мысль Московской России того времени, она была очень насыщенной и, кстати, очень такой, я бы даже сказал, животрепещущей для тех, кто писал на эти темы. Потому что что они обсуждали? Ну, во-первых, ответственность правителя. Да, как он несет ответственность, при каких условиях ему можно воспрепятствовать. Вот, кстати, есть такой миф, что Иосиф Волоцкий – это такой прям, ну, сервил, говоря по-простому, да, человек, который готов обслуживать любую власть. Но он, например, прямо пишет, что если правитель грешен, если он не осуществляет справедливость, то христиане могут ему зазреть, скажем так, и могут ему не подчиняться.
1: Как или... митрополит Филипп, да, который не благословил Ивана Грозного, да, и увидел на его руках кровь, да, за что был умерщвлен.
2: Да, вот митрополит Филипп, он вот этот идеал в каком-то смысле воплощает, да, вот этой политической ответственности за свою пасту в том числе. Но и чуть позже, уже после Иосифа Волоцкого, в 30-е годы XVI века, мы знаем об этом из посланий Фёдора Карпова и Зиновия Отинского, о том, что обсуждали понятие закона и суда. Обсуждали в связи с тем, как обустраивать жизнь подданных русского князя. Потому что, например, Фёдор Карпов, ссылаясь в том числе на Никомахову этику Аристотеля, приводя античных авторов, такой россыпи очень красивый, он говорит о том, что закон – это выше, чем просто вот терпение, да, на котором основана вот такая сильная, суровая государственная власть. А Зиновий говорит наоборот, что вот к нам приехали в Новгород такие вот люди, дьяки от великого князя, которые начинают чинно, по закону, вот с какой-то мерой судить всех. Из-за этого затягивают судебные процессы. И он, ссылаясь на Библию, говорит, что нет, настоящий государственный муж должен осуществлять суд быстрый и резкий.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник отдела философии и религии Института философии РАН Михаил Шпаковский. Мы говорим сегодня о русской философии XVI века. И вот вы произнесли имя Иосифа Волоцкого, да, основателя Волоколамского монастыря. Иосифа Волоколамского монастыря. Огромный такой мощный монастырь, куда Малюта Скуратов приезжал и куда русские цари вклады хорошие делали. А был ведь еще Нил Сорский, да? И вот эта оппозиция иосифлян и нестяжателей, какую роль она играет для философии XVI века? Задает ли это какую-то, ну, матрицу, может быть, вообще для русской мысли о церкви, о соотношении духовного и мирского?
2: Я думаю, для философии, вот, или для того, что называли в Древней Руси священной философией, выражение, которое активно употреблял Максим Грек, да, то есть буквально мысли о Боге, такой рациональной, возвышенной мысли о Боге, особого значения этот конфликт не имел. Даже если мы возьмем аскетику, учение о том, как бороться со страстями, как самосовершенствоваться, то мы заметим, что, в общем-то, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий на самом деле это об одном и том же в действительности. Но они по-разному видели то, как должны жить иноки. Они даже предъявляли разные требования. То есть, например, если вы приходите к Иосифу, вы должны отдать имущество. Да, у вас будет минимальное личное имущество. Там, ну, книжечка, там, одежда. Ну, в принципе, все. А приходите к Нилу, у него другой набор требований. Например, его устав предписывает быть грамотным. Вот, обязательно грамотно, чтобы послушник, который впоследствии стал монахом, стал искусен в божественных писаниях, как тогда говорили. Но вот вопрос о собственности, который, безусловно, разделяет и Нила, и Иосифа, того, что стали, чьих последователей стали называть нестяжателями и осифлянами, это, конечно, больше вопрос политический. Вопрос, в котором пыталась как-то решать свои проблемы, в том числе и государственная власть, которая была заинтересована в том, чтобы увеличивать земельные наделы, чтобы их можно было давать там в награду или кому-то в отчину.
1: Если одни не стяжатели, то другие, получается, стяжатели, да? Можно ли назвать осифлян стяжателями?
2: Да, да.
1: Они стяжали что и для чего?
2: Основная идея Иосифа, что все-таки монастырь – это общежитие. В наших условиях, как потом пояснял Зиновий Оттинский, да, комментируя вот эти местные особенности монастырские наши, российские, в наших условиях без большого хозяйства просто не прожить. Это не Греция, где солнышко, там, где климат гораздо лучше и мягче. Нет, без большого хозяйства большой монастырь просто не смог бы прожить. Ему не на что было бы даже вести просто банальную литургию. Да? То есть, например, есть очень интересный текст «Послание княгини Галениной». Галенина жаловалась, что она деньги внесла на поминовение, а, значит, поминает не как она хочет. Но Иосиф ей отвечает, что у нас все деньги в монастыре идут строго по, скажем так, по статьям, то есть свечки закупить, отпеть кого-то там, да, там иконы подновить, хозяйство вести. То есть это все не пропадает. И, кроме того, большое хозяйство, оно позволяло вести монастырю активную благотворительную деятельность. В голодные годы Волоколамский монастырь – это как бы крупнейший благотворитель, который кормил голодных крестьян. И в том числе, кстати, конечно же, своих крестьян, да, тех земель и деревень, которые были приписаны монастырю.
1: Но ведь это еще и церковные земли, да, и церковные деревни, потому что не все крестьяне были крепостными, были церковные, монастырские крестьяне. И вот, по-моему, в XVI веке возникает идея, что церковь слишком обогатилась, надо эти земли секуляризовать, то есть надо их изъять из церковного пользования в пользование государственное. Это же в это время возникает эта проблема, да?
2: Да, это очень острая проблема. Mm-hmm. Она возникает даже раньше, еще во второй половине XV века. Mm-hmm. Собственно, впервые попытку отъять некоторые церковные земли предпринял еще Иван III. Но вот какая незадача. Он пытался на соборе 1504 года, если мне память не изменяет, на котором окончательно осудили жидовствующих, поднять этот вопрос о землях. Но его разбил паралич. Вот так. И впоследствии еще одну попытку отсечь довольно значительную массу земель, ну, хотя бы создать прецеденты, да, какое-то количество, попробовал сделать Василий III, опираясь на Васяна Патрикеева, который был, ну, очень могущественным, пока он, естественно, не пал вот, со своих политических позиций. И это во многом, как бы сказать, тоже во многом воле случая, как оказалось, поскольку Василию Третьему пришлось развестись, заново жениться на Елене Гленской, а условные нестяжатели не очень хотели ему благословлять новый брак.
1: Ну, по-моему, это как раз Максим Грек отказался дать теологическое обоснование этому разводу, что бездетный брак, ну, что делать, послал тебе Господь неплодную жену, ну, живи с ней, это не повод для развода. И после чего Максим Грек или же Михаил Триволис в миру отправился куда? В Иосифа? Волжский монастырь на перевоспитание, да? Вот, на хлеб и воду. Ну и дальше начались его мытарства и странствия по ссылкам, по северным монастырям. Можно ли сказать, что вот Максим Грек был скорее нестяжателем?
2: Максим, безусловно, да. Он однозначно нестяжатель. Более того, у него есть про это целый диалог, который называется «Филоктимон и Актимон». Собственно, тот, кто любит собственность, и тот, кто не любит собственность. Вот, собственно, это есть аналог, греческий аналог русского «стяжатель» и «нестяжатель». И да, вот за эти сочинения как раз Максима критиковал потом Зиновий, который писал, что Максим не понимал наших местных климатических и хозяйственных особенностей.
1: Ну, а Максим действительно был вот таким выдающимся богословом? В чем как бы его значение? Ведь это один из тех русских философов XVI века, который был прославлен русской церковью, да? Он святой, он почитается как святой, мощь его находится в Троице Сергиевой Лавре, где он почил, где закончились его земные мытарства. Вот эта святость за претерпевание, за то, что он испытывал вот эти гонения политические, или еще и за уровень его богословского мышления?
2: Я не помню, как бы, какова мотивация официального акта о канонизации Максима, но уже с конца, со второй половины XVI века мы можем фиксировать, что русские книжники, они активно используют сочинение Максима и испытывают перед ним пиетет. И, кстати, западно-русские тоже, которые работают и живут в Киевской митрополии на территории Речи Посполитой, они тоже читают сочинение Максима и используют его впоследствии в полемике против Брестской унии.
1: Я прошу прощения, такой вопрос. А в каком виде они читали эти книги? Это же не печатные были еще издания,
2: нет,
1: да?
2: Нет, это рукописи. Это рукописи. Причем Максим сам составил свои собрания сочинений. Он не писал очень больших трактатов, он писал слова.

0: астролог, да?
1: Ну, он был больше, чем звездочётчик. Это был очень образованный человек. Это был, прежде всего, врач. И, по всей видимости, человек, который получил очень неплохое схоластическое образование. И их дискуссию с Максимом Греком, она ведь не только имеет вот такой контекст, ну, простого греческо-латинского вот этого спора там о филиокве, да, то есть от того, от кого исходит Святой Дух, от сына или от сына и отца, точнее, от отца или от отца и сына. Нет, это еще и вопрос об унии флорентийской, которая тогда звучала отголоском, очень таким тяжелым, трагическим отголоском, в том числе для греков. То есть у нее есть еще и западноевропейский контекст, это очень важно.
0: Ну и «Колесе фортуны», по-моему, он тоже с ним спорит или нет,
1: я не помню. Да, но это сейчас частный сюжет.
0: Ну, это важно. То есть стоит ли христианину, должен ли христианин верить в судьбу, в счастье и в другие формы случайности? Или все-таки для него действует промысел Божий?
1: Ну, «Колесо фортуны» скорее частный сюжет одной большой темы. Собственно, полемики с астрологией. И ведь проблема не только в Бульве была, проблема в том, что астрология входит в то, что мы сейчас называем комплекс сокровенных знаний. То есть это всяческие гадания, предсказания, формы мантики, да, предсказывания будущего, там, предсказывания хороших, плохих дней.
0: То, что сегодня мы не только в каждой газете, но даже в интернете, там, открыл Mail.ru, там, и вот, пожалуйста, тебе там, львам не нужно в этот день там заниматься новыми делами. Все, то есть это уже канонизировано, это просто как газета «Правда», как курс доллара, извините. Вот, вот Максима Грека-то неплохо было бы здесь вспомнить и его критику всего этого.
1: Ну, Максим Грек, он чем занимался? Он берет астрологию, показывает, что если мы признаем власть планет над человеческими судьбами, то у нас нет свободы воли. А это полностью противоречит христианскому учению. И все его аргументы можно разбить на две группы. Первое, что, грубо говоря, если бы звезды действительно управляли нашей жизнью, то они были бы живыми, потому что управлять и властвовать могут только живые существа. А второе, что если бы управляли бы звезды, то не было бы никакого промысла, и не было бы у нас и свободы выбора, а следовательно, и на этом особенно настаивает Максим, не было бы моральной ответственности за свои поступки.
0: Да, ну вот видите, сколько интересного мы находим в русской философии XVI века-то. Это совсем не только умозрение в красках, о котором, может быть, мы еще поговорим. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Михаил Шпаковский, научный сотрудник сектора философии и религии Института философии Российской академии наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник сектора философии и религии Института философии Российской академии наук Михаил Шпаковский. Мы сегодня говорим о русской философии XVI века. И о ее именах, и о тех проблемах, которые эта философия поднимает. Уже из первой части мы выяснили, что вот и никомаховая этика Аристотеля, и такие классические античные философские трактаты были известны образованным русским монахам, книжникам, как мы их называем, да, это век книжности. Мы вспомнили только некоторых из них, но я думаю, что ряд имен еще следует назвать. И вот я бы хотел вас спросить, существует такое представление, что доказательство бытия Божьего – это удел схоластики, что это есть на Западе, вот онтологическое доказательство Ансельма, вот пять доказательств Фомы Аквинского, а вот в православной мысли ничего доказывать не надо. Тут уже все ясно, тут сердце нам говорит, Бог есть, и откровение, священное писание, опять-таки, об этом свидетельствует. Так это или нет?
1: Сначала, извиняюсь, маленькую поправочку, потому что книжники – это не только монахи, это и вполне светские люди.
0: Да.
1: Мы

0: знаем про случаи мирянского богословия на Руси. Ну, достаточно понять Феодора Карпова, дьяка Ивана Висковатого, а потом и дворянина Ивана Бегича в XVII веке, которые все трое писали интересные тексты.
1: Диакон же диакон?
0: О, да, диак.
1: Ну, то есть, ну да, ну не священник, да.
0: Нет, ну диак – это чиновник, по сути, в то время.
1: Да.
0: Возвращаясь к вашему вопросу про доказательства бытия Бога, видите ли, есть такое странное, на самом деле, неверное мнение о том, что византийская философия и схоластическая философия, они друг другу полностью противоположны. Мол, западная схоластика – это про что-то рациональное, а вот наша восточная патристика, да, вот наши вот отцы-византийцы – это про что-то очень мистичное. Ну, во-первых, хотелось бы напомнить, что западные христиане тоже были не чужды мистичности, вот такого рода духовности. А наши отцы церкви порой писали, да и постоянно писали очень сложные и такие хорошо по-философски закрученные трактаты. Многие византийцы писали комментарии на Аристотеля, на Платона, продолжали этим делом заниматься. И даже вот такое знамя, да, вот знамя современных почитателей святых отцов, Григорий Палама, он же блестящий знаток Аристотеля был. Его сочинения, они усыпаны цитатами из Аристотеля, комментаторов Аристотеля. Если же говорить про бытие Бога, то тут, конечно, надо сказать, что в Византии была такая традиция – доказывать Бога из аргументов разума. Ну, классический пример – это Иоанн Дамаскин, глава о том, что существует Бог, из точного изложения православной веры. И ведь Дамаскин не первый. Вот эта традиция естественной теологии, она была и раньше. Ну, например, яркий случай у Дионисия Александрийского, который опровергал эпикурейское учение об атомах и о том, что вот случайно из атомов возник мир. Поэтому, да, в Византии такая традиция была.
1: А на Руси?
0: А на Руси она появилась, но не сразу. И вот, наверное, первый человек, который внезапно ее создал, да, в каком-то смысле с нуля. Ну, конечно же, он читал определенные переводы, которые ему были доступны, ну, при том же Дамаскина. Но его доказательства, они... вот доказательства Зиновия Оттинского, да, который все это придумал, вот на нашей почве, они как бы имеют на себе значительный оттенок оригинальности. Это вот 5 доказательств, которые можно разбить на 3 группы. Ну, первая группа – это 2 доказательства о том, что объекты не могут возникнуть сами по себе. Вот первое доказательство – это про то, что животные виды не могут возникнуть сами по себе. А второе доказательство – это то, что вот неорганические объекты не могут сами по себе возникнуть. Вторая группа, ну, она представлена одним доказательством, что мы знаем Бога, исходя из того, что Бог сам в нас вложил вот это чувство, тягу к спасению и тягу к религиозному служению. Каждый человек, по мнению Зиновьева, язычник он, мусульманин или христианин, имеет природную тягу к поиску Спасителя.
1: Такое природное богопочитание, да?
0: Да, да. Он, в общем, приводит забавный пример. Как раз тогда присоединили новые финно-угорские племена, там, по-моему, Лопри, Вепсов он упоминает, которые вот где-то вот у Белого моря, по-моему, их стали христианизировать, собственно, вот, например, Феодорит Кольского знаменитая миссия в то время была. И Зиновий как раз их приводит в пример, что вот они вот такие жуткие, дикие, как он их описывает, аки-звери, но они тоже стремятся к Богу, говорит, строят себе идолов, ищут спасения. Но у них нет истинного знания о религии, как говорит Зиновий, поэтому Бог нам в помощь послал Писание. Это вот вторая группа доказательств. А третья группа доказательств – это про движение, о том, что у всего должно быть начало движения. И, значит, первое доказательство в этой группе – это о том, что, ну, просто, что у движения должно быть начало. Ну, этим началом, конечно, является Бог в итоге. А второе – это доказательство от стихий. Ну, это что-то вроде вот элементарных объектов в то время, которые составляют материю. И Зиновий говорит о том, что если мы не допустим участия Бога в организации стихий, то они либо смешаются, либо вообще не соединятся никогда.
1: То есть такой разделитель и упорядочиватель всего.
0: Да. Ну, это такая традиционная для византийцев мысль, что стихии должны быть приведены в гармонию. Но Зиновий просто это очень подробно расписал. Ну, на моей памяти много я текстов читал. Действительно, наверное, один из самых таких подробных текстов на эту тему.
1: Отинский – это его прозвище, да, место, где
0: это монастырь
1: подвязался.
0: Под Новгородом.
1: Под Новгородом.
0: Да, Отинов монастырь под Новгородом, где он жил. Он был очень скромный человек, монах, но предполагаю, что он очень много повидал, потому что вот его главное сочинение называется «Истины показания», которое можно, наверное, перевести как «демонстрации истины». Показания – это и когда ты что-то показываешь, да, буквально являешь. И свидетельство, кстати. Это еще вот показания, это вот, собственно, у нас есть показания кого-то, да, в том числе. Свидетельство – это родственные слова. И вот в этом тексте, это очень интересный текст, он написан очень таким странным языком, который вроде и архаичен, но при этом даже разговорен по-своему. Плюс он написан в жанре собеседования, поскольку он направлен против ереси Феодосия Косова. И по сюжету, у этой книжки есть сюжет, к Зиновию приходит некий последователь Косов и начинает с ним вести беседы на вот разные религиозные вопросы. И вот по ходу повествования, от беседы к беседе, Зиновий затрагивает гигантское количество вопросов и приводит большое количество сведений о русской жизни того времени. В том числе, казалось бы, совершенно неожиданный, например, он рассказывает про то, как князь инок Васян Патрикеев, столб нестирательства, кушал вполне себе княжеские яства в монастыре.
1: Ну, значит, Зиновий – это такой вот, если можно сказать, русский Фома Аквинский.
0: Ну, да, да, он, я даже сказал, что если Иосиф Волоцкий, например, вообще создал традицию русской мысли, да, все-таки как-никак, ну, он первый, да, то Зиновий – это все-таки такой первый рациональный богослов в таком близком к нам, в том смысле, который близок к нам. Вот я бы так выразился.
1: Ну, вот вы сказали, что книжники были не только монахи, но и миряне. А вот произведение Ермолая Эразма – это тоже вот такой пример мирской книжности, да? Потому что он же не с самого начала был монахом. Монашеское имя его Эразм, да? Но не путать с Эразмом Роттердамским, да? Который тоже жил в XVI веке, но в Голландии. Это тоже значительная фигура XVI века.
0: Ермолай Эразм – это, пожалуй, человек, который косвенно известен, я думаю, многим нашим слушателям, потому что этот прекрасный писатель и мыслитель создал повесть о Петре и Февронии. Вот. Самый вот первый такой...
1: Муромских, да?
0: Да, да.
1: И он как-то с Муромом был связан.
0: Вот непонятно.
1: Он сам псковский, по-моему,
0: он
1: да?
0: Псковский, псковский. Да? Он псковский. Угу. Собственно говоря, скорее всего, Иван Грозный-то и привез из Пскова.
1: Угу.
0: Вот. Специалисты предполагают, что он служил в Кремле, по-моему, при соборе Спаса на Бору, если мне правильно помню, который снесли при Сталине, вроде не изменяет. Его звали Ермолай. Он принял монашество спустя какое-то время. Ну, исследователи его привыкли называть Ермолай Эразм, то есть имя, которое имеет его и мирское имя, и монашеское.
1: Он участвовал в написании житий святых, да, для чети Миней.
0: Вот этого мы, к сожалению, не знаем.
1: Не знаем, да?
0: Не знаем. Все предположения об этом – это вот гипотеза. Зато до нас дошло очень много сочинений оригинальных Ермолая Эразма, потому что он был очень плодовитый автор, в двух автографах. Причем один автограф мирянского периода, а другой – монашеского. Очень интересный человек был. Он много чего писал. Это и гимны религиозные, и песнопения, и молитвы, и трактаты большие, в том числе политические.
1: Ну вот, а почему именно житие Петре и Февронии вдруг стало так популярно? В силу введения нового праздника, Дня любви и верности, или как он называется?
0: Вот если мы говорим про наше время, то кто-то достал это житие, наверное. Но в древнерусски оно было тоже вполне себе популярным. То есть есть гигантское количество редакций, переделок. Одну переделку сделал даже, по-моему, патриарх Гермоген, если мне память не изменяет. Но она такая, у нее хороший сюжет. То есть там и колдовство есть, и ворожба, и змеи есть. То есть она еще очень много вот таких архаических мотивов и архетипов воспроизводит. То есть какой-нибудь книжник ее прочитает, говорит, о, тут все, что я люблю, скажем так.
1: А вот современный читатель может найти этот текст, или это существует сейчас в обработанном уже виде?
0: Нет, есть перевод вот именно той версии, которую создал Ермолай Разум. Вот. Она, по-моему, даже в интернете выложена, там параллельно оригинальный и перевод текста. Есть такой сайт «Библиотека литературы Древней Руси». Ну, это электронная публикация Пушкинского дома. Вот там можно найти это.
1: Ну, в свое время вот Гузи составлял антологии, да, древнерусской литературы, очень хорошая, с комментированием этих текстов. Ну, вот, так что с того времени, конечно, наверное, наука продвинулась. Вот. То есть мы такого вот своего рода Водолазкина находим в XVI веке, да? Но только более аутентичного, потому что там нету ни пластиковых бутылок, ни... Да.
0: Ну, Ермолай, он, конечно, порой необычные вещи писал. Ну, например, в политике он предлагал поделить все русское общество на три класса. Крестьяне, воины там и священники.
1: Ну, это почти по Платону.
0: Да.
1: Только не правители, а священники.
0: Да, там кого-то поселить в городах, а землю поделить. Собственно, его трактат «Правительница», это вот где он предлагает все это. Он еще называется, по-моему, «Или о землемере», если мне память не изменяет.
1: А «Правительница» почему в женском роде?
0: А вот, кстати, честно не скажу, я все-таки...
1: То есть это связано как-то с Софией Тутеус, Софией Премудрости?
0: Я думаю, нет, нет, нет. Кстати, вот с Софией надо быть аккуратным, потому что... София-то изначально была в мужском роде, Софей. У нас даже сохранились стихи о Софии 14-15 века.
1: Было сказание, что есть Софей, премудрость Божия.
0: Нет, вот сказание это София, да, сказание о Софии, премудрости Божией. И, по всей видимости, оно составлено как толкование к иконе, которую создали, как сейчас предполагают, при епископе Новгородском Евфимии II.
1: Да, да, да. После Флорентийской унии.
0: Да, да.
1: Она стала как бы таким нашим ответом лорду Кирзону. То есть Ефимий был противником Флорентийской унии, и у них на престоле папа сидит, а у нас вот соборная церковь олицетворяется этой иконой.
0: Забавно, что небольшие казусы софилогических споров были в то время. До нас дошел очень странный текст. Ну, как странный, он необычный, просто выделяется из массы других. Это текст, по-моему, о том, не помню точное название, по-моему, о том, что есть София. Могу ошибаться, сразу предупреждаю. Гипотетически атрибутирует Зиновию Отинскому. И там обсуждается проблема, как должно применяться имя София по отношению к Богу. В тексте доказывается, что мы должны его принять только к Христу. Вот. По-другому никак не надо. Ну, там аргументация идет, хороший богословский текст. Но при этом мы, кстати, даже не знаем, по какому поводу он был написан. То есть у нас есть пара рукописей, где он дошел. Явно новгородская обстановка. Как и зачем? Ну, непонятно.
1: Как писал потом Сковорода, ведь римлянин меня Минервою назвал, а христианин добр Христом мне имя дал. То есть софиологические как бы рефлексии, они приводят к тому, что это вторая ипостась, что это Иисус Христос. Но, тем не менее, все-таки изображается София в виде женского ангела, да, с огненными крыльями. То есть это создает немало загадок, сумятицы, невнятиц, и, может быть, вот дьяк Иван Висковатый именно поэтому критикует такие вот аллегорические, иконографические образы, да, в своей записке Стоглавому собору, что икона отошла от своего канона изображать лики Спасителя, Божьей Матери и святых, и изображает какие-то богословские концепции.
0: О, как писал Максим Грек в отзыве об иконе распятого Серафима, который является дальним отголоском знаменитого видение французско-азийскому. На горе, я, правда, забыл, как эта гора называлась. И там, значит, Максим написал, отзываясь об этой иконе, оно дошло, по-моему, в передаче Дмитрия Герасимова, его сотрудника и друга. Он написал, что, в общем, ну, иконописцы, они что угодно нарисовать могут под любую цитату из Писания. Вот. Есть слова, да краски будут, говоря по-нашему. И вот этот вопрос про то, что специалист называет символико-аллегорические иконы, вот эти загадочные, сложные, будоражащие на шум изображения распятых серафимов, вот этого молодого Христа на ангельском троне, который спускается с небес, они же очень тогда раскалывали русских книжников того времени. И, кстати, тоже и среду иконников раскалывали, потому что это касалось их ремесла, что им можно, а что нельзя изображать.
2: «Философские ночи» на Радио Вера.
1: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, научный сотрудник Института философии РАН Михаил Шпаковский. Мы говорим сегодня о русской философии XVI века. Древнерусской философии, надо сказать. Или это уже не Древняя Русь? Какая это у нас
0: это Русь? Это очень хитрый вопрос, потому что это зависит от того, все-таки, в какой мы научной области находимся. Строго говоря, совсем строго говоря, если использовать термин «Древняя Русь» очень ограниченно, это, конечно же, домонгольский период, вот Киевская Русь. Но практика так сложилась, что мы называем древнерусским периодом в широком смысле все, что было до Петра. Могут уточнять Киевская Русь, Московская Русь, но по крайней мере, в исследованиях культуры, богословия, литературы, все это называется древнерусским периодом. Вот, и мы можем смело ставить знак равенства между средневековой Россией, средневековой Русью и Древней Русью.
1: Ну, до Петра у нас был Иван Грозный, Иван IV, без которого, наверное, мы не обойдемся. Говоря о XVI веке, это очень важная фигура, фигура скорее демонизированная, отрицательная, точно так же, как Петр, который стремился ему подражать, во многом стал таким национальным героем, да, поскольку он прорубил окно в Европу. Но тоже был человек не очень иногда добрый и жалостливый. Прямо скажем. Так вот, Иван IV как-то повлиял на философскую мысль XVI века?
0: Иван не то чтобы повлиял, сколько находился, скажем так, вот то, что он писал по политической части, особенно когда спорил с Курбским, это вот находится в русле вот тех дискуссий о природе власти, об ответственности власти, которые велись уже с начала XVI века.
1: Курбский князь Андрей, который был сначала героем взятия Казани, а потом бежал в Литву.
0: Да, да.
1: Во времена опричнины.
0: Да. И Иван Васильевич, конечно же, ну, не то чтобы он демонизированный человек, он, безусловно, жестокий был, но личность была интересная, сложная. Я не думаю, что он был чем-то хуже многих типичных европейских правителей того времени, или даже более ранних, как, например, Педро эль Круэл, вот, Кастильский король, по-моему. Ну, они там все хороши были по-своему. Но проблема-то Ивана Васильевича, она все-таки в том, что его политика, его вообще политическая линия, которую он держал, она привела его, по сути, к конфликту с церковью, которая кончилась вот этими трагическими событиями, связанными с фактическим мученичеством митрополита Филиппа. Мы также знаем, что многие учреждения и акции, которые устроены Иваном Грозным, они все-таки во многом эксплуатировали церковную семантику и в каком-то смысле попирали. Монашеские одеяния опричников, как само название опричников, это мало что говорит хорошего о древнерусскому книжнику, он все прекрасно понимал. Более того, вот такая вот любопытная деталь, о которой знают только специалисты, весьма гипотетически, но это надежный гипотез. Но, по всей видимости, нас даже есть сведения, что из житий, кстати, митрополита Филиппа, которые были написаны достаточно рано, что при дворе Ивана Грозного использовал своеобразный язык арго, чтобы описывать действия своего государя. И этот арго базировался на использовании образов жития Иоанна Златоуста, который противостоял Василевсу и императрице.
1: Очень интересно.
0: Да, и, по-моему, как сообщает одно из таких житий, Иван Грозный все прекрасно понимал. И он их ругал за то, что они его сравнивают так. Ну, конечно же, Иван Грозный все понимал. Человек, он был очень образован, он все эти тексты знал.
1: Наша вера не греческая, а русская, говорил он, по-моему, Андрею Курбскому, да? То есть вот это представление о том, что есть национальное православие, национальное христианство, национальная церковь, которая должна служить укреплению государственных интересов.
0: Ну, я думаю, тут имелось немножечко другое. У русских людей был определенный гонор, это прослеживается по литературе, потому что вот вы, греки, вы пошли на унию с католиками, а мы нет, поэтому мы чисты, а вы себя запятнали. И когда это было выгодно, когда это было нужно, российское правительство очень любило тыкать греков вот как раз этим.
1: Ну, ведь политическим иммигрантом оказался не только Андрей Курбский, верный слуга царя Ивана, но и Артемий Троицкий, который тоже бежал в определенный момент в Литву. Сейчас, когда мы говорим Артемий Троицкий, больше выдают рок-музыканта, да, и продюсера. Но был такой духовный писатель и деятель XVI века.
0: Да, но чуть уточню. Бежали и в нашу сторону, то есть постоянный обмен политэмигрантами, это было нормой, то есть перебегали к московскому государю, перебегали и в Литву, поэтому ну, сознание было такое у дворян того времени, у образованных людей, нации еще не сформировались, в конце концов, важнее была какая-то личная преданность, какое-то обладание вот этими, условно говоря, феодальными правами, ну, условно говоря, да. Если же говорить про Артемия, то... Ну, конечно же, я думаю, что он бежал больше, опасаясь преследования. Вот. Он явно считал свой приговор несправедливым. Вот, собственно, как показывают записи дела его, он вполне себе сопротивлялся. Да? То есть, например, его учеников, ну, ученики очень условно, да, то есть люди, которые с ним общались, Матвей Башкин, там, Феодосий Косой, и говорили, вот твое учение... Оно их воспитало. А он говорит, да какие же они еретики, они просто дурачки, которые ничего не понимают. Их ересь не ересь, они просто сказали глупость и верят в эту глупость.
1: Вообще, это хорошая мысль. До ереси еще надо дорасти.
0: Да,
1: если
0: да.
1: Человек дурак, то не надо говорить, что он еретик.
0: Ну, кстати, ведь это очень действительно резонное заключение. Я могу только полностью согласиться и с вами, и с Артемием, потому что, ну, если взять византийских еретиков, там, того же Ария, там, ну, Нестория, его же еретиком тоже называют, это все, как минимум, очень талантливые крупные мыслители, то есть, которые хорошо владели философским материалом, богословским, естественно, и решали очень серьезные абстрактные задачи в богословии. То есть, как бы, совершенно разная мерка. Вот этот Матвей Башкин, который там, или там Феодосий Косой, там, вчерашние холопы практически, и вот там Арий, Несторий, образованный клир, очень образованный клир.
1: А сам Артемий, он же был какое-то время игуменом Троицы Сергиевой Лавры, да?
0: Да, да.
1: Монастыря Троицы, да. Сергиевой. Тогда еще Лавры, наверное, не было, да?
0: Была. Была
1: уже Лавра,
0: да? Да, по-моему. Угу. Хотя... Я думаю, этот вопрос надо уточнить.
1: Да, да.
0: Мои познания не безграничны, конечно же. Артемий был какое-то время игуменом. Сложно сказать, почему он ушел. Наверное, с братьями не ужился, как часто бывает. Да и идеалы Артемия были явно...
1: Нестяжательские.
0: Ну, ближе к нестяжательским.
1: Ближе.
0: Mm-hmm. Точно прям сказать, что он был прям такой-такой прям нестяжатель, мы не можем. Но то, что он явно как-то ему это было симпатично, это из его сочинений следует. И, ну, как-то сложно представить человека с такими симпатиями в главе одного из крупнейших землевладельцев страны, Троицы Сергиевой Лавры, да, монастыря. Но сам-то Артемий, на самом деле, больше был не администратор, это был профессиональный книжник, он же был писец профессиональный, прекрасный почерк. До нас дошло две рукописи его. Одна – это Исаак Сирин, а другая – Дионисий Ареопагит, переписанная. Вот, кстати, вот два вот этих комплекса сочинений, знаменитых святоотеческих, они стали основой богословия. Такой сплав из Исаака Сирина и псевдо-Дионисия.
1: Угу. Отправившись в Литву, он, по-моему, не перестал быть православным. Он полемизировал там с католиками, с протестантами. То есть была возможность уйти в Литву и сохранять православную веру, да?
0: Да, ну, потому что, во-первых, тогда еще не было активных конфессиональных конфликтов, которые бы еще поджигались королевской властью в Польше, да, которые, в частности, возникли из-за заключения Брестской унии, из-за попыток католичивания этих земель. Ну, там, конечно же, есть политические, экономические причины у всего, такая сложная борьба за собственность, за власть, ну, как всегда, да, в нашем грешном мире. Но когда Артемий приезжал, это было вполне вольготная, свободная земля для православных местных русинов, литовцев. И Артемий, он, поскольку он уехал все-таки из Москвы больше по политическим причинам, попадая в Литву, он становится не просто рьяным защитником православия, он становится и таким крупнейшим духовным авторитетом. Вокруг него складывается кружок людей, которые считают его духовным отцом. Он выступает как человек, который консультирует там магнатов или переводчиков при разработке программ просветительских, что переводить, что следует выбрать из святоотеческой литературы для перевода, что вообще нужно сделать. И сам пишет активно сочинения. Большая часть его сочинений – это сочинения литовского периода. Это послания в основном. Ну, часть была написана еще в Москве, но самые его главные тексты, по всей видимости, литовские.
1: Ну, вот смотрите, поскольку мы уже подходим к финалу, век начинается апокалиптическими ожиданиями, заканчивается, по сути, смутой, да? То есть царствование Бориса Годунова, который приводит Россию к череде самозванцев. Опять-таки, не знаю, как вы веруете в то, что Борис убил царевича или нет, но, по всей видимости, без чьей-то руки тут не обошлось. То есть история с «играл, поранился, умер», она как-то кажется очень наивной и неправдоподобной.
0: Я лично не верю, что там было подучи. Уж больно много странностей в этом деле.
1: Да, да. Ну, то есть пушкинский Борис Годунов не случайно вот эту нравственную коллизию выявляет, да, драма идей, как назовет это произведение Киреевский. Какой все-таки урок можно вот извлечь из XVI века? То есть чем был XVI век для России и для русской мысли, для русской философии? Может быть, эти выводы разные. Для России он мог быть одним, а для русской философии совершенно другим.
0: Я бы сказал, что XVI век... У меня есть два ответа на ваш вопрос. Первый ответ, вот с точки зрения истории философии, истории богословия, это первая попытка мыслить по-крупному. Да, вот охватить большие темы хотя бы в рамках христианской веры. Удачная она или нет? Ну, сложно сказать. Все-таки это дело отчасти вкуса и отчасти условий, которые тогда были. Конечно же, для своего времени это был серьезный шаг вперед, да, что люди стали впервые писать книги, обобщать то, что им было известно, и как-то об этом размышлять. Это был необходимый шаг для того, чтобы идти дальше, чтобы потом появилось то, что мы знаем в 17 веке, 18 веке.
1: Но... И печатная книга появляется на Руси в XVI веке. То есть это тоже революция Гутенберга, это не просто так.
0: Да, да. Ее пытались завести и раньше, еще Геннадий Гонзов, епископ Новгородский, но ему не получилось, к сожалению. Было бы интересно посмотреть на Русь, где книга печатная появилась в начале XVI века. Но вот второй ответ, даже это не столько про урок, сколько про то, что для нас значит XVI век. И я бы, наверное... это сформулировал следующим образом. Вот у нас есть образ классической русской культуры. Это все-таки русская культура XIX века, что-то такое недостижимое, уже одновременно далекое и близкое.
1: Вишневый сад.
0: Да, да, да. Это вот все те авторы, которых мы читаем. Но вот русский XVI век – это некоторый такой классицизм допетровский. То есть это образцовая иконопись, очень важно, да. То есть многие иконописные каноны – это, конечно же, в то время появились иконописные образы. Это определенный эстетический образ, конечно же. Это в том числе образ русского православия в значительной степени. То есть это вот такой вот сообразный допетровский классицизм. Эпоха вот такого вот очень серьезных и текстов, и живописи, и строительства, и государственных деяний.
1: Ну, и рождение политической теологии. Да, да, если да. говорить о просветителе Иосифа Волоцкого и Инке Филофее, о Москве Третьем Риме, то есть тоже о концепции, которая пытается вписать нас в карту всемирной истории, и не просто всемирной истории, но истории помысленной с точки зрения христианского эсхатологизма,
0: да? Да. Ну, то есть я бы сказал, что у нас в России есть две классики. Вот XIX век и XVI век. Две такие эпохи классические.
1: Это сильное утверждение. Вот. Но я думаю, что оно для неслабых умов, которые возьмут в руки эти книги писателей XVI века, того же Ермолая и Еразма, да, и попытаются подтвердить или опровергнуть его для себя. Но я благодарен Михаилу Шпаковскому, нашему сегодняшнему гостю, специалисту по философии Древней Руси, до Петровской Руси, скажем так, за эту беседу. Многое, наверное, стало нам яснее, и о многом мы узнали, и призываю вас приходить еще и продолжить этот увлекательный разговор о той сфере мысли, русской мысли, которая нам в наименьшей степени, наверное, знакома современному слушателю и читателю.
0: Спасибо, Алексей Павлович, за приглашение, и хочу выразить благодарность нашим слушателям, вот, которые привили внимание к тому, что мы попытались сегодня обсудить.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам.
2: Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Зимние окна. Осенью, чуть только потянет холодком, начинается суета. Выносят из сарая зимние окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окне всегда предусмотрено место. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде. Окна – самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами, не быть в доме теплу. И вот зима. Тихо вечером. В ногах ластится кот. На часах еще, кажется, и день, а темно. И луна одиноко заглядывает в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и горстями швыряет в стекла, словно песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то ногами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме, спасающимся от зимы только печным жаром да зимними окнами, стоящими на страже до весны.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. «Ища Бога, мы и себя находим, потому что лишь постольку, поскольку мы делаемся похожими на Христа, родными Ему, раскрывается в нас наша подлинная сущность, которая выражена так изумительно святым Иринеем Лионским. Он говорит, что когда завершится полнота времен, то мы все в единстве со Христом и силой Святого Духа станем по отношению к Богу и Отцу уже не приемными детьми, а все вместе единородным Его Сыном».
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера».
1: Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: вера. Часть речи.
1: Михаил Лермонтов. Отрывок из романа «Герой нашего времени». Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо сине. Чего бы кажется больше? Зачем тут желания, сожаления, страсти?
2: Страсть на старославянском языке означает страдание. В православной традиции страстями называют греховные навыки, поработившие душу. Различают 8 главных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Корень всякой страсти христианские подвижники видят в удалении души от Бога. Это же является причиной того, что страсти не могут доставить радости и утешения, а приносят одни мучения. Искоренить страсти человеку помогает благодать Святого Духа. Она дает наслаждение, в сравнении с которым меркнут действия любой страсти. Для приобретения благодати человеку необходима горячая молитва и подвиг противостояния греховным помыслам. В отношении Иисуса Христа слово «страсти» означают духовные и физические страдания, которые Он претерпел в последние дни и часы своей земной жизни. Церковь вспоминает эти события перед Пасхой, в последнюю неделю, которая так и называется – «Страстная».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: «Горе вам, насыщенные ныне», сказано в Евангелии от Луки в 6 главе. Пресыщенный человек не только становится неспособным к принятию духовных дарований, но и наносит себе физический вред. Из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Подтверждает это и святоотеческий опыт. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о плодах пресыщенной жизни. «Тот, кто приступает к пределы потребности в пище, потом уже не в состоянии будет вкушать удовольствие». Это особенно хорошо знают те, которые сами испытали подобное, получив в себе через это бесчисленные виды болезней.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: педагоге Викторе Сороке-Росинском написаны повесть, статьи, воспоминания. О нем снят фильм, на котором выросло не одно поколение детей. Ученики Сороки-Росинского дали ему прозвище, сократив имя, фамилию и отчество педагога. И вместо Виктора Николаевича Сороки получилось звонкое «Вик-Никсор». Да-да, тот самый «Вик-Никсор», который стал во главе организованной им школы коммуны имени Достоевского, опять же сокращая «Шкиды» – легендарной республики Шкид. Главным делом своей жизни Виктор Николаевич считал перевоспитание трудных подростков. И в тяжелое послереволюционное время он поставил перед собой задачу – спасти петроградских беспризорников от улицы, от холода и голода, от преступлений и тюрьмы. Школа имени Достоевского приняла первых учеников в 1920 году. Виктор Николаевич своих питомцев трудными не считал. Для него они были просто детьми. Это совсем не означало, что учитель либеральничал с учениками. Свой метод воспитания он назвал «суворовской педагогикой», что можно перевести как «тяжело в учении, легко в бою». И как не сопротивлялись ребята, привыкшие к вольной жизни на улице, но даже они прониклись интересом к учебе. Конечно, успех пришел не сразу. Мальчишки были отнюдь не ангелами. Попадались среди них малолетние преступники, у многих имелись судимости. Парни дрались, воровали, воевали с учителями. Но жизнь постепенно налаживалась. Бывшие беспризорники медленно, но верно убеждались в том, что педагоги не враги им, они старшие товарищи, старающиеся вдохнуть в учеников веру в свое человеческое достоинство. Ребята видели, как трудно приходится их Вик-Никсору, как героически он добывал для школы питание, дрова, одежду. Однажды вместо ботинок шкидцам привезли шапки, и Виктор Николаевич вдруг кинулся добывать лапти, а потом, засунув шапку в лапоть, создал нелепую, но теплую обувь для ребят. Влюбленный в литературу учитель привил любовь к ней и своим мальчишкам. Их в школе было около 60, и одно время в Шкиде выходило 60 литературных журналов. Ребята увлеклись творческой работой. Именно творчество, интеллектуальная деятельность, по мысли Виктора Николаевича, могли дать его ученикам путевку в жизнь. Он видел, что среди воспитанников, психика которых была нарушена, много талантливых ребят, поэтому и воспитывал их культурой. Чутье не обмануло Вик-Никсора. В числе его выпускников оказалось много писателей, ученых, художников. Недаром, еще до революции, Сорока-Росинский изучал психологию, особенно подробно штудируя раздел, связанный с нарушениями детской психики. Уже тогда он как будто готовился к тому, что станет главным делом его жизни. А жизнь эта складывалась очень непросто. Педагогическая система Виктора Николаевича не устраивала наркомат просвещения. Интеллигенты из числа бывших беспризорных, воспитанные Сорокой-Росинским, были нонсенсом в то время. И в 1925 году у учителя отобрали его школу. Он устроился в педагогический вуз, готовил воспитателей для работы с трудными подростками, но его изгнали и оттуда, вообще запретив преподавать. В педагогику разрешили вернуться только спустя 8 лет. В блокаду Ленинграда Виктор Николаевич отказался покидать город. Он каждый день приходил в школу и проводил уроки. Истощенного до крайней степени педагога летом 42-го года эвакуировали на Алтай. Едва встав на ноги, он устроился в школу. Домой Виктор Николаевич вернулся только в 1948-м. Он уже плохо видел и слышал, но все равно писал заметки в газеты, составлял методические пособия, а, выйдя на пенсию, шефствовал над школьниками. Просто звонил в школы и просил присылать к себе на дом хулиганов и двоечников. Ласково называя их трудными неслухами, Виктор Николаевич занимался с ними до тех пор, пока они не исправляли двойки. Сороки-Росинского не стало в 1960 году. Он пошел покупать билеты в кино, хотел сделать подарок своей ученице, впервые получившей пятерку, и попал под трамвай. Сегодня интерес к жизни и методам воспитания Виктора Николаевича не угасает. Его архив, который хранится в Петербургском педагогическом университете, пользуется огромной популярностью у студентов. Недаром одна из лучших студенческих работ, написанная к юбилею вуза, называлась «Викниксор. Друг детей».
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери Николая I, королевы Вюртембергской. 1827 год. Родился Константин, второй долгожданный сын. Он родился уже как сын императора, в то время как мы, старшие, родились еще детьми невенчанного на царство отца. Крестинам нам завили локоны, надели платье, белые туфли и екатерининские ленты через плечо. Но когда папа увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны? Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» По просьбе мама нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться, в глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь».

Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У 26-летнего Кости из Москвы аутизм. Молодой человек работает помощником менеджера в Кота-кафе. Это необычное место. Здесь посетители могут не только выпить кофе, но и пообщаться и поиграть с кошками. Устроиться в кафе Косте помог фонд «Искусство быть рядом». Вот уже 10 лет организация поддерживает семьи, где есть дети и взрослые с аутизмом. В прошлом году у фонда появилась программа сопровождаемого трудоустройства. Благодаря ей люди с ментальными особенностями могут найти работу, как Костя. Осенью прошлого года его семья обратилась в фонд «Искусство быть рядом» за поддержкой. Молодой человек умел работать руками, а вот взаимодействовать с людьми только учился. Косте было трудно начать общение или задать вопрос, но постепенно, с поддержкой специалистов, он стал увереннее. Сейчас Костя усидчив и внимателен, быстрее решает рабочие задачи. В кафе он следит за порядком, заботится о животных и встречает гостей. История Кости – пример того, как работает программа сопровождаемого трудоустройства. Сначала с подопечными занимаются в центре подготовки, развивают профессиональные навыки, коммуникацию, умение работать в коллективе и выдерживать рабочий ритм. После этого кандидаты выходят на стажировку в музеи, отделения почты, магазины и многие другие места. Для человека с аутизмом это возможность обеспечить себя, стать самостоятельнее и увереннее. Узнать больше о программах фонда «Искусство быть рядом» и поддержать доброе дело можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам. Отец им Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним.

0: вера. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Он дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна, по всей округе из всех углов выметает. Сердится, насорили тут без меня, но улыбается.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Несмотря на большую занятость, Глеб находил время, чтобы побыть с детьми. Он, например, читал им «Теремок» Маршака. Очень часто читал Алексея Константиновича Толстого. К сожалению, в то время не было принято записывать на магнитофон, и мы не записали голоса отца Глеба. Правда, у нас есть записи его проповедей, лекций, интервью, но то, как он читает сказки, записано не было. А он так оригинально читал детям «Петрушку» и «Теремок», что однажды Кирилл пришел к тете Шуре Филиновой, и она стала ему читать, как говорится, обычно, монотонно. А он говорит: «Нет, читать надо не так», и стал показывать ей, как читает папа, в лицах и в действии.
0: Голоса времени.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.
1: Летом 1852 года по дороге, ведущей на Китаевскую пустынь, что под Киевом, ехал богатый, запряженный породистой лошадью экипаж. В нем сидел купец из города Василькова. Он ехал в монастырь с единственной целью – встретиться с монахом по имени Феофил, о котором столько был наслышан. Люди о нем говорили, что он прозорлив, что видит мысли и грехи каждого, кто к нему приходит. Купец не особенно этому верил, а потому решил лично выяснить, что это за святой такой появился в их округе. За одним из поворотов экипаж поравнялся с седобородым монахом. Купец велел кучеру остановить лошадь. «Здравствуйте, батюшка!» Выглянув из экипажа, обратился он к монаху. «Не скажете, далеко ли отсюда до Китаевской пустыни?» Монах указал рукой в сторону. «Очень даже близко. Почитай, уже и приехали. А вы по какому делу в монастырь? Помолиться едете?» Купец неопределенно кивнул. «Вроде и так. А больше всего старца повидать охота. Феофилом его звать. Не можете ли сообщить, где его найти? Он, говорят, святой, прозорливый». Монах всплеснул руками. «Кто? Феофил?» – изумленно воскликнул он. «Это вы, господин, пожалуй, сплетням поверили. Какой он святой! На целом свете этакого грешника не сыщешь. Он прелюбодействовал, бедняка

0: деньги под большие проценты давал. Сирот по миру пускал. Скольких людей темными делами да обманами разорил. А теперь к Богу с кучей грехов на краденой лошади прикатил. Пассажир экипажа слушал монаха, изменившись в лице. Ведь тот, говоря вроде бы о другом человеке, рассказал купцу до мелочей его собственные прегрешения. Он понял, что перед ним тот самый Феофил, убедиться в прозорливости которого он собирался. Выйдя из коляски, купец стал на колени прямо на дороге. «Простите меня, батюшка, простите окаянного, мошенник я, злодей». Феофил с радостью принял раскаяние грешника. «Бог простит тебя, чадо», — утешил он купца. «Искренне покаявшегося Господь помилует. Надобно только не засорять душу, очищенную покаянием, новыми падениями и нерадением, хранить любовь и всегда памятовать о Господе», — говорил Феофил Киевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феофил Киевский.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Фомин.
1: Многие люди мечтают разбогатеть. Мало кто может смириться с бедностью. И бедные, и богатые – чадо Божие и члены церкви. Хочу поделиться с вами словами священномученика Владимира Богоявленского, обращенные к тем и другим. Проповедь и благовестие церкви к богатым и бедным сводятся к одному. Никто не может жить только тем, что он владеет большим богатством. Поэтому горе вам, богатые, возлагающие все упование свое на богатство и забывающие Бога. Горе вам, бедные, наносящие смертельный удар душе своей из-за желания быть богатыми. В свете вечности исчезает всякая разница между богатыми и бедными, на которую мы так много обращаем сейчас внимание. И останутся только души, которые все должны искать ответ на один лишь вопрос. Что должен я делать, да жизнь вечную наследую?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца иеросхимонаха Макария к мирянам. «Надобно иметь рассуждение и рассматривать людей и случаи, расположение первых и важность последних. Если кто-либо оскорблен тобою и знаешь, что он с любовью примет твое извинение, то можешь просить прощения, а особо когда резко оскорблен тобою. Но сего невозможно сделать, пока не сознаешь внутренно своей вины и обвинишь себя. А если знаешь, что те лица, коих ты оскорбил, примут извинение твое с насмешкою, то и не нужно перед ними извиняться, а обвинить себя в сердце своем и мысленно просить у них прощения. Тем надобно и успокаиваться».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В апреле 1819 года в Одесском порту пришвартовался греческий пароход, в числе пассажиров которого находился молодой грек Теодорос Радоканакис. 20-летний торговец с острова Хиос в душе лелеял честолюбивые планы, а в небольшом саквояже вез немалую сумму, в пересчете на рубли равную 50 тысячам. Их он собирался вложить в коммерческую деятельность. Новороссия казалась Теодоросу идеальным для этой цели местом. Сельскохозяйственные перспективы юга России привлекали туда многих дальновидных предпринимателей. Едва освоившись в прекрасном черноморском городе, Радоканакис решил поселиться в нем навсегда и принял российское подданство. Так в Одессе появился новый горожанин – Федор Павлович Радоканаки. Купеческая деятельность Федора, а начал он с продажи зерна, принесла ему большие прибыли. Капитал торгового дома Радоканаки рос стремительно, и Федор стал заниматься покупкой и продажей недвижимости, приобрел кожевенный завод, открыл банк, был акционером множества предприятий. У Радоканаки даже собственный пароход появился. Большая редкость по тем временам. В Одессе тогда было всего два купца, владельца частных пароходов. Словом, Федор Радоканаки успешно творил экономическую историю Одессы XIX века. И не только экономическую. Федор Павлович несколько раз избирался депутатом Одесской городской думы, исполнял обязанности главы окружного суда, состоял во множестве благотворительных организаций. Когда было основано греческое благотворительное общество Одессы, Радоканаки избрали его руководителем, и он 21 год оставался на этом посту. В 1871 году Федор Павлович профинансировал строительство греческого девичьего училища в Одессе, пожертвовав ему 40 тысяч рублей. При училище даже была типография, печатавшая книги на греческом языке, и детский сад для малышей 5-7 лет. Когда учебное заведение открыли, покровительство над ним взяла сама королева Греции, великая княгиня Ольга Константиновна Романова. Радоканаки прожил в России 60 лет, но своей исторической родины не забывал и всегда ей помогал. Он всем сердцем желал, чтобы Греция освободилась от турецкого ига, и все греческие земли воссоединились в единое государство. В 1866 году на острове Крит вспыхнуло восстание. Федор Павлович приложил максимум усилий, чтобы помочь критянам. Он стал во главе комитета вспомоществования и за свой счет перевозил в Грецию зерно, купленное для островитян российским правительством. Тогда же Радоканаки объявил в России подписку на облигации греческого займа. Свою работу Федор Павлович провел блестяще, и греки получили деньги на ведение освободительной борьбы. В 1877 году в греческом королевстве появилось общество Красного Креста. Радоканаки регулярно переводил ему крупные суммы. Кроме того, он активно помогал и Одесскому Красному Кресту. А когда в Афинах начали строить больницу Евангелисмос, Федор Павлович стал одним из самых активных жертвователей. Афинская картинная галерея получила в дар от мецената несколько полотен. И в своем завещании Радоканаки оставил Греции солидную сумму, которую распределил между школами, больницами, храмами, благотворительными организациями. Не забыл Радоканаки и Одессу. Он завещал деньги греческой Свято-Троицкой церкви, греческой общине, богоугодным заведениям. Позаботился и о служащих своего торгового дома, выделив каждому сотруднику по 100 рублей. Федор Радоканаки прожил долгую жизнь, 88 лет, проявил себя и на экономическом поприще, и на политической арене. Но именно за благотворительную деятельность его удостоили звания почетного гражданина Одессы, наградили орденом Святой Анны и медалью за усердие.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви – коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сыне, Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечивыся, распныся же, Христе Боже, смертью смерть по правой, един Сый Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь Бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
1: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным Богом и полноценным человеком одновременно. А теперь давайте послушаем молитву «Единородный Сыне» в исполнении хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Жил один пустынник-монах. И вот бес, после многолетней борьбы с ним, пообещал ему, что не будет его больше угнетать никакими искушениями, если он совершит какой-нибудь грех из трех – убийство, блуд или пьянство. Пустынник стал размышлять про себя. Человека убить – самое большое зло, и оно заслуживает смертной казни как по Божьему суду, так и по гражданскому. Совершить блуд и погубить хранимую до того чистоту тела – жаль. Упиться же один раз – кажется небольшой грех. Ведь после этого человек быстро протрезвляется сном. «Пойду я и выпью вина, чтобы бес больше не угнетал меня, и буду дальше мирно жить в пустыне». Взяв свое рукоделие, этот человек продал его в городе, пошел в корчму и напился. По сатанинскому действию случилось ему в трактире беседовать с бесстыдной женщиной, которая его обольстила. Когда он совершал с ней грех, неожиданно явился муж этой женщины и затеял драку. Монах, одолев его, нечаянно убил. Таким образом, он совершил сразу все три греха – убийство, блуд и пьянство. То, чего трезвым монах больше всего боялся, он смело совершил в пьяном виде и через это погубил свои многолетние

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое, попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа – тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Мангушева. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Звезды. Мне никогда не надоест смотреть на звезды. Я могу стоять и рассматривать их часами. Именно в такие минуты остро ощущаю мир и себя в этом мире. Чувствую все его величие и тайну. Особенно захватывает ночное южное небо. Кажется, оно так низко, что вот-вот накроет тебя своим огромным необъятным куполом, и ты растворишься в нем. Как бы мне хотелось, чтобы в этот момент рядом были те, кто мне дорог, кому я всегда рада. Вот бы они тоже смогли все это увидеть, почувствовать.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Характерная черта христианского учения – это многосторонность. И аскет, бегущий от прелести мира, и мирянин, подвергающий себя испытаниям, и человек, ставящий свои действия в зависимость от предопределения, и тот, кто основывает их на свободе воли, ищущий усердную молитву и постом удостоиться благодати, равно как и тот, кто и все свое время посвящает делам добра, все могут найти в христианском учении основу своих убеждений, стремлений и действий.

кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Старица Ефросиния Севастьянова.
1: Ранним ноябрьским утром 1849 года по Белому морю шел небольшой пароход. Он вез в Соловецкий монастырь паломников. Среди них была пожилая женщина, крестьянка из Красненского уезда Смоленской губернии, Ефросиния Севастьянова.

0: Вот уже много лет странствовала она по святым местам. Побывала в Москве, Киеве, Воронеже, на Валааме. И теперь ехала поклониться соловецким святыням. Она стояла у самых перил палубы и всматривалась в туманный горизонт. Вдруг пароход тряхнуло, и он, словно споткнувшись о преграду, остановился. Ефросинья едва удержалась на ногах, схватившись за перила. Капитан вышел к народу. «Лед!» — сказал он. «Море впереди на несколько верст замерзло. Думали, тонкий он. Пройдем, и до берега уж недалеко. Но ошиблись. Пароходу дальше не пройти. И назад тоже не повернуть. Лед не пустит».
1: «Как же быть? Что делать?»
0: — вопрошали испуганные пассажиры. На судне их было около 500 человек. «На Господа уповать нужно!» — раздался вдруг негромкий и кроткий женский голос. Люди обернулись и увидели Ефросинью. Она все так же стояла у перил. Перекрестившись, она начала вслух молиться. Ее примеру последовали остальные. Скоро весь пароход в едином порыве взывал к Богу с просьбой о помощи. «Ничего, Господь милостив, не оставит своих чад в беде», — подбадривала и утешала всех Ефросинья. Вдруг с вышки раздались крики: «Вода! Вода!» Пароход медленно тронулся с места. Оказалось, матрос с вышки разглядел среди льда открытые участки моря, по которым могло пройти судно. И хотя новый маршрут уводил чуть в сторону, плыть по нему было лучше, чем стоять на месте. Пассажиры продолжали молиться. И буквально через полчаса судно пристало к берегу. Это был один из небольших необитаемых островков, что во множестве встречаются на пути к Соловкам. Значит, обитель совсем близко. А пока пассажиры благодарили Бога за то, что не остались замерзать в открытом море и могут развести на берегу костры и согреться. Тем временем тучи разошлись, и на небе засияло солнце. Лед не выдержал тепла его лучей и через несколько часов растаял. Дорога к Соловкам была открыта. Пассажиры благодарили Ефросинью за то, что она своей верой в Божье милосердие не дала им впасть в уныние. На Бога всегда надейся, даже когда на самого себя надежды нет, говорила Ефросинья Севастьянова. Люди почитали ее за праведную жизнь и почтительно называли старицей.
2: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Старица Ефросинья Севастьянова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Самостоятельно нам трудно бывает оценить свое духовное состояние. Для этого нам нужен духовник, у которого мы постоянно исповедуемся, или ближний, который с любовью и кротостью нас обличает. Помогают верно оценить свое духовное состояние и древние святые отцы, чьи наставления мы читаем к нашей духовной пользе. Почти все люди, например, когда теряют какую-то вещь, очень огорчаются и ни о чем думать не могут, пока ее не найдут. А по мнению отцов церкви, это показатель духовных проблем у человека. Хочу поделиться с вами словами Авва Исаии. «Если подвергнешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе вещей и опечалишься этим, то нет в тебе страха Божия».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Будучи ректором Таврической семинарии, пришел я к концу летних каникул посетить Оптину. Через 2-3 дня моей жизни пронеслась весть в монастырь. Прибывает чудотворная икона Калужской Божьей Матери. К указанному времени многие монахи и богомольцы вышли навстречу святой иконе по лесной дороге и, приняв ее, пошли обратно в монастырь с пением молитв. Вдруг я вижу, как из нашей толпы некоторые отделяются от процессии и спешно-спешно торопятся в правую сторону. Через несколько моментов там уже собралась густая толпа народа, плотным кольцом кого-то или что-то окружившее. Из простого любопытства я тоже направился туда. В чем дело? Чтобы оставить икону Богородицы, нужна была какая-то особая причина к этому. Протискавшись немного к центру толпы, я увидел, что все с умиленной любовью и счастливыми улыбками смотрят на какого-то маленького монаха с седенькой, нерасчесанной небольшой бородкой. И он тоже всем улыбался немного. Толпа старалась получить от него благословение. И я увидел, как вокруг этого маленького старичка все точно светилось и радовалось. Так милые дети встречают родную мать. «Кто это?» — спрашиваю я соседа. «Да батюшка, отец Анатолий», — ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению. Я слышал о нем, но не пришлось еще встретить его лично. Да и не было особой нужды в этом. Не имел никаких вопросов к нему. А теперь явился вопрос о нем самом. Что за чудо? Люди оставили даже икону и устремились к человеку. Почему и ответ явился сам собою. Святой человек тоже чудо Божье, как и икона, только явное чудо. Святой есть только образ Божий, воплощенный в человеке. Как в иконе, так и во святых людях живет сам Бог своею благодатью. И тут, и там сам Бог влечет нас к себе своими дарами радости, утешения, милосердия, духовного света».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Белыми голубками называли в былые времена российских сестер милосердия. Казалось бы, голубка – существо изнеженное, трепетное. Сестры милосердия такими и были. Но к этим чертам прибавлялись качества, сделавшие бы честь любому солдату – мужество, героизм, самоотверженность. Без них медсестры не могли бы трудиться там, где в них нуждались больше всего – на войне. Одной из таких голубок стала княжна Екатерина Бакунина. Екатерина Михайловна, дочь губернатора Петербурга, внучатая племянница фельдмаршала Кутузова, росла избалованной барышней. Играла на рояле, пела, танцевала, ездила на балы, в морские круизы и даже подумать не могла о том, что однажды она отправится к Черному морю совсем не на отдых, а на войну, чтобы под пулями выносить бойцов с поля боя. Когда в 1853 году началась Крымская война, Бакуниной было уже 40 лет. Семья и слышать не хотела о ее желании ехать добровольцем в самое пекло. Кузен Александр, боевой офицер, пытаясь отговорить сестру от рискованного шага, рассказывал ей об ужасах войны. Но, видя, что уговоры не действуют, вздохнул. «Ведь я тебя знаю. Теперь тебе еще больше захотелось туда ехать». Это было правдой. Слушая брата, Екатерина Михайловна только убеждалась в том, что она сейчас нужнее всего на поле боя, там, где раненым солдатам необходима помощь. Княжна преодолела сопротивление родных, вступила в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и прошла начальную медицинскую подготовку. В январе 1855 года Бакунина прибыла в осажденный Севастополь и стала работать в госпитале. Сестра Екатерина дни и ночи проводила в операционной, не отходила от раненых даже тогда, когда рядом взрывались бомбы. Она обнаруживала присутствие духа, едва совместимое с женской натурой, писал о Бакуниной хирург Пирогов, под началом которого она работала на самом обстреливаемом участке, главном перевязочном пункте города. Когда война окончилась, Екатерина Михайловна возглавила крестовоздвиженскую общину, обучала молодых медсестер и даже съездила в командировки в Германию и Францию. Вернувшись в Россию, она говорила, что чистота и порядок в западных лечебницах образцовые, но отношение сестер к пациентам формальное, от него так и веет холодом. По воспоминаниям современников, сама Бакунина молилась за каждого своего подопечного, а в конце молитвы читала строки, написанные ее сестрой Прасковьей, смыкая, открывая вежды, молюсь, страдая и любя. Но в сердце луч святой надежды, Господень крест хранит тебя. В 1860-х годах Бакунина уехала в Тверскую губернию, в село Козицыно, где у нее было имение, и занялась лечением крестьян. Она построила больницу, содержала ее, оплачивала работу врача, готовила лекарства. Бакунина регулярно ездила по крестьянским домам, навещала больных, делала перевязки травмированным. И как ни жаль ей было оставлять лечебницу, но с началом русско-турецкой войны 1877 года Бакунина возглавила отряд сестер Красного Креста и отправилась на Кавказ. Год она провела на фронте, а ведь в то время Екатерине Михайловне было уже 65 лет. Однажды Лев Толстой спросил у нее, не хочет ли она отдохнуть, переменить обстановку. Бакунина ответила: «Нет, да и куда я могу уехать? Ведь меня каждый день ждут, разве я могу их бросить?» Но время брало свое. Поняв, что она не может больше работать, Бакунина с грустью и по-военному кратко констатировала: «Увы, я зачислена в запас». Екатерина Михайловна скончалась в 84 года. Большую часть жизни она посвятила служению ближнему и ни на шаг не отступала от своего девиза: «С именем Бога все для людей».
0: Имена, имена милосердия.
2: Будет дождь Бога границей. Будет дождь.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновение. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподаем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 9-летняя Ева из Воронежа росла активным ребенком. Любила ездить на велосипеде, была заводилой в компании сверстников, мастерила поделки и подарки для близких, а еще трепетно относилась к малышам. Поэтому, когда родился младший брат Кирилл, девочка с радостью помогала родителям ухаживать за ним. Но такой была жизнь Евы до болезни. Все началось с безобидной травмы. Сначала Ева упала на игровом батуте, затем подвернула ногу в школе. Родители подумали, что это растяжение мышц, но боль нарастала, а колено девочки распухло. Мама Евы, Екатерина, обратилась к врачам. Анализы показали агрессивную опухоль кости. «Я поняла, что Еве нужна наша поддержка, и я не имею права сдаваться», вспоминает Екатерина первые дни в больнице с дочерью. В процессе лечения Еве сделали операцию на колени и еще 3 операции на легких. Но болезнь дала осложнение. Когда из-за курсов химиотерапии девочке пришлось подстричься на лысо, Екатерина, чтобы поддержать дочь, постригла свои волосы тоже. Месяцами Ева с мамой жила в стационаре, а дома их ждали папа с младшим братом. В отделении девочка старалась не опускать руки, делала уроки, прогуливалась по больничному коридору, по настроению меняла цветные косынки, которыми покрывала голову. И каждый день они с мамой созванивались по видеосвязи с родными. Сейчас Ева продолжает лечение дома. Болезнь не отступила, поэтому девочке назначили специальный препарат. Он останавливает рост опухоли, но денег на дорогостоящее лекарство у семьи нет. Приобрести его для Евы помогает фонд из Воронежа «Добросвет». Поддержать девочку на пути к выздоровлению можно на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сергеевич.